метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня суббота.
1: 25 июля.
2: В Москве 5 утра.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
0: Суббота.
2: 25.
1: 25.
0: Июля.
3: Июля.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: from now. I'm sorry things got awkward with the whole sexual penetration stuff. I just want to let you know that.
1: Сегодня.
2: Сегодня. Суббота.
3: Суббота.
4: 25-е.
3: 25-е. Июля.
1: Июля.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

da noite, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

продолжаете. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз.

Počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

da Coenci. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

И привиться. Право. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
0: 25.
1: 25.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Bueno, bueno, bueno.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

108. О музыке. Те, кто долго жил среди пидорасов, говорят, что они втайне стыдятся своего греха и стараются поразить всякими фокусами. Думают про себя так. Да, я пидорас, так уж вышло, что теперь делать? Да, я пидорас. Да, я пидорас, так уж вышло, что теперь делать? Но может быть я гениальный пидорас? Вдруг я напишу удивительную музыку? Разве посмеют плохо говорить о гениальном музыканте? И поэтому все время стараются придумать новую музыку, чтобы не стыдно было и дальше харить друг друга в дупло. И если б...

0: И если б делали тихо, в специально обитом. И если б делали тихо, в специаль... И если б делали тихо в специально обитом пробкой месте, то всем было бы так же безразлично. И если б делали тихо в специально обитом пробкой месте, то всем было бы так же безразлично, как и то, что долбятся в сраку. Но их музыку приходится слушать каждый день, ибо заводят ее повсеместно. И потому не слышим. И потому не слышим.
1: Не ветра, блядь.
0: И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни...
1: Ни сорока.
0: И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни шороха листьев, ни пения птиц. А только...
1: Закрываем сейчас. Давай.
0: Пишем, да? Но их музыку приходится слушать каждый день, ибо заводят ее повсеместно. И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни шороха листьев, ни пения птиц, а только один и тот же пустой мертвый звук, которым хотят удивить, запуская его в небо под разными углами. Бывает, правда, что у пидорасов ломается музыка.

0: Сегодня. Сегодня. Суббота.
1: Суббота.
2: 25-е.
1: 25-е. Июля.
2: Июля.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра. В Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.
5: Долбали. Нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

Вот когда у них есть бизнес и ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер. Не только имя.

способен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 25.
2: 25.
1: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня суббота.
1: 25 июля.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 25.
0: 25.
1: Июля.
0: Июля.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 25.
2: 25.
0: Июля.
5: Июля.
6: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

giant begins to emerge.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 25.
0: 25.
4: Июля.
0: Июля.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
6: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают, а селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Убейте вашу мать! Лодка! Лодка! Путь деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: gay.
1: Добрый вечер. Сегодня будут картины, как нарисованные там во всякие неоклассические периоды, то есть там 19-20 век. Ну, потому что целые поколения людей вдохновлялись этими сюжетами, поэтому будет и Рубенс, и какие-то, ну, я имею в виду более современные вещи, которым всего лишь 500 лет от роду. И в том числе у нас будут, немножко будет римских иллюстраций, потому что у них мозаики были красивые на эту тему. У римлян это был Улисс, но это все еще Одиссей. Одиссей, значит, ненавидимый. Ну, мне кажется, самым нормальным это вот причиняющий боль. То есть это более... Ну, как-то не знаю. Короче, когда я читаю выкладки, знаешь, типа обоснования, вот что мы думаем, то чисто лингвистический анализ насчет причиняющей боль мне кажется более логичным. Ну, потому что, во-первых, это пересекается, потому что он всем причиняет боль вечно. Опять же, вот он этому самому, как там, яблочко да с голубикой, подходи, циклоп, глазик выколю, да, то есть он же там действительно многим причинил боль. Я не буду посвящать там вот этот вопрос, там гомеровский вопрос. Был Гомер, не был Гомер, это все слишком сложно и не так уж, собственно, и важно, по крайней мере, для меня. Потому что вот это там куча городов спорит, где он родился, там это самое... Послушайте, никаких свидетельств о том, что был такой поэт, нет. Тексты, которые есть, они очень, как это сказать, по формуле сделаны. Поэтому авторский стиль чувствуется не везде, поэтому они похожи, что это произведение одного автора, но на самом деле нет, на самом деле это компиляция. И вообще природа текста «Одиссеи», ну и «Илиады», конечно, они почти неразделимы, она не такая, как мы привыкли, сел автор и написал. Это в первую очередь устная традиция, которую пели, которую исполняли всякие рапсоды, аэды там. Поэтому вот это, был ли он слепым, был ли он еще какой... Короче, не было никакого Гомера, это все сказки дедуся Панаса. Значит, для того, чтобы поговорить, о чем эти Одиссеи, о чем, вот как бы, когда жил Одиссей, да, ну, или по мнению греков, когда жил Одиссей и все такое, мы, конечно же, неизбежно будем говорить, да-да-да, о том самом коллапсе бронзового века, потому что, ну, без этого просто не получится. Была древняя бронзовая цивилизация. Когда тут разные народы, там фараоны Египта, всякие хетты, всякие вот эти вот все, между собой тут торговали, шел обмен, критяне на Кносе строили там дворцы. Вот эта вот система бронзового века, когда существовала своя, ну даже можно сказать, мир-система, то есть были отлаженные, знаешь, обменные пункты, оттуда-то привозят янтарь, оттуда-то там какие-то другие товары. Здесь, ну, понятно, Египет – это один из ключевых центров цивилизации. Вот это вот Месопотамия и вообще весь плодородный полумесяц – это тоже супер важно. Да, что не стрим, то коллапс бронзового века. Да, к сожалению, мы каждый раз к этому возвращаемся, понимаешь, это если мы говорим о средневековой Европе. Нет-нет, да и вспомним павший Рим. То же самое с Восточным Средиземноморьем. Если мы говорим о классической эпохе, нет-нет, да и всплывет павший бронзовый век. Потому что были мощнейшие передвижения народов. Целые группы народов снимались со своих мест, куда-то уходили, или были просто смещены другими огромными переселениями. То есть это не были военные кампании в том понимании, что собрались в поход, пришли дарийцы и провели военную кампанию по захвату городов. Нет, это целые волны населения, которые вместе с детьми, курьми, женщинами, палатками, всякими обозами, они просто... шли, смещая, ассимилируя, замещая, еще как-нибудь, но целые пласты населения менялись. Конечно же, засухи, землетрясения и все остальное очень сильно тоже повлияли, но рассыпались целые общества. В районе 1200 до нашей эры начинает рассыпаться вот эта вот система и рассыпется она лет за 100. На фоне Греции будут последствия довольно серьезные. Вот эти вот крупные города-крепости в Микенах, там на Пилосе, они будут уничтожены и заброшены. По крайней мере, технологически общество точно откатится назад. Культурно тоже значительно, потому что они потеряют вот эту экономическую поддержку. Знаешь, надо же всех этих дармоедов, которые культуру создают, которые там стримы ведут или что-то еще, чтобы их всех содержать, остальное общество должно быть экономически стабильно. А как бы в эпоху, когда у тебя тут за окном твоего соседа доедают, тут особо не до вот этого вот всего высших субстанций каких-то или чего. Поэтому, например, в Греции письменность теряется, письменность лет на 400. Ну, опять же, 400 это если считать где-то с 1200 до 800 до нашей эры. Но, опять же, письменность же забыли, мы понимаем, что забыли не в один день. То есть, это не то, что так, пацаны, у нас на календаре отрываем 1200 год начинается, давайте не писать больше. Но да, линейная письменность Б, так называемая, это ранняя-ранняя форма греческого языка, но она заимствована была у минойцев, то есть скрита была заимствована вот этими микенскими древними греками. И эта письменность исчезла. Она хоть и не исчезла в один день, мы точно не можем сказать, в какой момент прям точно ее перестали понимать. Писать ее действительно перестали, потому что она во многом использовалась для записи экономического учета или вативных каких-то этих вещей. Поскольку и боги стали мутировать, и экономическая система развалилась, нужды в этой письменности особо не было, поддерживать класс письменных людей было невозможно, и поэтому письменность рухнула. То, что в Железном веке греки, которых мы знаем, уважаем, вот эти эллины, Геродоты, эти самые всякие Сократы, вот эти вот греки, они уже, конечно, совсем не знали. То есть у нас, например, из Железного века уже есть свидетельство, что там спартанский царь Агесилай II, он в Египет будет посылать вот такие вот таблички и будет просить. Я слышал, что в Египте очень мудрые жрецы. Скажите, пожалуйста, что здесь, блин, написано? Может быть, вы знаете? И даже египетские жрецы сказали, сорян, царь, не в курсе. Поэтому то, что классические греки или даже архаические греки, напоминаю, что Греция, там, мы ее условно делим на архаический период, это вот, то есть, смотри, как мы делим греческую историю? Бронзовый век, после этого все разрушено, темные века, Греция на 400 лет в темные века проваливается. Мы делим историю, что Греция лет на 400 рухнула в темные века, потом начинается архаика, когда общество начинает восстанавливаться, потом, ну, там, до 5-го, да, века, ну ладно, там до конца 6-го, потом начинается классическая, там рассвет, когда в одном поколении жили Геродоты, Сократы, Платоны, Периклы и все остальные, и они все прям жили, они друг друга видели, ну или там, по крайней мере, застали, один в детстве застал старость другого, да, то есть это взаимно пересекающийся, ну там просто фантастический там 5-й век, в котором все на свете. Потом по мере там Пелопоннесской войны, которые 30 лет рубились Спарта с Афинами, они стали потихонечку угасать, плюс чума там всякая, все. Постепенно деградация этой системы, потом приходит Александр, всех укатывает в асфальт, говорит, а что вы тут сидите, греки завоевывают всякую Персию и вообще чуть ли не весь мир, и у нас начинается эллинистический период, когда вся эта культура, которая была сконцентрирована в классический период, она выплеснется потом. Несколько стримов с разных точек зрения у нас были про эти все периоды. Сегодня мы будем говорить в основном о темных веках и архаике. Ну, в основном об архаике, потому что мы ничего не можем говорить, пока не запишут то, что будет говорить вот эти вот поэмы, пока не запишут. А, конечно же, в темные века, ну, представьте, вот эти вот греки, которых мы знаем, вот эти вот общества, которые мы знаем, вот они там сидели на руинах Микен, они приходили, они гораздо менее цивилизованные, они не понимали, что они перед собой видят. И главной культурной традицией в этом смысле была передача эпических историй. Они не поняли, что это камни. Нет, они поняли, что это камни, но как бы они не представляли, как это все можно построить, как можно столько труда организовать. Поэтому, по их мнению, конечно же, это строили кто? Киклопы. То есть циклопы. Когда-нибудь слышали термин «циклопическая постройка»? Это, собственно, греки придумали, потому что они смотрели на это и думали, да ну как это можно построить, ну это же нереально, это же, ну наверняка циклопы построили, как бы. Сегодня бы сказали инопланетяне. Конечно, они передавали, они жили на руинах предыдущей цивилизации Бронзового века, они видели артефакты, они видели вот эти похоронные маски, они видели, какие захоронения шикарные. Что это все, ну, создавалось, там литейка была интересная. Конечно, у них было железное, ну, пришла на смену-то железная технология, почему и железный век. Но железный-то что? Железо так не сохраняется. Железо заржавело, порассыпалось, и не было бы у нас ничего. А вот когда у нас есть золото, а когда у нас есть бронза, которые хорошо сохраняются. Поэтому они в основном создавали всякие вот истории. Их главным там культурным было, к сожалению, то, чего мы не знаем. Это устная передача всяких эпических историй о том, как здесь шли войны. Они видели руины, они придумывали истории о том, как чудовище, какой-нибудь морской змей приплыл и схавал там Крит. Или циклопы построили Микены, или еще что-нибудь. Они вот... Знаешь, это все циркулировало, потому что какие-то отголоски эпического рубилова в конце Бронзового века, у них были представления об этом, что там что-то было страшное, землетрясения, потрясения, какие-то великие войны там и все остальное. Сами греки классического периода или архаического, они это все называли героический век. Они считали, что когда-то до, вот они смотрели на вот это, и они говорили, что когда-то до был героический век. Там жили боги, полубоги, ходили всякие гераклы, друг с другом, значит, за ручку здоровались, всякие, значит, кто там, приамы какие-нибудь, всякие ахиллесы скакали, и друг друга знали, творили великие деяния. Это был героический век. А мы живем... Сами понимаете. Мы, конечно, их наследники, и куча семей там в Греции возводила себя. А я там родом от Ахилла, а я там родом от Агамемнона, а у нас там род идет от этого. Да, они придумывали себе все эти родословные. Но было-то понятие, что раньше все было гораздо лучше. Они строили лучше, воевали лучше, оружие у них было, все у них было. Они находили черепа карликовых слонов, а там дыра по центру хоба. Да, есть такое, я согласен. Я согласен, что если вы видели, надо бы погуглить, но если бы вы видели, как выглядит череп... А, давай я покажу. Давай. Из-за того, что у слона дырка-то для хобота, в принципе, если такую жуть видишь, то, ну, неудивительно, что заподозришь, что это... Ну, в принципе, я могу понять, что... На циклоп это похоже, предположить. Интересно, представление о том, что раньше был героический золотой век, оно потом продолжится и у классических греков, и у эллинистических. То есть, когда они уже сами будут строить там парфеноны, когда они сами будут создавать произведения гораздо круче, чем были в Микенской Греции, то есть, когда они восстановятся и обгонят, они уже будут гораздо круче и по технологиям, и по искусству. А вот это восприятие, что там был героический золотой век, где все было круче, оно останется. Они будут продолжать считать, что вот там-то было все по-настоящему, а мы живем в какой-то фигне. И вообще весь миф о золотом веке, да, он из того времени. И из-за того, что в чем это сохраняется, мы видим на очень старых даже изображениях, мы видим вещи, которые очень часто можно встретить, что это сцена, например, из Одиссеи. Потому что мы ее узнаем. Вот Одиссей. Вот киклоп, ему вот в глазик колят копьем, и такие, видишь, довольны. Тын-тын-тын. Тын, Даран Малакьян, он там.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

коня, и благодаря, по сути, Одиссею взяли-то Трою в свое время. И он проверяет, знают ли об этом вообще люди. И Рапсод, то есть, может быть, Рапсод ответил, что про троянского кого? А оказывается, что исполнитель не только знает, а говорит, о, я вам расскажу о великом Одиссее, о великом троянском коне и великих событиях. И Одиссей слушает и плачет, потому что, ну, во-первых, потому что он войну вспоминает, а во-вторых, потому что он понимает, что его клеос, неугасимая слава, да, как о тебе говорят окружающие при жизни и тем более после смерти, он понимает, что его клеос, и он потом позже он будет говорить, мое имя Одиссей, и у меня клеос до небес. Потом он поймет, что на самом деле о его деяниях знают, и пока он скитался и переживал ужасные события, о которых мы сегодня поговорим, на самом деле слава-то о его деяниях, она разнеслась. И что это был он, кто придумал коня там и все такое. Но вообще-то для нас конь появляется в Одиссее. А для древних греков конь появлялся совсем не в Одиссее. Конь появлялся в Илиуперсе за разграбление Трои. Вот там было, то есть были другие, не саги, а как их сказать, поэмы, про которые пели, где, собственно, рассказывалось, была Малая Троя, Малая Илиада там была. Смотри, они сами не выжили, и из них известны буквально несколько строчек. Иногда, откуда из Телегонии, по-моему, у нас есть две строчки текста, и все. Но у нас есть хорошее представление, о чем там было, потому что на них часто ссылались древние авторы и говорили, а вот помнишь там, вот он поступил так, как в... Например, Малой Илиаде поступил такой-то герой, когда он сделал то-то, да? И вот из-за этих пересказов мы знаем контекст всех этих книг. О чем они в общих чертах? В общих чертах. Но что это был за текст, мы не знаем. Сильно не расстраивайтесь, потому что до нас дошла Илиада и Одиссея, именно потому что они уже в древнее время считались самыми лучшими. То есть они считались самыми лучшими для риторики. Вот как выражаются персонажи, когда там Одиссей, он славился своей речью, он вообще супер чувак, и да, вот как его сами греки называли, политропос, да, человек многих путей, такой многопутный человек, который умеет и то, и все. Это такой деятельный человек, знаешь, который умеет, вот у него много путей есть. Вы, наверное, знаете таких. Вот есть у него садик, он не может, чтобы у него был просто садик, ему надо там замутить пруд, выпустить мальков, там ему надо что-нибудь там придумать, он не может, а давай я замучу себе там... что-нибудь еще вот такое. Это человек, которому вечно не сидится, он не может просто так жить. Ему вечно надо что-то придумать. И из-за этого он, конечно, брешет часто, он зачем-то выдумывает истории. И в Одиссее, кстати говоря, он, по-моему, он не может говорить честно в Одиссее. Он не спрашивает, кто-то говорит, я критский пират, короче. Вы знаете, я сам вообще-то пират. И дальше это самое. А другие спрашивают, а ты кто такой? Он говорит, я там, знаете, я воевал, я там рейдил на самом деле, я там... То есть он почти никогда не рассказывает, кто он такой. Один раз он психанет и расскажет. Он приедет там на остров, будет говорить, что у них там атлетические игры. Ему скажут, ты не хочешь с нами там диск побросать? Он скажет, не, вы знаете, что-то я не хочу. Ему кто-то скажет, да, понятно, ты не выглядишь как атлет. И тут Одиссей взбеленится, слышишь? Ты знаешь, кто я такой? Я воевал. И он тогда расскажет, что я Одиссей, у меня клеос до небес, там, слышишь, а ты говоришь, что я не выгляжу как атлет. И он там возьмет диск и фиганет его дальше, чем все там вообще вместе взятые могут кинуть там. Ну и все. Вот это вот чуть ли не разок он психанет и прямо скажет, кто он. А обычно он будет вообще это самое рассказывать про то, что он там какой-нибудь пират, торговец, потерпел кораблекрушение, какой-нибудь проситель, нищий, чей-нибудь раб там, еще что-нибудь. Он все время будет это самое. А нафига диск кидали? Где военное применение? Ну, показать, что ты умеешь кидать. Ну, то есть, это просто диск лучше летит и приятнее. И плюс не так скучно, чтобы копье... Ну, это же смесь. Да, у них не было атлетические игры, у греков не были чисто спорте, как футбик сесть посмотреть, да. У них это все-таки было для... В основном для войны. И то есть, надо понимать, что когда ему говорят, ты не выглядишь как атлет, это фактически ему говорят, что ты не выглядишь как воин. И да, он там будет говорить, вот, собственно, когда он будет возмущаться, он будет говорить, ты знаешь, что я такой? Я топ-2 лучник ахейцев. Ну, лучший там был этот Филактет, поэтому он не мог сказать, что он топ-1, потому что все знали, что лучший лучник, вот этот вот второй чувак. И он не мог сказать, что я топ-1, да? Поэтому он скромно сказал, что я топ-2 лучник ахейцев, типа. И поэтому было еще куча произведений. Для нашего контекста важно, что современники их знали, сюжет в общих чертах часто. А если не знали, задачей певца было рассказать. Поэтому-то там... Есть куча мест, где он приходит в дом, и, например, если он говорит, кто он часто мог начать пересказывать, что же там было. Потому что начинать песню можно было с любого момента. С любого момента, с любого произведения, с любого момента в Одиссее. Там, собственно, даже вступление в Одиссею будет такое, что типа «Муза, начни уже хоть откуда-нибудь, пожалуйста».
И вот с какого-то момента, который певец считал подходящим, он начинал произведение. А дать контекст он мог практически в любой момент. Какой-нибудь персонаж садился и зачем-то начинал перечислять корабли, например, там, или что-нибудь еще. Ну, просто если ему было интересно, чтоб, что-то. Да, кстати, вот это интересно, что в перечислении кораблей в Илиаде там есть куча мест, которые были заброшены во время коллапса Бронзового века. То есть для греков, которые исполняли это в 6 веке до нашей эры, некоторые из этих имен ничего не говорили. Потому что эти города были заброшены, или они были каким-то незначительным местной фигней, а это был большой важный город Бронзового века. И это интересно, что название вот этих вот городов, откуда приплыли корабли, оно сохранилось, это как раз артефакт очень-очень древней эпохи. То есть для современников это уже ничего не значило, но потому что оно осталось в традиции, получается, оно выжило. И то есть вот какие-то вот такие вещи, да-да-да, сколько истребителей, ты будешь смеяться, Бобка Ауф, но сколько, вот это вот, что в столько-то часов утра на траверсе острова Итака появились корабли там адмирала такого-то, да, и в них Хирю, Сорю, Дзюйкаку и так далее, это прям буквально то, что Гомер делает в Илиаде, это вот буквально то, что он делает. Если мы почитаем только Илиаду, то только Одиссею, иногда становится непонятно, а за что их так всех сильно наказали? Потому что сюжет Одиссеи, ну вот была, например, книжка «Ностой. Возвращение». Ну, «Ностос» — это возвращение в единственном числе, «Ностой» — это возвращение. Это где описывается, что никому из взявших Трою не было счастья потом. Некоторые либо там погибли, либо на пути домой, либо если они добрались, то они как Менелай или Одиссей их поскитало, побило. Там Менелай был на Кипре, в Египте, в Финикии. Филактет этот пресловутый топ-1 нормально вернулся домой, но против него свои же восстали, ему пришлось бежать. И добирались черти как, и очень долго, через какие-то там вообще пень-колоду. В лучшем случае мы узнаем, что вот они там не принесли жертвы богам. Они когда победили, наконец-то, спустя 10 лет тяжелейшей войны за Трою, они победили. И они сказали, фух, мы победили, потому что мы такие крутые. И не захотели приносить богам там жертвы, благодаря как это вы победили. Это боги вам помогли, чтобы вы победили. А они типа возгордились тем, что, ну, хюбрис, да, они вот, что вот они, мы такие люди, которые мы вот все это сделали. Но на самом-то деле это слабый контекст. Если почитать разграбление Трои, то там полная жесть. Люди тогда знали эти сюжеты, помимо Илиады и Одиссеи, когда, ну да, там же полная жесть. Малый Аякс врывается, вот этот царь Приам, то есть мало того, что царю Приаму, это, кстати, тут в углу, если что, Менелай свою жену Елену назад забирает, говорит, слышь, Ты зачем от меня сбежала? Ну ладно, мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас говорим об вот этом, что дочь прямо Кассандру Аякс мало изнасилует, прямо в храме, то есть она будет в храме прятаться, священное место, которое всем бежит, туда, по идее, можно убежать, и там тебя трогать не могут, это как бы священное убежище, это зона с запрещенным ПВП, это чисто ПВЕ зона, а он туда ворвется, он изнасилует Кассандру, там будут детей сбрасывать со стены, Неоптолем, сын Ахиллеса, прирежет самого царя прямо в этом же храме, там, и так далее, то есть тут, там будет жесть твориться в Трое при разграблении. И вот они столько там нагрешили, ну, это христианское, конечно, понятие, давайте не будем его привносить, но они так себя отвратительно там вели и сделали столько, даже по меркам древнегреческой морали, преступлений, что им всем, конечно, не было счастья. Собственно, вот Аякс-младший, он поплывет назад, его разобьет шторм, и то он ухватится за скалу, переживет шторм, и воскликнет, ха-ха, даже боги меня не смогли наказать. И это услышит Посейдон, и треснет его по голове молнией, и убьет тогда уже прямо на месте, ультанет. И вот эти вот, да, книжка «Ностой», она рассказывала, или песни из этого цикла. Это все, кстати говоря, называется «Троянский цикл» или «Эпический цикл». Ну и, кстати, я еще раз повторю, что существовали различные версии примерно одного и того же. Есть разные сказания о том, как потом закончил, например, Неоптолем, его там тоже жрецы прирезали, то еще там с ним что-то случилось. То есть на самом деле вариаций было больше. И особенно, чем дальше в древности, тем их было больше. И то, что до нас дошло, это всего лишь, ну, скажем так, исторически сложившаяся главная традиция, о которой мы в основном и говорим, просто, возможно, благодаря своей, кстати говоря, художественной ценности. Может быть, просто никто так качественно не связал вот эти вот разные истории, которые существовали в разных вариантах, в одну историю, такую логичную, целостную, может быть, больше никто не связал. Или, по крайней мере, так удачно. Или, по крайней мере, до нас только она дошла. Мы же не можем говорить о том, что могло бы быть. Могло бы много быть. И в устной традиции наверняка, в зависимости от конкретного поэта, довольно сильно могло отличаться. Но мы говорим о записанном каноническом тексте. Посейдона, например, раздражало, что он был покровителем Трои. А Посейдон, это ж, ты помнишь, это морской и коники. А Одиссей сделал коника,
из-за которого взяли город Посейдона с неприступными этими самыми стенами. И Посейдон, конечно, зуб-то это самое, на Одиссея очень крепко и заточил. Типа, во-первых, использовал моего коника, ну, то есть мой образ, а во-вторых, чтобы взять город, который под моей защитой, под моей крышей находился. Как это так? Я бог, я крыши, не, я стены неприступными сделал, а он хитростью взял... Кстати говоря, там же и описывалась эта знаменитая сцена, где... Ну, нет, или это в «Малой Илиаде». Илиаде. Да-да-да, это в «Малой Илиаде» описывалось, что они же потом, когда Ахиллеса убили, у него была крутая броня. И все ахиллесы закричали «Лут!» и стали делить, кому же эту крутую элитную броню, кому же она достанется, значит, это самое. И знаете, кому досталось? Одиссею. Он выиграл. И более того, из-за этого... Другой Аякс, там много Аяксов было, там был легендарный Аякс, ну, который был, помните, с Клювертом. Нет, в смысле был Аякс Великий и Аякс Малый. Аякс Малый — это который Кассандру уничтожил, а Аякс Великий еще проще закончил. Он покончил жизнь этим, судоку совершил. Потому что он сказал, а, мне не достался лут. Рейд-лидер, козел, и он обиделся, что Аякс Великий, он был великим воином. И он сказал, что, получается, ахейцам важнее что? Какой-то хитрый хрыч Одиссей, который силой интеллекта, обмана, манипуляции. Но это же не доблесть, это же не военная доблесть. Телегония — это типичный сиквел. Это им было мало приключений, и они зачем-то говорят, а дальше опять Одиссей, опять поплыл в приключения. Значит, а оказалось, что у него там есть еще там это самое... Ну, там немножко про Телемаха, да, про его. Но самое главное, что это про Телегона, что у него был сын, который такой же бедовый, который, значит, тоже стал плавать. Он в своих путешествиях, понятно, детей посеял по всему Средиземному морю. Придумывай сколько хочешь. Вот. Ну, это типичный сиквел, и он, по сути, не очень интересный. Поэтому, типа... Знаешь, как люди говорят, что «Звездных войн» после шестого эпизода, начиная с седьмого эпизода, короче, диснеевских «Звездных войн» не было, да? Так и многие авторы говорили, что телегонии не было на самом деле. И весь троянский цикл, это с первой по седьмую, он заканчивается 24-й книгой «Одиссея». Ну или даже... А некоторые даже говорили, что даже 24-я — это фигня. Все заканчивается 22-й книгой «Одиссея», 22-й песню. Был ли верен Одиссей своей жене? Понятие измены мужской не существовало, по сути. Не, ну ладно, вру. Существовало, если ты изменял с чужой женой. Это прям очень плохо. А если ты просто переспал с какой-то рабыней, например, или богиней, то тю, какие вообще вопросы? Ну, типа даже это... Нет, жена должна быть верная, абсолютно. Ну, короче, так функционировало древнегреческое общество, что это было моралью того времени. Тут что поделать. Стабилизация текста происходила в следующие столетия. Вот эти вот истории утрясались. Ну вот, смотри, если в 700-м записали вот эту версию, там, основную, язык, который основной, вот этот ионический диалект. Но если вы сегодня послушаете этот самый, как его, произведение, когда люди поют по-древнегречески, прикол-то в том, что традиционно исполняется на древнегреческом аттическом диалекте. Это диалект Афин. И это не совсем... Правда? Не совсем верно. Откуда мы знаем, как звучал язык? А вот в этом-то и прикол, что, во-первых, из всех древнегреческих диалектов мы нормально можем восстановить только аттический, а все остальные восстанавливаются гораздо хуже, потому что у нас в 100 раз меньше. Ну, потому что Афины произвели столько культуры, что мы можем хорошо отследить, как язык менялся. Ну, для этого, короче, если краткий ответ, то что у нас для этого есть лингвистика как наука, которая отслеживает вот формы, как они меняются, и как они там и фиксируются, и все. На самом деле там... Авторы первые, исходя из того, что это был ионический диалект с вкраплением даже эолического, там, скорее всего, был не совсем афинский. Но текст все-таки утрясался во многом в Афинах. И Афины очень много сделали для того, чтобы это превратилось в ту версию Одиссея, которую мы знаем. Потому что, во-первых, у Одиссея главная его покровительница — это Афина. Собственно, богиня, которая Паллада там и все такое. И она покровительница и города Афины. Ну и, собственно, главным-то версия, вот особенно считается, что очень сильно повлиял Песистрат, при котором, ну, в Афинах крутой чувак, это уже в классический период, при котором появились вот эти вот стандартизованные вроде как тексты, приобрели такую как полуканоническую форму именно при Песистрате, именно в Афинах. Ну, вот там был большой праздник, как он, Панатенайя называлась, да, и вот на этой Панатенайе праздники в честь города Афины, в честь богини Афины, они исполняли песни. И это был фестиваль крупный, с большими призами, и ты получал много славы, и, конечно же, певцы туда готовились, запоминали очень много, и они рассказывали вот эту вот эпическую версию Одиссея, Илиады, конечно, в которой
Они старались сделать как можно больше рассказать, и поэтому они так сильно повлияли. Поэтому, может быть, это и чуть-чуть отчасти справедливо, что, может быть, текст появился на ионическом диалекте, но благодаря Аттике, благодаря Афинам, он все-таки, знаешь, стал играть такую важную культурную роль, он сильно укрепился, то есть, окей, давайте Афинам тоже отдадим немножко должного, что... Это ж все переложение. Даже, понимаешь, даже письменный текст — это переложение оригинальных песен. То есть, если взять, что это такое в своей сути, то в своей сути это, конечно, песни. Это устное исполнение. И из-за этого, кстати говоря, его так сложно читать. Вы, во-первых, офигеете от количества заранее сформулированных фраз, шаблонов. Вот это вот, что там длинноногий Ахилл пошел там в афинских дубравах, и там какой-нибудь, я не знаю... Причем это стало мемом для самих греков более поздней эпохи, в эллинистический период, когда они в основном писали и все любили записывать, и были фанатами письменного текста уже, они сами над этим подшучивали. Вот этот парадокс Зенона, что быстроногий Ахилл никогда не догонит черепаху, и поэтому он будет бесконечно приближаться к черепахе, но никогда ее не догонит. Так вот он для примера использовал, собственно-то, быстроногого этого Ахилла. Но это же касается любых эпитетов, они вот такие перегруженные страшно, они все время повторяются. И для чего это сделано? Потому что для устного исполнения, да, это было очень важно для того, чтобы самому не запутаться. Из-за того, что текст утрясался уже в классический период, а был сочинен в архаический, но все равно через 400, 500, 700 лет после того, о чем он якобы писал, о героическом веке, о распаде Трои, там, о путешествиях домой, это все-таки фундаментально, это взгляд людей Железного века, век бронзовый. Вы, наверное, часто слышали споры, в какой броне, если мы сегодня снимаем фильм, должны быть одеты те или иные герои, почему они носят доспех 5 века, если на дворе 12 век. Так, простите, доспехи 12 века выглядели вот так. Мы их сегодня, когда раскапываем, это, короче, вот такие вот холодильники. Ты будешь такое кино смотреть, в котором люди ходят в таких холодильниках? Может быть, и будешь, потому что это будет про бронзовый век. Но прикол-то в том, что и греки не считали, что герои их произведений ходят в таких холодильниках. Если ты посмотришь на изображение, что сами греки изображали, вот это все. Они ходят в своей одежде, для греков того времени. То есть они не понимали, они писали, по сути, про себя, ну, в бронзовом веке, да. Поэтому, несмотря на то, что какие-то детальки есть, например, все-таки шлем этот из кабана, он существовал. Но по большей части это все-таки пересказывание людьми совсем другой эпохи. Ну, например, в тексте банально присутствует железо. Везде, но присутствует железо как абсолютно обыденный факт. Что, конечно, невозможно для бронзового века, когда железо было только метеоритное, и там бы это было прям клад и суперполезная штука. То есть это очевидно уже написано и пересказано людьми с сознанием века железного. Религия в произведениях Гомера — это религия железного века. Это не религия Микенской Греции. Абсолютно. Потому что в Микенской Греции были боги даже с такими же именами, как потом будут у греков. Ну, например, Зевс и его жена Гера, они были, и, скорее всего, были уже мужем и женой, но они подавались как троица. Там был Зевс, Гера и Дримиос. Троица богов, которые вот так, и это их сын, скорее всего, был. А потом он за время темных веков Дримиос куда-то исчез, не стало больше Дримиоса. И, например, мы уже его, там, вот, греки Железного века уже его не знали. А у него была супер какая-то важная роль, он часто там почитался. Или, например, обратный пример, Афродита, которая то тут, то там выскакивает, в том числе и в Одиссее, и в Илиаде. Микенские греки Бронзового века не знали никакой Афродиты. Не было такой у них богини. Или, по крайней мере, мы ее никак не фиксируем. Ни в каких подношениях, ни в чем. То есть, по крайней мере, такой важной богини она станет гораздо позже, а то и появится. То есть это все произошло, религия очень сильно изменилась, даже несмотря на то, что некоторые имена остались. Посейдон, Зевс, какие-то вот, скорее всего, Дионис тоже выжил, хотя и чуть-чуть с изменившимся именем. Древняя микенская религия была совсем другой. Мы кое-что знаем о культах государственных Микен, но мы ничего не знаем о низовой религии. Мы когда находим вот эти вот фигурки, птицы божества из глины, ими просто все усеяно в бронзовом веке в Греции, но про них нет вообще никакой информации. Они не были частью государственного пантеона. Это что-то, что сами
греки у себя дома какие-то низовые делали. То есть, может, это были какие-то хранительницы очага. Короче, мы вообще ничего не знаем. И этот пласт полностью исчез. У более поздних греков ничего из этого нет. И поэтому мы даже не можем экстраполировать в прошлое, что бы это значило. Поэтому религия в текстах Одиссеи, все эти боги, это Афина Железного века. Это Афродита Железного века. То есть, это не описывает Бронзовый век вообще никак. Броня, одежда, чем они дерутся, не описывает Бронзовый век почти никак. Остались, кстати говоря, колесницы. Мы знаем, что в Бронзовом веке все воевали колесницами. Колесницы остались в текстах Гомера, ну, условного Гомера, понятно, ну, давайте примем, что это авторство Гомера, какая разница. Захоронение. Все, наверное, помнят сожжение всех этих героев, как их кладут на костер и сжигают в текстах Илиады и Одиссеи. Микенской Греции никто никого не сжигал, по крайней мере, элиты. У них были какие-то сожжения, были, и в некоторых областях были, но микенские элиты не просто трупополагали, а в шикарных гробницах, огромных гробницах, в которых куча инвентаря, куча масок, куча добра всякого. То есть там не было ритуального сожжения погибших, по крайней мере, вот у этих крутых элит, да? То есть когда мы читаем в «Одиссее», что в героическом веке сжигали героев, это тоже, вы понимаете, это представление греков Железного века о том, как оно там было. Потому что сжигание пришло в темные века. Вот эти новые волны населения принесли сожжение. И исчезли вот эти вот элитные, крутые захоронения. То есть древнего Патрокла, его бы хоронили, ну, то есть, грубо говоря, настоящего Патрокла из Бронзового века, его бы хоронили в чем-то таком, а не сожгли бы на костре. Да, очень важно, экономика. Все экономические отношения, которые описаны, это 100% отношения такой вот раннеполисной какой-нибудь, ну или, короче, Греции Железного века. Никакой дворцовой экономики, никаких мегаронов, вот этих вот огромных дворцов, которые аккумулировали в себе богатство, на которые ты делал, окрестное население вело трудовую повинность. Это была экономика, очень часто экономика перераспределения, когда вы все собирали, тебе должны были все отнести во дворец, и из мегарона потом все относили всем по способностям там, или как там, по потребностям. Вот эта дворцовая экономика была полностью разрушена в Бронзовом веке, и экономика, экономические отношения в гомеровских произведениях, экономика абсолютно понятная нам Железного века, абсолютно архаическая, классическая ойкоса, то есть, ну, ойкос — это домохозяйство, функциональная единица, и которая производит товары и обменивает, приплывают торговцы, их обменивают, так, мы производим свиней, а вы производите там вот это. Ну, то есть это отношение уже совершенно, вся экономика, то есть они не могли себе представить даже другой системы. Экономические отношения строго из Железного века, а не из Бронзового. Письменности вообще нет ни в каком виде. Может быть, в Илиаде. Там кто-то кому-то передал какие-то символические письмена, но, скорее всего, это были какие-то проклятия. Или там разворачиваешь эти письмена, там написано «ты», я не знаю, «Минотавр». Это нет, значит, по сути, нет письменности и нет... Потому что для учета за всем этим, за всей дворцовой экономикой нужна была письменность. И она стала не нужна, а когда текст, видимо, сочинялся в устном виде, письменности вообще не было. А когда его записали... Она еще не была настолько важной, что везде должны были быть бухгалтеры, образованные рабы. Учитывая, что в этих произведениях как раз вообще нет никакого учета, никакой письменности, никаких писем, ничего, это как раз хорошо показывает, что это ранняя архаическая Греция или Греция темных веков, когда это было сочинено, потому что в текст эти темы не просочились. То есть это как раз оно удачно попадает в это время, когда в Греции не было письменности. Или, может быть, она только-только начиналась. Но вообще тексты, вот когда они записываются, когда они становятся популярными, они просачиваются во все сюжеты, они становятся частью, то есть мы видим, как сюжеты оттуда изображаются просто везде, мы видим, как... Просто из-за чего сегодня будет так много изображений с глиняной посуды, вы знаете, глина хорошо сохраняется, когда они это рисовали на папирусе или на пергамене, это все сохранилось ужасно, сгнило давно, и ничего этого нет. Когда это изображено на чем-нибудь таком, оно больше шансов, что оно пережило. Поэтому, конечно, это искажение нашего восприятия. Все эти сюжеты, они становятся даже, знаешь, какой-то вот установкой. То есть, например, почему так Илиада и Одиссея сохранились? Например, один из факторов, много факторов, там очень красиво говорят и уверенно говорят персонажи. И поэтому, если ты тренировал свою риторику, ты старался использовать цитаты этих персонажей, потому что люди хотели учиться на этом.
и говорить как вот эти вот герои. И поэтому культурный вклад на Древнюю Грецию этих произведений, в том числе «Одиссея», вообще трудно переоценить. Трудно переоценить, насколько они все это копировали, насколько они старались подражать, насколько это были моральные ориентиры. Потому что там есть, например, такие темы, как взросление Телемаха. Да? Если вначале он какой-то инфантил, которым, значит, это самое, помыкают, да, то когда там, например, по неосторожности он не закрыл оружейню, и это дало врагам возможность вооружиться, решили, что это предательницы-служанки открыли дверь, а значит, их надо казнить. А Телемах выступает и говорит: не, извини, это я по ошибке. Он бы легко мог списать на каких-то рабынь, сказать: да, конечно, рабыни накосячили, давайте их убьем, и все. А он сказал: нет, ты знаешь, я косякну. Вина моя, ответственность моя, не трожь их. Это показывает взросление персонажа. И это были моральные установки, как себя должны, что, как себя ведет повзрослевший человек. Или как себя ведет хозяин поместья. Или как себя ведет жена. Что такое Пенелопа? Это абсолютно образец идеальной жены. И Пенелопа — это прям вот, знаешь, вот типа... То есть даже, собственно, там в одном моменте будет там призрак один проговаривать, что: Одя, как тебе повезло с женой? Вот у тебя жена просто... Мне, например, так не повезло с женой. Ну, это я имею в виду, я пересказываю. Я пересказываю из текста чувака, который говорит: у меня жена меня убила, а у тебя как бы жена тебя ждет до сих пор, хотя 20 лет тебя дома нет. То есть это очень, ну, она прям так и воспринималась, да, что она хорошая жена. Эти сюжеты, они, конечно, то есть они полностью проникли во все абсолютно... Даже описание богов, как себя боги ведут, какие у них привычки, даже это люди, потому что боги-то были сильно разные в разной Греции, они очень сильно отличались, и вывести у них какие-то общие черты помогали в том числе произведения Гомера, чтобы ты мог понимать, кто такая Афина и как она обычно себя ведет, ну вот читай «Одиссею», да. Понятно, что гораздо большее влияние, справедливости ради, другой древний поэт Гесиод, вот Гесиод, скорее всего, настоящий, Гесиод написал эту самую «Теогония», где он как раз описывал богов, и какие они, и если вы там будете читать какие-нибудь сказки и мифы Древней Греции, да, это будет во многом опираться на модель Гесиода как раз. И вот, но и гомеровские произведения сильно помогут в классификации и в том, чтобы у греков были какие-то общие темы, чтобы они могли сойтись на чем-то, на особенностях характеров богов, что им обычно нужно приносить. Но более того, это оказало влияние на соседние народы, наверное, больше всего из соседних народов это оказало влияние на этрусков, у которых, это которые жили в Италии до Рима, если что, потому что уже у этрусков в изображениях встречается много сюжетов из «Одиссеи». Вот видите, песик, Одиссей, Пенелопа, все как это самое. Ну, понятно, они Утуза называли Одиссея, почему-то Одиссей полюбился этрускам. И они очень его всячески использовали, как сами производили его изображения, так и в их захоронениях можно найти очень много греческих, то есть произведенного греками, но про Одиссею, Илиаду там, про всякое такое. Естественно, когда появились римляне, понятное дело, что это уже совсем другой этап. Если что, даже самими римлянами считалось, что римская литература, вообще римская литература как таковая, начинается в 240 году до нашей эры, когда Ливиус Андроникус перевел Одиссею, именно Одиссею, не Илиаду, именно Одиссею перевел на латинский язык с греческого. И, собственно, считается, что это дало начало всей римской литературе, когда они приобщились к Одиссее как произведению. Это при том, что Илиада была гораздо более популярным сюжетом во все века. Но римская литература началась именно с Одиссеи. Тем более, это уже 240-й, это уже республика, Рим сам начинает расползаться по окрестностям, там пунические войны там начинаются уже поди почти, то есть им вот эти всякие Сардины интересны, ну, Сардиния интересна, всякая Мессина, Сицилия, им это уже все интересно, и поэтому они с большим удовольствием заимствуют в том числе Одиссею, и через эти произведения, через Гомера они начинают всасывать в себя все греческое. Вот эти образы всяких киклопов, их образ мышления, и вообще дальше вся литература, ну, собственно, главное произведение римской литературы какое? Энеида Вергилия. И она же в чем-то похожа. То есть это же ответ, по сути, на Одиссею. Это же римский ответ на Одиссею, что после Троянской войны, вот троянские герои в этом всем эпическом цикле, ахейские герои, они их там носило по всему Средиземноморью. А мы, сказали римляне, тогда потомки троянцев, после Трои, выживших троянцев, собрал Эней, который, как известно, был достаточно моторный, и он
тоже стал скитаться, тоже стал путешествовать, но в другую сторону. И его покидало, покидало, покидало, и он прибыл к нам сюда, основал село, основал Рим, он там потусил тоже с этой, с финикийцами, с их там этой самой. Тоже его, тоже, одна из, когда Одиссей сталкивается в жизни с испытаниями и угрозой, одной из главных угроз в жизни это кто? Женщины, которые вечно хотят тебя сбить с честного пути, сбить с дороги домой, пытаются тебя обязательно совратить, ну, женщины, вы знаете. И как бы у Энея, у него те же самые проблемы, у него тоже там ключевая проблема, что надо, хочется остаться в Карфагене, но надо, долг зовет, на самом деле надо заниматься правильным, он все-таки не поддается, он одумывается, и он все-таки плывет дальше, там, и все, его потомки, там, Ромул, Рем, Рим, все, короче, вы знаете дальше. Но это же был прямой ответ на Одиссею. И более того, в римской литературе отношение к Улиссу, то есть Одиссею, оно постепенно ухудшается, потому что для них-то это кто? Это человек, который взял Трою. То есть наши предки были вынуждены бежать когда-то. Улисс был тем, кто победил этих предков и заставил Энея бежать. И поэтому мы чаще видим, что вот эта хитрость Одиссея, которая так превозносится в произведении Одиссея, что он там и то придумал, и все, и вечно у него какие-то схемки, и все он знал, как вырулить, он тут вместо его хитрость у римлян превращается постепенно в хитропопасть. Она становится, видится в негативном ключе. И, конечно, это даже не римляне придумали, потому что все эти персонажи, знаешь, мы Одиссея встречаем не только в Одиссее. Мы Одиссея встречаем и в греческих трагедиях, и в греческих комедиях, и уже греки древние в других произведениях, не в тех, о которых мы сегодня будем говорить, они часто изображали, что на самом деле Одиссей, ну, он не такой хороший, как в Одиссей, по Одиссее можно подумать. И вот устоявшиеся эпитеты у римлян, они берут вот эту вот традицию греческой трагедии, в которой Одиссей обычно плохой. И вот у Вергилия он становится лживый Улисс. Это вот когда мы говорим, что все время появляется приставка к чему-то, у него он всегда лживый Улисс, понимаешь? И он... Он не схемщик, он манипулятор, понимаешь? Он все время всеми манипулирует. Римлянам страшно не нравится, что он брешет все время, потому что греки говорили, вот видите, что он мастер перевоплощения. Тут он пират, тут он проситель, тут он царь. Он все время кем-то представляется. А римляне это видели так, что он брешет постоянно. Ты можешь, ты батю уже родного встретил, ты можешь сказать, это я, Одиссей, батя, это я. Нет, он говорит, я, короче, плавал с Одиссеем, я видел Одиссея 5 лет назад. Ты батя-то своему нахрена врешь, ты его 20 лет не видел. И вот римлян от этого уже бомбило. Вот у римлян понятие об Одиссее уже было, ну ты можешь хоть раз нормально, честно с кем-то поговорить. Нет, он постоянно вот это вот начинает вилять. Были все таки черты, которые у него любили, там, например, Гораций римский, он очень превозносил Улисса за сдержанность, что вот он сдержанный, он, его на берег выбросило, а там 14-летняя Навсекая, а он взял ее и не изнасиловал. Вот эта выдержка была у пацана. И поэтому какие-то черты характера, они говорили, что вот он такой, он терпимый, он, значит, хорошо себя вел. То есть, а мог бы как бы и этим самым полоснуть. Да. Вот. То есть, влияние Одиссея там на культуру, что самих древних греков, что дальше, оно было очень сильным. Конечно же, потом случается еще распад уже системы Железного века, вы знаете, уже темные века, о которых мы знаем. Но, например, ну и из Западной Римской империи, там все греческие забудут образованные люди. То есть, а латинские его переводы... как-то потеряются, да и вообще письменная культура сильно, устная уже на тот момент, устная умрет еще в античности, в эллинистический период постепенно устная традиция угаснет, ну и в римский уж тем более. Вот на Западной Римской империи, когда она рухнет, там как-то вот перестанут гораздо меньше говорить. Об этом останется Илиада, она останется в массовом представлении, то есть все легенды там, откуда пошли англичане. Вы знаете, да, откуда они пошли? Из Трои. Вот, все эти этимологии, да, там были, в принципе, и в средние века обращались к этим текстам, но такого широкого узнавания не было, как, например, в Византии. В Византии было широчайшее узнавание. То есть в Византии остался греческий язык, он выжил, и остались все тексты, но Византия в основном работала именно с текстом. То есть, как раз, как ни странно, византийских изображений мы видим не так много. А вот византийских текстов по гомеровских и всяких других, да, очень много, и они продолжали с этим работать, постоянно отсылались, и, ну вот, да, вот византийцы работали в основном с текстом, это вот, собственно, византийская уже книга. В западной, наши любимые, да, наши любимые изображения

0: работали с самими текстами. Очень интересно, когда мы видим ранее сирийские, ну, это сирийское письмо, вот эти христиане, да, и грузинский текст есть, в котором упоминается прям самостоятельный комментарий к Илиаде. Это ранний грузинский, ранний христианский текст. То есть туда тоже проникали эти темы, и они там были. То есть этот текст, он расползается, а на Западе к нему обращались скорее как к идее, а снова для себя открывают Одиссею. Когда в 1488 его снова переводят, его издают первый раз печатно на латыни, его издают, уже появляется печатный этот самый пресс в 15 веке, и вот в 15 веке издают, и после этого все погнало. То есть с самого начала 16 века мы видим изображения всяких Петруччи, Чиполлино и всех этих итальянских великих людей, которые изображают. И, кстати говоря, смотрите, что они делают. Это знаменитая сцена женихи Пенелопы, которые там все к ней ходили подмазываться, пока Одиссея нет. Обратите внимание, да, что это снова и снова мы видим то же, что делали греки, которые изображали персонажей в виде себя, в виде греков классической Греции, что делали итальянцы в раннее новое время. Они изображали всех персонажей, как, собственно, как они себе представляли. И представляли уже себе этих героев, ну, собственно, опять же, как своих. То есть для них это были сюжеты близкие или, по крайней мере, приближенные. Ну, а дальше все понятно. Дальше уже включился Рубенс. Мне сложно было найти приличную картину, за которую мне не придется писать письмо в YouTube, чтобы разрешили, потому что это произведение искусства. Но уже, ну и дальше все, дальше пошло. Поехало уже 17 век, уже 18 век, уже дальше все. Все знают там во время там неоклассицизма там и всего. Все эти сюжеты уже изображались, уже вошли в наше творчество там и все такое. И уже дошли до наших дней, в наше время даже кино всякое снимают. На самом деле на этом можно вообще-то было бы сегодняшний стрим и закончить. После перерыва мы поговорим о самой Одиссее. Мы не будем пересказывать все, да и незачем. Просто, наверное, какие-то сюжеты и о чем они, может быть, говорят, может, пару темочек. Потому что это все равно шанс для меня поговорить чуть-чуть о древнегреческом обществе. И как это всегда и бывает, это же, хоть они и описывают бронзовый век, но мы-то понимаем, что это гораздо больше говорит о обществе самих греков.
1: Века железного.
0: И надо еще сразу сказать, что структура текста очень странная, как в криминальном чтиве. Сначала идет середина, потом начало, потом конец, короче, там начинается книжка вообще не Одиссей в пятой песне появляется. И, то есть там иногда рассказывается там книжки с девятой по там какую двенадцатую от первого лица, там сам Одиссей садится и рассказывает. В другое время рассказывает рассказчик. Я, наверное, перескажу, из-за того, что я пересказываю не само произведение, а просто о чем там, я, наверное, пройдусь в хронологическом порядке, во-первых. Во-вторых, всегда надо понимать, что мы говорим и показываем перевод, и никогда мы не поймем настоящих древнегреческих терминов там и всего. Кое-что можно, ну вот, пример из первой же строчки. Мы начинаем, что многоопытный муж. То, что в оригинале, это «Андромоеннепе муса политропон гос малаполла». Да, это вот это «политропон». Это, ну, типа поли, тропос, это тропос пути, поле много, то есть это человек многих путей. И да, одно из переводов это многоопытный, что он много путей прошел, значит, он многоопытный. Но все-таки у греческого слова есть вот эта вот коннотация, что это на самом деле он еще и хитрый, у него как бы много путей, и он всегда может что-то придумать. Он коня может придумать, чтобы Трою взять, он придумать может, как обмануть там циклопа, он всякие штуки может придумывать. И поэтому это не только многоопытный, у него и много путей он прошел, и много путей может пройти. И поэтому мы с этим все время будем сталкиваться, что любой перевод это всегда... Вы понимаете, чуть-чуть мы упрощаем, чуть-чуть мы под себя, поэтому, наверное, древние люди, когда это читали, они видели в этом больше. Даже современные, если будут по-гречески читать, они будут видеть в этом больше. Вот представьте, начало произведения. Это первое, что мы видим. Афина говорит: Гермес, сгоняй, пожалуйста, к Зевсу, пока Посейдон в Эфиопии, пока Посейдон побежал собирать жертвы эфиопов, которые они ему приносят. Пока его нет, попроси, пожалуйста, Зевса, чтобы он заставил Калипсо освободить наконец-то Одиссея. Он там 7 лет уже сидит, бедняга, он уже устал. Это чего? Как это? Подожди, как Калипсо, 7 лет, Одиссей, кто, что? С чего мы вообще начинаем? Что это такое? То есть, ну, типа, оно прям с места в карьер. И после этого, короче, перерыв такой, ладно, вообще, и рассказчик говорит, ладно, вообще мы не об этом, вообще давайте поговорим об Итаке. Что дома происходит? Вот вы услышали, что там 7 лет после войны Одиссей там тусит на острове. Давайте все-таки, что дома происходит? И у нас первые 4 песни Одиссей, они не про Одиссея. Как вам это?

вообще-то про его сына Телемаха, который дома растет, и про его жену Пенелопу, которая дома сидит. А что там? Ну вот представь, и мы начинаем с того, какая у них судьбинушка. Что батя или муж ушел на войну, и его 20 лет нет. Он 10 лет воевал, 10 лет скитается. То есть сын вырос малолетний, который никогда отца-то и не видел. Отец его видел, когда он был новорожденный. Там был интересный случай. Одиссей же не хотел вообще на войну когда-то ехать. Когда ему пришли звать на войну в строй, вообще-то там же, вы знаете, война в строй была за Елену. А Пенелопа — это двоюродная сестра Елены. То есть Одиссею надо идти против родственника воевать. И он вообще не хотел. И он старался откосить, он под дурачка закосил. Его пришли звать на войну, он ходит. Типа он вообще ничего не понимает и все такое. И они смотрят, ну блин, что реально не звать его на войну, раз он это тронулся умом. И они посоветовали, говорят, а вот у него вот новорожденный сын, маленький Телемах там ползает еще. Вот видите, там пашут плугом. Положите на дороге плуга этого сыночка, чтобы его плугом-то пополам и перепахало. И они положили, и тут Одиссей схватился, спас своего сына, говорит, вы что вы творите? Они говорят, ага, вот сейчас ты заговорил по-нормальному, все, значит, у тебя с умом все в порядке, откосить не получилось, поехали на войну. Ну и все, и забрали, и он взял там мужчин с Итаки, он набрал, значит, ну, как бы правитель вообще-то Итаки, да, и он, значит, это самое, набрал людишек, и, ну, вот всех там со своего, значит, этого самого, мужики, пойдем воевать, собрал их на войну, повел, кстати говоря, все погибли. Он вернется один, не будет никого из тех, с кем он уехал. Но, кстати говоря, это интересно, что произведение оговаривается. Но это не потому, что Одиссей такой плохой руководитель, а там прямо оговаривается, а потому, что они своей тупостью там и безалаберностью сами себя погубили. То есть даже в тексте будет оговорочка, что типа к Одиссею, пожалуйста, никаких претензий. Ну вот и все. Ну представь, вот ушли они на войну, куча мужчин ушла на войну, и нет их 20 лет. И что делать? Мужа нет, отца нет. И непонятно, он умер или нет. И вот это, на самом деле, самая большая проблема. Если бы он умер на войне или после войны, то дальше понятно, что им делать. Телемах становится правителем, он начинает править Итакой, а Пенелопа должна повторно выходить замуж. Если что, в древнем обществе, ну, по крайней мере, в греческом, никакого этого, как это сказать, предосуждения... Короче, жена, у которой уже были дети, или есть дети, это не считается ничем зазорным, потому что это же лучшее доказательство, что она рожает здоровых детей. То есть никогда не забывайте, что там главное это брак и дети. И в древнем обществе, где высокая смертность, где рожают детей, у которых там слабенький иммунитет, он откинулся, и что-то с ним не так, он откинулся по любому поводу. То если она родила детей, которые уже выросли и здоровые, это наоборот, значит, хорошо, надо брать. Это с одной стороны. С другой стороны, они в основном-то, ну... Детей-то не приводили. То есть детей воспитывал ойкос отца обычно. Если его отец пропал, он уходит на воспитание туда, где воспитывали отца. А отец, который приемный, он редко воспитывал детей, и если он их воспитывал, то это было исключительно по доброте душевной. Например, может быть, ойкос отца, может быть, у отца родственников не было, у биологического. Или, может быть, там все бедовые. И поэтому, может быть, новый отец мог бы молодого сына воспитать. Ну, про Телемаха мы не говорим, ему уже 20 лет, его уже никто воспитывать не будет. А на тот момент, ну, типа, и это очень сильно превозносило, потому что, опять же, мужчины на войне гибли часто, и поэтому часто была такая ситуация, что надо сына либо отдавать на воспитание ойкоса отца, что там в домохозяйстве его воспитают, либо, если его воспитывает приемный отец, ну, то это считалось, да, вот это, то есть ему это вообще не надо было, он по этой системе вообще не должен этого делать, но он делает. И это считалось, ух ты. Но тут все нормально. Он прожил на Итаке, Одиссей пропавший без вести, поэтому они не знают, что его нет, и поэтому Телемах в подвешенном состоянии. Вот он сейчас живет на Итаке, он кто? Он наследник, и это все принадлежит отцу. Или он хозяин, и это все принадлежит ему, и ему тогда надо что ли управлять, или что? А он такой по описанию очень инфантильный. Для греческого в 20 лет он не знает, что там делать, ему чтобы что-то сделать, ему надо идти там с мамой советоваться. Ну, по древнегреческим меркам, в 20 лет надо с мамой советоваться, это типа... Это очень, короче, странное. А с другой стороны Пенелопа. К ней сразу повадилась куча ходить этих женихов, которые, естественно, навострили свои хвосты, чтобы... Раз нет Одиссея, это самое удачное время, чтобы к ней сосвататься. Потому что, если именно когда он пропавший без вести, именно когда он в подвешенном состоянии, если он точно умер, то Пенелопе обязана пойти и заново выйти замуж, а поместье отойдет, ну, не поместье, и так отойдет Телемаху. Или если он жив, он приедет, понятно, это все его. А вот если непонятно,
то они, если они к ней сосватаются, то они смогут оттереть Телемаха от наследования, потому что при живом-то Одиссее он не может вступить во владение, а при отсутствующем Одиссее он не может объявить, что «а теперь я правлю». А они будут присутствовать и будут мужем жены. То есть это, по сути, уникальная возможность в этот момент примазаться к управлению целым вот, ну, мини-государством, вот этим вот итакским. И это как бы вот и все. И их там разрастается, видимо, в ранних версиях их было что-то типа там 15 или сколько, в классической версии, в которой оно там устоялось, их 108. Они уже не с одной Таки, а там из соседних островов поприезжали, из соседних, ну это же вот эти греческие архипелаги, короче, в Эгейском море там все, их же там рассеяно просто немерено. И вот 108 женихов, и у них там что-то типа 8 рабынь с ними прибыло, короче, бригада, прикинь, ну это 108 там трутся, вот это годами. Пока шла война, они не приехали, то есть они вот приехали где-то 10 лет назад, и 10 лет назад они тусуют на острове, проедают еду, они содержатся за счет Итаки, ну, потому что гостеприимство, и они все, в общем-то, достаточно приличные люди, это же не бомжи какие-то, это же все уважаемые люди, это все потомки, сейчас иногда это, кстати, потомки тех же, кто уплыл с Одиссеем. И у Пенелопы задача перед ними как бы устоять, и ей приходится как-то, вот это не вокруг нее, как акулы, круги наворачивают, а она, значит, ждет Одиссея, и ее там верность, это одна из ключевых тем вообще всего, что ей приходится искать оправдание. Например, она говорит, ну хорошо, ладно, допустим, погодите. У Одиссея ж батя остался пожилой. Есть такая традиция, что надо пошить ему, типа я его там невестка или кто, ему надо пошить вот этот саван, когда он умрет, чтобы его было чем накрыть. Давайте я ему это вот пошлю, выполню свою последнюю обязанность в этой семье, и тогда буду решать уже, на ком я там женюсь. Или за кого я там замуж выйду. И она начинает шить этот саван, и, значит, она его 3 года шьет, днем шьет все время, а ночью расплетает. Днем шьет, а ночью расплетает. И все, короче, что-то оно как-то плетет, и плетет, и плетет, и плетет. Почему женихов? Так они подросли, они же все молодые. Это же молодые быки. Им на время войны они, наверное, сами только рождены были. Или, во всяком случае, были маленькими детьми. 20 лет назад, ну ладно, 10 лет назад, вот они начали свататься, когда 10 лет, но за 10 лет после войны их набежало уже 108 человек. В какой-то момент эти женихи раскусили, что она их пытается провести. И одна из ее рабынь сдала их, и вообще ее рабыни тусили с женихами, все больше и больше рабынь тусила с женихами, иногда и спали с ними там, и все. И иногда рабыни стали изменять, ну а это вообще-то страшное преступление. Они же рабы, они же собственность. Как ты имеешь право служить кому-то другому, а не твоему хозяину? Это для вот той Греции, это прям серьезное нарушение этикета, что они служат кому-то еще. Но они, да, служат, и они ее сдают, короче. Они сдают женихам, что она по ночам расплетает саван, который она шьет, и через 3 года, ну, чуть-чуть долго до нее доходило, они ее, значит, это самое, раскрыли, пришли и сказали, ага, все, больше ты не можешь отмазываться. Ну, тогда ей там еще что-то приходится. В общем, она юлит, крутит как-то, чтобы избежать вот необходимого. И это при том, что она не знает, что с Одиссеем. Когда кто-то на Итаке высаживается, торговец, еще кто-нибудь, в первую очередь она просит, чтобы пришли к ней, и она у всех спрашивает, не видели ли вы Одиссея, не знаете ли вы, что с Одиссеем, не слышали ли вы там, что он жив, мертв, что еще, потому что она даже не знает вообще, есть ли он, стоит ли, может, она для кого она геройничает, она даже не знает, что она для кого-то геройничает, может, его нет уже давно. Что они знают, что с войны и когда-то в какой-то момент начнут возвращаться остальные с войн, они все будут говорить, нет, на момент окончания войны он был. Ну, те, кто выживут, конечно. И вот такое вот странное получается подвешенное состояние, в котором жена должна хранить верность. И она должна хранить абсолютную верность. Она не может, например, выбрать себе фаворита и с ним тусить, пока Одиссей не приплывет. Еще раз, в мире Древней Греции абсолютная верность – это женская штука. От Одиссея никто не ждет, что у него будет абсолютная сексуальная верность. Одиссей, когда в конце приплывет и будет рассказывать, он все будет рассказывать Пенелопе, и в том числе будет говорить, что вот там с этой спал, и она будет говорить, ой, как интересно. Потому что от мужчины в этой системе никто такого не ждет. Это именно женская абсолютная обязанность. Почему? А с рабом Шпилевили? Нет, тоже ни в коем случае. Ни в коем случае, абсолютно. Женщина вне семьи вообще не имеет смысла. Почему после, если муж умер, почему ей надо заново замуж выйти? Потому что женщина вне брака – это бесполезное существо. Мужчина зачем нужен? Чтобы управлять
поместьем, ойкосом, чтобы вести экономику, чтобы с другими что-то обсуждать, чтобы ходить смотреть комедии и трагедии, чтобы слушать рапсодов, чтобы организовывать что-то, посылать какую-то торговлю организовывать. Короче, все, на 99% все общество строится, управляется, разрушается, ну, войны, конечно, вести полностью мужчинами. Женщина вне брака вообще не мыслится как живое что-то. Понятно, что были всякие гетеры, но как бы вы сами понимаете, какое это отношение. Ну, типа, да, это ниши из нижайших там слоев, да. А нет, имеется в виду, что уважаемая женщина, уважаемая, это исключительно приложение к экономике, к мужу, которая рожает новых мужчин, чтобы они управляли обществом, или новых женщин для тех мужчин, которые будут управлять обществом, или стада пасти, или еще что-то. Без ДНК-тестов. Мужчина никогда не знает, ребенок от него или нет. Общество, помешанное на наследование. Мой сын, к нему перейдет мой дом, моя свинья там и все остальное. Это супер важно. И речь идет только о биологических. Не биологические отстранялись от наследования, и они претендовали на наследование от своего там отца, ойкоса, если они в браке. Если внебрачные, это все. Это их лучшее их применение собрать на этот самый, как на войну, на какую-нибудь наемников набрать и пойти там их спустить. А имеется в виду, все, опять же, если ты рожден вне брака, ну все, как бы ГГ. То есть, а имеется в виду, вот, как Телемах, рожденный в браке, как Телемах, это полноценный наследник, он будет потом управлять всем, он дальше будет поддерживать эту семью, нести имя этой семьи, нести это все. И в этом контексте все строится, получается, на доверии. Ты не можешь знать, что сын, жена уверена, что сын от нее, она его рожала, как бы. А муж, ну, типа, знает ли он? Ну, никогда он не знает, что это он. Ну никак этого нет. Это будет 99,9. А откуда берется следующая сотая, чтобы быть на 100% уверенных? Доверие. Доверие к жене. То есть это все строится чисто на доверии. Потому что измена жены не находится в области чего-то вообразимого. Ну, это просто невозможно. Нормальная жена никогда, вообще никогда ничего. И только тогда он может быть уверен, что вот тогда. А если она хоть с кем-то шуры-муры, даже когда его нет, даже когда он, возможно, погиб и все, возникают... Ну, имеется в виду, даже когда он пропал без вести, возникают вопросы. А, так если она не против, с кем-то кроме мужа, а где тогда шанс, что и сын от него, даже когда он был дома, и все, если она сейчас решила, а что ей мешало 20 лет назад так же решить? Ой, что-то там, не хочу, не весело. Все, если это возможно для нее, вне брака, спать с кем-то, все. Все доверие рушится, вся эта система, которая строится на доверии и на уверенности, в том, что это мой наследник, она вся рассыпается в прах. И, кстати говоря, это же диктует всякие коды безопасности, типа, что женщина нормального возраста не общается с мужчинами наедине. Такого не бывает. Мы потом об этом поговорим, и такой сюжет будет с Одиссеем случаться. Сразу будут вопросы. Если ты зашел в комнату, а там стоит мужчина и женщина, вдвоем, ну, и они не родственники, конечно же, имеется в виду, что это вот какой-то посторонний мужчина. Это ужас, это крах вообще всей репутации. Женщина всегда должна быть на виду, и чтобы все видели, что с ней ни один мужчина никогда даже не заговаривает. Это важнейшая часть, которую часто современным людям просто непонятно, потому что мы совсем не живем в такой парадигме. У нас брак — это я нашел себе партнера, с которым мне жить там интересно. Чего, какой жить? Брак — это для семьи, для детей. И это вообще единственная цель. Какой еще партнер? Ты что, она там будет сидеть где-то в своей комнате, то есть со своими такими же. И все, всю жизнь, до конца жизни. И это важно, потому что настолько сильно отличается от того, к чему, как мы видим вокруг себя мир, что иногда это ускользает, насколько это важная тема. Ну и обрати внимание, что при ее абсолютной верности, ее тогда и не обвинишь в том, что там Телемах какой-то не такой, еще какой-то, потому что если у женщины репутация хорошая, все скажут, вы зачем на уважаемую мадам вообще хулу возводите. И наоборот, от Одиссея никто не ждет этой самой сексуальной верности, именно потому, что, ну, во-первых, мужчины все время где-то на войне, и если ты посмотришь, что случается, когда грабят Трою, что-то, или даже просто, когда они стоят по стенам Трои, у них у всех есть эти, ну, не гетеры, а просто рабыни, которые их там моют, и вообще, и это считается абсолютно нормальным. И то есть все они замужние, все эти Агамемноны, все эти Одиссеи, и у них у всех есть такие вот полусексуализированные прислужницы и при осаде Илиона, то есть Трои, это если что одно и то же, и как бы когда они путешествуют, это вообще об этом никто даже не думает, это никто бы даже не... Это измена не называл. Измены называли, если ты с чужой женой переспал, вот это называли изменой, и это ужасно. За это очень дорого можно заплатить. Именно вот как раз поэтому, потому что ты бросаешь вызов всей этой системе. И ты тогда соучастник преступления.
А вот это, что ты там с какими-то там рабынями, богинями, это все никого не интересует. И, собственно, еще и потому, что это не несет угрозы, ну вот, его детям, да, Телемаху. У него может быть миллион детей по всему Средиземноморью. Никто из них, ну, только не с чужими женами, конечно. А вот эти вот рожденные там вне браков, вне всего, от вот этих вот каких-то случайных связей, они не имеют никаких прав. Они никогда в жизни не заявятся на Итаку и не скажут, я твой сын. А если скажут, скажут, ну и что? Ты же не сын от жены. Единственный сын, который, или дочь, который имеет вообще хоть какой-то вес, это произведенный Пенелопой, произведенный женой. Вот, а надо именно, чтобы люди, которые не твои родственники, чтобы, ну, другие граждане, например, это потом, когда институт гражданства появится, вот, в городах, в этих полисах. Короче, это очень важно, что общество свидетельствует, и все друг друга знают в этом обществе, и все знают, с кем это, с кем ее видели. И если ее увидят с каким-то мужчиной наедине, все, все, это будут, завтра это будут знать абсолютно все. И даже Одиссей, который где-нибудь там за Геракловыми столпами, и он, наверное, будет знать, ему даже какой-нибудь Гермес прилетит и скажет, это самое, сообщит. Короче, это будут знать все. И, ну, то есть это вообще, это невозможно, это невозможно. Кстати говоря, вот в самом начале Одиссея начинается с того, что, по сути, по просьбе богов, Калипсо, которая, ну, такая мелкая богиня, да, она это, как она там, нимфа, да, ну, это такие мелкие божества, божечки. Ее попросят отпустить Одиссея, и она как раз будет, типа, бухтеть, что вот мужики, боги, берут себе смертных в любовницы, и их никогда никто не просит отпустить. Я себе один раз взяла смертного в любовники, заперла на этом острове, и мне прилетают всего лишь через 7 лет, ну, а для богов это, наверное, как вечером или завтра, утром, и говорят, слышь, отпусти его. Вот, и, то есть даже появлялась такая нотка, что типа, а что это мужики и боги могут себе брать, и их никто не просит их отпустить. А я себе взяла, и меня просят его отпустить. Ну, ладно, ладно, раз Зевс просит. Окей, хорошо, пожалуйста. Интересно, да? Ну, для меня это интересно, что вроде бы художественное произведение, но которое дает вот такое окошко в мораль того времени, и опять же, эта мораль, она полностью диктовалась устройством общества. И тут, конечно, как всегда, Афина все произведение вмешивается в жизнь, Афина тоже любит перевоплощаться, значит, в этого, в Ментеса, в старика, который раздает советы. Ну, она не может прийти в виде Афины и советовать что-то, но она приходит к Телемаху, к этому 20-летнему, в виде старика, который там, я типа плавал, я там батю твоего знал, старый друг семьи. Ну, он играет роль советника для молодого Телемаха, она хочет ему посоветовать, как ему жить. Почему Афина тащит за Одию? Потому что Афина его личная покровительница. У всех этих героев, мегагероев, у них есть тоже божественные покровители. Но они же сами там фактически полубоги, у них тоже родословные идут в итоге-то от богов. То есть герой — это как бы следующая стадия, да, вот как мы деградировали. Были когда-то боги, от них полубоги, потом всякие герои, а потом вот живем мы, греки, и про них рассказываем. А мы совсем уже деградировали. Поэтому это как бы вот следующая стадия в героическую эпоху, в героическую эру жили вот эти вот герои типа Одиссея, да. И у них были личные покровительницы, прямо вот типа Афины, которые прям за них эти пальчики держали. И она приходит, и его сыну начинает тоже советовать, говорит, что «А что ты сидишь тут как сыч? Ты ж вообще-то Телемах, ты же вообще-то сын царя. Чё ты тут терпишь, что эти женихи их тут трутся, они тебя объедают, обпивают, как паразиты? Эти расплодились паразиты, женихи сидят, проедают твоих свиней, проедают твоих зернов, рыбов и вообще. Это самое, прогони их с острова. Если тебе мало, что ты такой сам слабенький, собери совет». Объяви, что я, как царь, собираю совет, пригласи в него всех уважаемых, там, я не знаю, свинопасов, пригласи всех людей. И Афина поучает-то Телемаха, говорит, да будь ты мужиком, 20 лет лбу, он сидит, не знаю, говорит, собери, значит, корабли, поплыви, значит, найди там, кто там вернулся. Менелай, говорят, вернулся, Нестор, говорят, вернулся. Некоторые друганы твоего бати вернулись успешно домой. Сплавай к ним, поговори, что там, как там, может, они видели его, может, знают, где он, кто. Давай повысь. Это вообще-то Афина говорит, которая только что послала. Мы в самом начале видели, она прекрасно знает, где Одиссей. Она уже послала Калипсо, чтобы та его отпустила. Но в виде старика, который пришел и поучает этого самого, Телемаха, она ему все-таки раздает советы, чтобы он сам допер. И это очень интересно, что Афина вот так вот ничего не делает, чтобы хоп и сделать. Кроме самого конца произведения, она не делает ничего, чтобы что-то произошло ею сделанное. Она все время подначивает всех, чтобы они что-то делали. Она может очень сильно помочь, она может человека сделать красивее, она может, наоборот, скрыть. Она там в одном моменте превратит Одиссея в туман, чтобы его в городе никто не заметил. И он видит тумана, как обилкой пролетит по всему городу, его никто не увидит. Значит, ну вот какие-то вот такие вот вещи она может делать, которые сильно помогают, но все равно надо. То, почему она не могла его просто взять и телепортировать, куда ему надо? Нет, ты по...
сам, но я тебе помогу. И вот так же и тут. Она хорошие советы раздает Телемаху, но чтобы он делал сам. И что ему пора все-таки взрослеть и начинать как-то самому что-то делать. И вот она говорит, сгоняй на Пилос, там Нестор, сгоняй в Спарту, там Менелай. Вот с ними, значит, это самое. Еще в виде этого советчика попытается давать советы, собственно, женихам. Говорит, а что вы, взрослые мужики, ходите тут вокруг, это, круги наворачиваете вокруг Пенелопы, замужняя женщина, одумайтесь, займитесь делом, чем вы занимаетесь? Я, говорит, ну это же, она же в виде мужика, поэтому, говорит, я видел это, я, говорит, видел сон, не, я видел так, что летели птицы, и они там куда-то улетели, и это, ну типа как пророчество, и, говорит, это знак, что вы должны, как те птицы, отсюда улететь. И один из этих женихов, Эврима, говорит, дед, что ты, старый, что ты лепишь? Иногда птицы, это просто птицы. И летают они, потому что они летают. Учи детей своих, а то сделаю тебе больно. Это очень интересно, потому что как бы показывает, что эти женихи не просто женихи, а что они еще и сволочи. Потому что кто, во-первых, кто говорит такие плохие вещи, во-первых, старику. В Древней Греции стариков уважали. До седых волос доживало сравнительно мало людей. Это не значит, что стариков не было. Старики были. Но пропорционально от общества средний возраст был намного моложе, чем сейчас. И сейчас у нас там средний сколько? 40 лет? То тогда средний был 20 лет возраст. В основном люди были гораздо моложе. То есть ты на улицу выходил, и ты видел вокруг молодые лица. Вот такие вот прям дедушки, они были, но их было намного-намного меньше в обществе. И поэтому сам факт, что ты дожил до седых, как бы с современной медициной дожить до седых волос, это не супер достижение. А в Древней Греции дожить до седых волос, это достижение. Ты знаешь, что ни аппендицита, ни зуб там не нарвался, ничего у тебя в жизни, короче, не случилось. Мало того, что детство пережил, это уже успех, но ты еще и потом после этого дожил. И уже сам факт того, что какие-то люди доживают до серьезного возраста, там, ну, за 60, это уже серьезное-серьезное уважение. А они вот так вот говорят, слышишь, деда, ну шуруй отсюда, это кто так общается, так нельзя. Плюс они, получается, не уважают пророков. А значит что? Намек на то, что они не уважают богов. То есть нам всячески показывают, что вообще-то вот эти женихи, которые пришли к замужней женщине свататься, они еще и падлы. И поэтому, если что, жалеть их не надо, нас как бы заранее об этом предупреждают. А Телемах послушался, наоборот, Телемах внимает, какой-то старый дед меня учит жить, надо послушать. И он слушает, и да, действительно плывет, там это самое, все, приплывает там в Спарту, общается с Менелаем, они там... Я просто, у меня была проблема найти, я нашел, короче, изображение этой сцены, оно вот тут. Все узнали, да? Все же узнали, Менелая, Елену, все, ну, естественно, я уверен, что ни у кого не возникает сомнений, вот. Но у меня была проблема найти конкретно эту сцену в чем-то греческом, но нашел в итоге, да. Короче, иногда я поэтому я чаще, если я не нашел древнегреческого изображения сразу, я буду прибегать к каким-то современным зарисовкам. Так вот, он приплывает, а там кто? А там все ходят, прекрасная Елена, это как она там, белорукая, это, если что, значит, что она не трудится. Ну, это типа, значит, что она аристократка. Елена это та самая, настолько красивая, что из-за нее началась Троянская война. Ее украл Парис, увез в Трою, и греки, что подбить, пошли это самое. Ну, и она была, типа, очень-очень самой красивой женщиной. Собственно, Менелай-то хотел ее убить, когда возьмем Трою. Менелай думал, я ее прирежу, змею подколодную. А потом, вот они 10 лет Трою осаждали, они взяли, и он ее увидел в городе, и все, у него упал меч. Как-то это двусмысленно звучит. Он, короче, он опустил руки, говорит, это, не, ну я не могу, ты такая красивая, не, поехали будешь опять со мной жить, и он ее возвращает, и после этого, вот она вернулась и живет опять с ним в Спарте. Естественно, его после этого помотало, там по Египту, все, и он Телемаху рассказывает, да-да-да, Одиссей был крутой чувак, уважаю там, все, но мы, честно говоря, расстались, он там куда-то себе по делам уплыл, я не знаю, они там вспоминают всякие моменты, он расплакался, Телемах расплакался, и настолько, что Елена говорит, а помнишь, мы, что-то вы плачете, мне так грустно, говорит, помнишь, из Египта привезли зелье интересное, непенте можно перевести как не грустное, да, то есть, короче, не грустин, привезли из Египта не грустин, ты его выпиваешь, и у тебя пропадает вся горечь, вся кручинушка уходит. Собственно, даже так описывают, что если у тебя на глазах будут резать твою семью, ты не будешь грустить, если ты выпьешь этого непенте. Ну и вот в итоге они так расчувствовались об Одиссее, что он пропал, что они так разрыдали, что им пришлось пить непенте, чтобы успокоиться. Ну, короче, корвалольчику, да, пришлось пить. И, ну, в итоге все, успокоились. Он поехал дальше там к другому другу, к Нестору, короче, разбираться. Ну и все. В общем, что-то хоть стал делать Телемах. Начинается книжка с того, что да, чуть-чуть с подначиванием, конечно, Афины, но Телемах хоть что-то стал делать.
хоть раз там высказался против женихов. Они, кстати говоря, после этого задумают его убить, как только он вернется домой, потому что раньше они его терпели, потому что это какой-то тщедушный. Вот. И Менелай говорит, что я, когда был в Египте, там мне сказали, что Одиссей жив, но он в плену. И у Менелая нормально все сложилось, он богатый царь Спарты. Его хоть и поскитало очень сильно, но в итоге он вернулся и зажил. Не все так закончили, не все так закончили. Например, Агамемнон приплыл домой, а у его жены любовник. И они его, это самое, прибили. Удушат, потому что им уже хорошо было жить и без него. А тут он вдруг с войны вернулся. Ну, вообще, может быть, еще, конечно, повлияло, что у жены, у Клитемнестры, наверное, на Агамемнона был зуб. Возможно, за то, что он их общую дочку принес в жертву. Чтобы там ветра благоприятствовали тому, чтобы на войну хорошо отплыть. Может быть, это тоже повлияло. Но как бы то ни было, все равно же прибили по возвращению домой. Так что, так, то есть в основном, вот Менелай закончил хорошо. А в основном все, кто воевал в Трое, закончили очень плохо. И только после этого нам начинают пересказывать, вот узнал я его судьбу, что мы узнаем как бы из уст Менелая, что Одиссей жив, но у него не все в порядке. И вот дальше мы только начинаем слушать про Одиссея и про все остальное. Ему выпадают на жизнь испытания. Из-за того, что вот он не понравился всяким богам, в первую очередь Посейдон, то ли еще будет. Но Одиссей был еще более адекватный. По-моему, из его каких-то преступлений в Трое было только то, что он какого-то детенка, по-моему, скинул с этой крепостной башни, и все. Ну, то есть, в принципе, он нормальный чел. Ну, и вроде бы он должен был не сильно-то скитаться, и не сильно. То есть, по сути, его реальным проблемой было только то, что он вот коня построил и придумал коня, которым взяли Трою, и обидно стало Посейдону, и вроде бы... А, это не Аптолем сбросил, да, детёнка? Ну, тем более, да, тем более, что не Одиссей. Да, по классике Одиссей только предложил, потому что говорит, ну как же, он вырастет, он будет за отца там мстить. Давайте лучше сейчас это туда. То есть реально поначалу единственный проступок Одиссея был только то, вот, что он... по сути, слишком крутой. Страдает от собственного успеха, да? Он настолько крутой, что даже боги ему позавидовали. И это в начале. И только за это заставить его так скитаться 10 лет никто бы не стал. Но он в процессе скитания, он набедокурит еще больше, разозлит богов еще больше, и вот за это он будет скитаться очень долго. А в начале какие у него были сложности? Ну, подумаешь, ну, были сложности. Ну, например, первое место вот сразу после Трои, они там доразграбили, еще союзника Трои одного доразграбили, чуть-чуть полудали, ну и все, и дальше уже домой. И по пути им попался вот первое серьезное испытание, это остров поедателей лотоса. Цветочки, которые их успокаивают, и все, и ничего делать не хочется. Проблема-то в чем? В чем испытание? В том, что его команда поела этих цветов лотоса, развалилась под пальмой, говорит, Одиссей, мы никуда не поедем. И они ходят такие безвольные, ничего делать не хотят, говорят, ой, я прилягу, отдохну, мне так релаксово, мне так челово. Ты знаешь, мы не хотим больше плавать, мы хотим есть лотос и спать здесь под деревом на солнышке. Это интересно, да, что вот первое испытание, это, по сути, команда говорит, не-не, мы будем кушать лотос, лежать на солнышке, а вот это путешествовать, там что-то домой, там и так, какие-то, ага. И Одиссею пришлось брать их прям за шкирку, тащить, сказать, о, думайтесь, вы что, вас дома ждут там и все такое. Их пришлось насильно затаскивать на корабль. Ну, то есть, да, испытание, да, угроза, но сказать, что она прям сильная, не особо. Но опасно, что они хотят... Значит, матросами быть не хотят, хотят кушать лотос. И больше ничего не хотят. Ну, испытание так себе. А вот следующее испытание, когда они плывут и приплывают на остров с киклопами, вот это испытание, которое на самом деле все и повернет-то вспять. Потому что встречается ему циклоп по имени Полифем, который их, значит, хватает, который запирает их всех в своей пещере и начинает их жрать. То есть у него в пещере... Он прячет там этих, ну, от других, в том числе, циклопов, прячет своих овец, запасы еды, да, вот овец и людишек этих туда же к овцам. Он заходит в пещеру, закрывает огромным камнем, заваливает пещеру. Короче, их просто на еду собрался пустить и стал кушать. Задача Одиссея какая? Убить, даже если они смогут убить Полифема, это вопрос не решит, потому что Полифем каждую, ну, ночь или когда там, он загораживает этот проход огромным камнем, который сама команда никогда в жизни не сдвинет. Если его убить, то они уже никогда не выйдут, и овцы не выйдут, они здесь умрут. И поэтому они что придумают? Циклоп, он же варвар. А варвары делают что? По греческим представлениям, сразу вспоминайте старые стримы. Варвары пьют неразбавленное вино.
Что отличает варвара от цивилизованного человека? Он пьет прям крепленое. И они выпивают с Полифемом. Он напился и отвалился. И когда он напился и заснул, они подходят и выкалывают ему глазик. То есть ослепляют, потому что убить не могут. Но теперь он слепой. Когда он спрашивал, как зовут вашего командира, Одиссея, Одиссей сказал, меня зовут Оутис. А Оутис — это почти идентично слову «никто». Некоторые древнегреческие авторы говорили, что там связывали этимологически, что это он как назвался там, как дрофа или дрофа. Ну, короче, птичка это. Она тоже как-то похоже звучит на Отис, Утис. Звучит почти, особенно если так не артикулировать, звучит почти как «никто». Ну, или Утис, да, лучше, потому что Утис это вроде как... И его ослепили, и он как стал орать. Хулиганы зрения лишают. И другие циклопы его услышали, там, откуда они там, где они там сидят, и такие, кто тебе выколол глаз? И он орёт, никто. Они, в смысле? Кто выколол тебе глаз? Он, никто не выколол. Они такие, а, так ты просто проснулся и перестал видеть. Так это боги тебя наказали. Если просто так проснулся и перестал видеть, значит, боги наказали. А с богами мы не будем это иметь дело. Это, кстати говоря, смекалочка-то Одиссея, видите? И это не раз. Вот этот характер Одиссея, что он вечно что-то там выдумывает, это в том числе проявляется, да? А теперь им надо выйти. И что они придумывают? Потому что он же продолжает кушать-то надо, он выпускает своих овечек. Но теперь он не видит, выезжает с ними кто-то на них кто-то или нет. И поэтому он все время их проверяет, ну, гладит, как бы проверяет, никто ли не сидит на ней. И они как бы под овечкой прячутся. И под овечками вся команда, когда он их это выгоняет выпасать, он-то теперь слепой, он не видит. И там можно тихонечко, значит, спрятаться под овечку. И тихонечко выехать. И они все выезжают из этой пещеры. И все, классно, спасся. Все, казалось бы, и тут у Одиссея подвел хюбрис. Они погрузились на корабль, и напоследок он кричит. Когда тебя спросят, кто лишил тебя глаза, не говори никто. Скажи, что глаза тебя лишил Одиссей, сын Лаэрта, разрушитель городов. И уплыл. А Полифем, существо-то мифическое, у него батя, знаете кто? Посейдон. И прикинь, Посейдон, который и так был злой на Одиссея за коня, и так думал, чтобы его там немножко поскитало, Полифем, теперь зная имя, а это ж во всех, везде магия к имени приклеивается, и Полифем говорит, Посейдон, Одиссея, я тебя Одиссея проклинаю, Посейдон, накажи его, он меня ослепил, проклинаю, я тебе желаю дальше, чтоб ты скитался, чтоб ты сдох, но если у тебя судьба, мы помним, там всякие мойры, там плетут всякие судьбы, если по судьбе тебе надо, чтоб ты выжил, чтоб ты страдал как можно дольше, чтоб все, кого ты знаешь в этой команде, погибли, короче, по имени смог его проклясть. Ну и все. И вот, короче, вот на самом деле, если бы не Полифем, и даже если бы не Хюбрис, то у Одиссея бы довольно быстро закончились проблемы. А вот после этого по-настоящему за Полифема у него начинаются прям настоящие наказания. Трами там все, ветра корабль смещают, он носится по этим ветрам. Вот, кстати, иногда вообще греки редко, особенно классические греки, редко подписывали свои произведения, а вот в эллинистический период начнут ставить уже, что изображается, кто написал. Но иногда, когда встречается, очень классно, я это обожаю. Это прям как сейчас для детей комиксы рисуют. Это, кто не понимает, это Одиссеус, а Бориас — это ветер, ну, Борей, да, которым, собственно, его там будет дуть. То есть, если кто не понял, здесь даже подписали, что за сюжет мы изображаем на этой картинке. И в итоге Одиссей даже нашел бога ветров Эола, который ему помог. Он собрал все эти ветра, которые его скитали, короче, которые не мог он ни к чему пристать. Он все собрал ветра в мешок. Дал ему мешок, говорит, смотри, вот теперь все ветра здесь. Только один ветер не положил в мешок. Это тот, который будет дуть, чтобы ты приплыл домой. То есть вообще, ну, идеально. Все, можешь приплыть домой. И он поплыл. Плыл, уже почти увидел. Уже увидел дымы костров на Итаке. То есть почти увидел дом. Но и думает, ну все, утром проснусь и будем на Итаке. Отлично. И заснул. А его команда собралась и стала замышлять. И такие, короче, говорят, а вы видели? Мы когда с богом он общался, ему там бог ветров мешочек подарил. 100%. Золото или алмазы, или что-нибудь такое. Что еще мог он в мешочке подарить? 100% что-то ценное. И они взяли и разорвали мешок, чтобы там полутать его.
И все ветра вырвались одновременно, сдули этот корабль вообще там на другой край куда-то земли. Он вообще улетел просто в непонятные вещи, ну и все, и снова потерялись. А когда он еще раз Эола попросил, так, давай еще раз так же соберешь. Эол сказал, по-моему, боги на тебя глаз положили, по-моему, ты сильно кого-то разозлил, что у тебя даже команда таких дебилов, которые вот это вот все делают. Не-не, прости, я вмешиваться не буду, ты, походу, невезучий какой-то пацан. Ну и вот дальше все это, да, и дальше там вот приключается, следующее там его приключение, это уже и приключение, сложно назвать, да, он встречает людоедов-каннибалов, огромные листригоны, пожирают, они там нападают на его корабли, они уничтожают, собственно, из 12 кораблей, который был флот, они уничтожили 11, он почти всю команду теряет, у него, по сути, остается один корабль после этого до конца приключений, вот он на одном корабле с некоторой командой, они там будут путешествовать. Дальше они там попадают на остров к Церцее, ну, а, видишь, нам более запомнилась Церцея. Но это же римское название, мы слышим Серсея, да? Серсея — это римское название. По-гречески она называлась Кирка. И в оригиналах она была, конечно, Кирка. Но из-за того, что по-нашему Кирка звучит как-то тупо, ну какая еще Кирка, да? Поэтому мы даже для греческой чаще используем Церцея, просто потому что это более благозвучно. А это вообще такая злобная волшебница, ну, была, как, по крайней мере, казалось, злобная. Там одна команда увидела и стала за ней наблюдать. Она говорит, что вы за мной смотрите? И превратила их всех в свиней. То есть, ну, не все, хорошо, пол команды, которые пошли там на разведку, она превратила в свиней. Во вторые пол команды, там с Одиссеем, опять же, я сокращаю пересказ, кто знает сюжет, не удивляйтесь, пожалуйста, я действительно сильно сокращаю. Они, короче, ее нашли, и она и их хотела превратить в свиней, но не смогла, потому что у Одиссея была Молли. Это такой волшебный цветок, короче, я действительно сильно сокращаю. В общем, Одиссея превратить в свинью она не смогла, потому что у него был цветок моли, ну, из-за которого не смогла его ни во что превратить. И она такая, хопа, попыталась его превратить, и он не превратился в свинью. Она говорит, ля, ну тогда го, это самое, короче, давай переспим тогда. И, да, ну, хорошо, они переспали, она тогда уже стала это самое. Ну, видишь, это вот еще один сюжет, это, да, этот сюжет, который он будет несколько раз всплывать, это один из типов вызовов, это женщины-соблазнительницы, которые все время пытаются тоже на скользкую тропинку разврата и похоти как бы склонить Одиссея. И он, да, он с ней стал жить, и даже на год он с ней остался, и более того, на этот раз, ну, команду она его развоплотила из свиней обратно, вот тут как раз они все подходят, из чашечки пьют, видишь, культурные свиньи, все образованные. Значит, они развоплотились обратно в людей, но они, даже им пришлось уже Одиссея сказать, слушай, вспомни, ладно, год пробыли, все нормально, но вспомни, что у тебя там жена, и так, а там сын. Он говорит, пацаны правы, да. Но после этого она к нему хорошо относилась, после этого она на самом деле, то есть изначально она появилась как злобная, а после этого она ему кучу советов раздала там, и то делай, и все делай, и пожалуйста, если встретишь священных там бычков, коров, ни в коем случае не ешь их, это священные коровы бога Гелиоса, ни в коем случае не трогай. А если встретишь эту самую Сциллу и Харибду, есть там один пролив, где вот ты проплываешь с одной стороны водоворот, там Харибда такая, а с другой стороны Сцилла, и все стараются как-то проплыть аккуратненько, и булькают либо туда, либо сюда, либо разбиваются, и вообще ты ничего не сделаешь. Она говорит, держись края Сциллы, обязательно. Она сожрет твою команду. Но у нее 6 голов, она успеет укусить только 6 чуваков с твоего корабля. И нормально, ты проплывешь дальше. Ну вот вы 6 потеряете, но вы проплывете. А вот туда не надо. Вот это, короче, способ проплыть. Кстати говоря, сработает. Они проплывут, потеряют 6, но проплывут. Если что, ну на будущее. Про совет не есть священных животных. Если ты их встретишь, вы понимаете, да, что произойдет. То есть это, как бы, если такой совет дается, сразу понятно, что будет дальше. Как бы, иначе зачем бы она его в такой истории это упоминала. Ну она самый главный дает совет. Говорит, сгоняй в страну мертвых. Сгоняй, короче, в земли Персефоны, этот куда-то вообще за Геракловы столбы, это, если что, Гибралтар по-нашему, тебе надо плыть против течения в реке Океане, то есть, прикиньте, они считали, что вокруг вот известной им земляной массы все время циркулирует река, Океан на нее называли, которая вот так по кругу все время бесконечно течет. А вот ты должен как бы в нее выплыть и плыть, плыть, плыть, и в итоге ты найдешь землю Персефоны. Опять же, вот кто-то спрашивал, а где это все находится? Ну вот Сцилла Харибда, да, самое известное место, что это пролив Мессины, где, ну и тем более Сцилла, вы понимаете, это Сицилия. Харибда, это типа Калабрия. Но это вообще замануха для туристов, если что. Ладно. Но древние действительно считали, что там где-то там типа есть... Не, пожалуйста, вы можете сказать, что раньше там жила Харибда, которая засасывала в себя водоворот, а на скалах жила Сцилла, свила себе гнездо и жила там на скалах. Да, такая точка зрения имеет место быть. Вот, то есть, ну, вообще география Одиссея, она
такая плавучая. Нет, это не умышленный каламбур. Потому что с одной стороны там все волшебное, с другой стороны часто пересекается с реальным. Например, Итака. Есть же действительно греческий остров Итака. Но он никак не бьется с Итакой, которая описывается здесь. То же самое вот с этой, с Мессиной. Оно похоже, и там есть такая скала интересная, но на самом деле это все немножко условно. Что не условно, Геракловы столпы, наверное. Гибралтар, это для них действительно был край мира. Они не боялись, не любили и не выходили из Средиземного моря. И вот там, где между Испанией и Марокко проливчик в Европе, они боялись, да, выходить в океан. И поэтому для них это было как вот земля Персефоны. Это было, ну, а Персефона, помню, жена Аида, там все такое. Итака в Нью-Йорке. Ну да, как бы как, есть любители, которые говорят, нет, география Одиссея реальная, давайте восстановим, есть карты. Я их не выносил, потому что это все очень спорные. Вот я говорю, кроме Геракловых столпов, это все очень спорные. Вот. Но вот такие люди есть, они говорят, что нет, на самом деле земля Персефон — это Канарские острова. Ну, вот типа, если выплыть там за Гибралтар и там плыть, это вот на Канарских. А кто-то говорит, это вообще в Америке. Одиссей, вообще греки открыли Америку, и вход в Аид, то есть вход в ад находится в Америке. Плыви в Америку, и там найдешь ад, землю Персефона. Ну, типа, окей, ну, мне кажется, это довольно смелое. И да, он поплыл, он находит вход в Аид, все делать, как ему посоветовала Серце. Во-первых, найдешь землю вот эту мертвых, выкопай яму. Возьми козлов, перережь им горло, налей крови в яму, потому что к тебе пойдут мертвецы, они в том мире все безмозглые. Они ходят, они не соображают ничего. Но если они попьют кровищи, к ним вернется немножко ума. Они обретут память, они смогут с тобой говорить, и вот ты с ними там посоветуйся, повстречай там их всех, и, короче, найди, как тебе друзей там, может, встретишь. И он так и делает, да, он наливает кровищи, и начинают идти мертвецы. И начинают идти мертвецы, он их встречает. Первый мертвец будет Эльпинор. И он такой, а ты кто такой вообще? То есть выходит какой-то молодой пацан. Одиссей говорит, я тебе, кажется, знаю. Кто ты такой? Оказалось, что этот молодой пацан Эльпинор, он настолько никому не нужен, и настолько там ни с кем не дружил, что он с ними был на острове, у как раз у Церцея еще до этого, заснул под крышей пьяный, они его забыли и уплыли. А он проснулся, свалился с этой крыши, сломал себе шею, а он настолько нафиг никому не был нужен, что его даже не досчитались, когда уплывали с острова. То есть никто даже не заметил, эй, Эльпинора с нами нет. То есть всем было настолько пофиг, что его просто забыли. И его просьба, как мертвого, говорит, вы хоть вернитесь, хоть похороните меня, а то мне вообще бедово. И Одиссей говорит, ладно, хорошо. И, кстати, да, они сделают, они вернутся, похоронят, все. Потом бац, и выходит его мама. А он не знал. Когда он там, 15 лет назад, 13 лет назад уплывал на войну, она была жива. Он даже не знал, что она должна в стране мертвых быть. То есть он-то думал, что она жива, а тут он в стране мертвых видит, как она выходит. А ты как здесь? Ну, и она говорит, что я умерла от тоски по тебе. Сын уплыл, и не знаю, что с ним будет, и когда будет, и будет ли. И умерла от тоски. И он пытается ее обнять, а она призрачная. И он как бы обнимает, а у него руки просачиваются. И он пытается обнять еще раз, и просачивается. Он три раза пытался ее обнять, а она растворяется и растворяется, он даже не может ее обнять. Ну, скользает из рук. Ну, и дальше растворяется, и все. Дальше выходит Агамемнон. Агамемнон говорит, я, короче, это самое, умер. Я вернулся домой, а у жены уже есть любовник, и они меня прирезали. Как хорошо, что у тебя есть Пенелопа. Мне бы такую Пенелопу, был бы жив. Так что цени твою жену, которая тебя ждет дома, потому что меня вот так. Дальше выходит Ахиллес, с которым они воевали в Трое. Он там видел Аякса еще, говорит, извини, что я выиграл броню Ахиллеса. Аякс ему ничего не сказал, проигнорил, короче. Выходит Ахиллес, и Одиссей такой, о, ты великий воин, ты ехал на войну за славой, а вы помните эту историю, Ахиллес там всегда искал славы, чтобы быть самым крутым воином в мире, и стал им. Он стал самым известным воином, который вдохновлял всех на свете, самый известный герой вообще всего эпоса,
Илиаде и Одиссее из всего этого классического эпоса. Ахилл точно самый известный. Ну, пятку свою потрогайте, у вас там Ахиллесова пята есть. Это единственное, что в нем было уязвимого. Главное это, он всегда искал это Клеос, неугасимую эту славу вообще, ради которой-то вообще воины все и сражаются, для того, чтобы о тебе говорили, что ты был смелый, и ты был крутой. И Одиссей говорит, у тебя Клеос до небес, ты просто вообще чувак. И тут Ахиллес показывает целую арку персонажа. Знаешь, что говорит Ахиллес? Который всю Илиаду потратил на разговор о том, о вечной славе, там, битвы и все такое. Ахиллес говорит, я бы лучше был бы живым рабом нищего, чем царем среди мертвецов. Что ты мне рассказываешь о том, какая там у меня слава? Я умер. И хожу с этими зомбаками теперь. Нафиг мне не сдалась твоя слава? Слава — это для живых. Живые оправдывают смерть тем, что это Клеос. Зато Клеос какой, да, умер? Зато Клеос. А говорит, мертвым я бы все променял. Я бы лучше рабом бы какого-то чмыря был, но живым. Чем этот Клеос, нафиг он мне нужен здесь, я мертвый. Мне он точно не нужен. Как это? А это он же полностью перечеркивает всю Илиаду, по сути, и всю его мотивацию из оригинала. Чего? Видишь, тут еще какой вещь, это все-таки загробный мир по грекам. Нет каких-то там наказаний или вечной радости, или вечных все. Они все такие нейтральные. Ну как они все нейтральные? Не, он знаешь, кого еще встречает? Он встречает Геркулеса, ну этого, Геракла в смысле, мы же про греков говорим. Он, конечно же, встречает в загробном мире Геракла, который настолько гигачад, что ему даже не надо пить кровь, чтобы разговаривать. Там вот все ходят такие слабенькие и хиленькие, а Геракл настолько жесткий, что он выходит и даже крови эту не пьет, а просто начинает с ним разговаривать. Говорит, о, ты такой же герой, я тоже поскитался в свое время. Я бил там лернейского там какого-нибудь этого, там, я это, разрывал по львам там и все такое. Да, тебе тоже на жизнь досталось, братан, там все. И ему там вообще не надо ничего, не это, ни кровь пить, ничего, он и так ходит и здраво размышляет даже без этого, даже в загробном мире. Интересно, что, например, Одиссей иногда видит даже страдания в загробном мире, при том, что подавляющее большинство людей в загробном мире просто существуют, это просто серое ничто. Без эмоций, без этого. Там есть люди, которые страдают. Например, Тантал. Ему все время хочется пить, и перед ним протекает река. Он хочет из нее попить, и она тут же пересыхает, он не может к ней губами прикоснуться. Ему хочется есть, и рядом там цветет дерево, он его хочет укусить, ну не дерево, а плод съесть, и оно там тоже типа растворяется. И он с одной стороны слышит запах этого дерева от плодов, и чувствует вот эту влажность от воды, что вот чуть-чуть наклонись, сейчас попью. Да, там то, что называется, наверное, слышали устойчивое выражение, танталовой муки. У Гомера не упоминается, за что он страдает, из других всяких версий существует мнений целое множество, за что же он так сильно страдает, за то, что обманул богов, за то, что клятва преступник, за то, что своего сына приготовил и подал к столу, там много версий. Но Гомер не уточняет конкретно в «Одиссее». Собственно, что он, с одной стороны, все время чувствует и голод, и вот запах еды, но не может поесть. Ну и вот так, собственно, у него вечно проходит там время. На этом там общение в мире мертвых заканчивается, он плывет, ну, дальше домой, ему там дальше можно собираться. Во-первых, они похоронили Эльпинора, там вернулись, все нормально. Дальше знаменитейшая сцена с сиренами. Тут тоже ему, кстати, насоветовала Церцея. Она говорит, там эти женщины, которые вам всем угрожают, опять же, они утащат вас на дно. Они поют так красиво, они поют так прелестно. Мужики просто кидаются штабелями за ними, но они вас всех совратят, уведут, и все, и ну, вы пропадете в пучине. Но поэтому, чтобы нормально проплыть, залейте себе уши воском, чтобы не слышать, как они там к вам обращаются. И вся команда залила себе уши воском, а Одиссей говорит, слушай, а меня вот все-таки... Уже когда они поплыли, такой, да, нам всем посоветовали уши воском, но хочется послушать, как они поют. Неужели это прям так красиво, что прям вообще нельзя устоять? И он говорит, вы знаете, я себе уши разлеплю, но вы, пацаны, привяжите меня к мачте, чтоб я там никуда за этими женщинами не кинулся. То есть я послушать их хочу, о чем все говорят, что там прям какие-то песни прям супер какие-то они нереальные. Но, блин, интересно очень. И вот вся команда с залепленными ушами, а он привязанный к мачте, и он их слушает. Конечно же, хочется кинуться и все закончить, но у него не получается, потому что пацаны привязали, а пацаны ничего не слышат, гребут себе и гребут. Короче, замечательно, все успешно. Дальше они останавливаются на острове, где видят, как пасутся коровы.
коровы великолепные, коровы чудесные, коровы прям холёные, прям явно для храма, как будто бы для храма какого-то бога. И он понимает, что, наверное, это как раз то, о чем предупреждала меня Кирка, о том, что нельзя вот этот скот есть. И он всем говорит: пацаны, нельзя есть скот, давайте вообще проплывем мимо. Они говорят: мы устали. Мы, конечно же, скот есть не будем, ни в коем случае, ни в коем случае. Но давай хоть пристанем, переночуем, хоть воды там пресной наберем, все, потому что, ну, это самое. Он говорит: ну ладно, раз пацаны просят, но на один день. Они пристали, и начался шторм, нельзя выходить в море, они остались на этом острове, голодают, есть нечего, они знают, что их ждет за это наказание. Ну, кушать хочется, а коровы жирные, коровы такие прям ходят, подмигивай тебе, съешь меня. Понимаешь, Кирка сказала: нельзя. Гелиос сказал: запрещено, а коровка сказала: попробуй. И поэтому они ночью тайком, когда Одиссей спал, он просыпается и чувствует запах жареного. Он такой... Он реально понимает, что запах жареного, который он чувствует, это они убили и зажарили коров. Они там, конечно, пообещали, что они, когда вернутся домой, они там Гелиосу принесут там в жертву 300 таких коров. Они там помолятся, ему там будут вечно служить. Не помогло. Все разбито, все уничтожено. Естественно, боги такого не простили, в частности, Гелиос конкретно не простил. И всю команду убил, кроме Одиссея. Одиссей выжил. На этом Одиссей остается один. То есть, как вы видите, да, он уплыл на войну, он увел там всех, по сути, взрослых мужчин Итаки, и вернется только один уже, когда вернется. Вся команда погибла, но это не потому, что Одиссей плохой руководитель, это потому, что они сами каждый раз что-то не так. То их листригоны съели, то их там гидра съела, то их циклоп съел, то сами вот сожрали, их убило. Ну, видишь, тут Одиссей не мог сильно повлиять на то, на, ну, это либо мифические, либо какие-то полубожественные существа. Ну, это тяжело, как ты против этого спасешь? Вот, и после этого, да, после этого он попадает к Калипсо. Это тоже игра слов. Потому что это можно перевести как «я скрываю» или как-то так. Ну, короче, или «скрытая», короче. Кирка, помните, сначала хотела превратить в свиней, а после этого, наоборот, помогла советами, обогрела, дала еды и все. А это, наоборот, встречает и очень хорошо обращается, говорит: просто призываю в свидетели там всех богов, там все, какой Одиссей красавец. Какой ты красавец, Одиссей, какой же ты красавец. Вот тебе еды, вот тебе всего. Конечно, конечно, все, еще и сам, теперь он сам, то есть она его, наоборот, накормила, обогрела, а потом он понимает, что она его не отпускает, и он как бы вроде бы хотел бы уйти, а он у нее в плену, потому что это, вообще-то, нимфа, это такое, может быть, низкого уровня, но божество, куда ему, он никак не уплывет, и все. У него ничего нет, и он не может это самое начать. Собственно, с этого начинался вообще-то Одиссея. В этот момент это ж вы учите, что я вам рассказываю в хронологическом порядке. А вообще-то первое там введение в Одиссею, в какой-то момент Афина видит его, что он сидит с потухшими глазами. У него дни напролет, это только сидение, смотрение в океан. Ну, секс с Калипсо, да, но сколько можно уже, 7 лет он там в плену, и вот следующие 7 лет он там проводит, вот там на острове. И тут прибегает гонец Гермес и говорит: вам, товарищ Зевс, приказывает отпустить вашего пленника. Ну, что ж, Зевс уж явно бог покруче. Ну, а Зевса, конечно, упросила это. Как ее? Афина. Да, приходится его отпустить. Она приходит, говорит: я тебя отпускаю. И прикинь, она настолько уже его задолбала, что он даже не верит вначале. Он говорит: а это точно не подвох какой-то? Она говорит: да-да-да, точно, отпускаю.
Он говорит, а ты уверена, что я сейчас не отплыву, а там какая-нибудь стена, я ударюсь и умру? Она говорит, не-не, я тебя правда отпускаю. Говорит, но давай последний шанс. Останься со мной. Вот смотри, я тебя отпускаю, ты можешь уплыть. Но я теперь тебе, как свободному человеку, а не моему пленнику, даю выбор. Если ты останешься с собой, со мной, я дам тебе бессмертие. Ты будешь бесконечно жить со мной. Все же люди мечтают о бессмертии. Вспомните, там, сколько вообще греческих мифов завязано на поиск бессмертия. Сколько вообще мировых мифов. Гильгамеш, он плавал, искал бессмертие там когда-то и все. То есть вот, вот она мечта, вот на тебе бессмертие. Где ты еще, как ты еще станешь бессмертным, достигнешь то, чего все люди всегда хотели. Он говорит, не-не, давай уплыву. Она говорит, да куда ты уплывешь? К Пенелопе своей. Да что тебе эта Пенелопа, я не понимаю. Она что, красивее меня, твоя мымра крашеная? Она ему ставит вопрос ребром. Твоя Пенелопа красивее меня? Он понимает, что он сейчас разговаривает со злобной нимфой. И вопрос, так сказать, с подвохом. С одной стороны, он хочет уплыть, с другой стороны,

Он начинает сразу с козырей. Говорит, богиня и королева, ты во всем права. Но мне хочется домой. Мне хочется быть человеком. Я всю жизнь был человеком. Дом, ностальгия, ребенка обнять там. Он так и не отвечает на вопрос поставленный, красивее ли Пенелопа. Он говорит, Итака, это мой дом родной. Я царь Итаки, я должен править Итакой. То есть он всячески обходит вот этот поставленный прямо вопрос. Он его всячески обходит. А вообще, говорит, вот о чем бы ты ни рассуждала, богиня. Богиня, ты во всем права. Сработало, говорит, ну хорошо, вот тебе еда, вода, плод. Давай, давай, шуруй отсюда. И отпускает его. Он выбрался, плывет, плывет, плывет. И в этот момент Посейдон возвращается из Эфиопии. Собственно, почему вообще получилось упросить Зевса его отпустить? Потому что Посейдона не было, что поспорить. Афина воспользовалась тем, что он ушел к эфиопам собирать жертвы, которые они там приносят. Вот отдохнул он, значит, в Эфиопии. И что он тут видит? Что на плоту на каком-то плывет живой Одиссей. Вышел из плена каким-то образом и плывет себе такой вообще деловитый домой. Ну, слышишь, что это за дела? И разбивает этот, кидает свой там трезубец или что, разбивает этот плот там в щепки вообще все, и его выбрасывает какой-то, куда-то вообще на Схерию. Ну, Схерия — это остров такой загадочный, на котором живет народ фиаков. Вот, ну, короче, его унесло куда-то вообще на Схерию. И выкидывает там без сил, израненного, побитого об скалы. И он просто лежит там где-то возле речки, устья речки на этой Схерии и умирает тихонечко. Опять вмешивается Афина. Афина смотрит так, кто ему может помочь. Видит Навсикая. Навсикая — это местная, вот это тут живет народ фиаков, а у них есть принцесса. Навсикая 14 лет, а значит, пора замуж. Ну, если что, по тогдашним как бы правилам, надо искать мужа. Это не значит, что прямо сейчас выйдет замуж, но мужа искать надо вот прямо сейчас. К ней уже многие сватаются, все приходят, она всем отказывает, все и не милы, но она уже сидит, выбирает, и, собственно, так как мужа она все равно уже скоро выберет, ей надо бы сыскать, значит, там, ну, короче, помыть одежду, все выстирать, чтобы она, значит, была уже, ну, готовить с собой, короче, чемодан к будущему мужу. В общем, традиция такая. И ей внушает Афина, что Навсикая надо сходить помыть вот это вот белье для следующего своего мужа, там подготовиться и все. Навсикая идет стирать на речку. Идет стирать белье. Очень редкий случай, когда женщина вообще одна куда-то уходит в этом обществе. Ну, она, конечно, уходит не одна, понятно. Мы говорим про принцессу. Поэтому то, что она идет стирать белье, понятно, что идут ее рабыни стирать белье. А она там с ними в мячик играет, короче, они там мячиком играются. Вот. Но, короче, она идет стирать, опять же, она идет стирать белье. И сидит вот на берегу речки, служанки играют в мячик, мячик заскочил там в речку, и из последних сил Одиссей в какой-то весь в ветках, побитый, его водоросли везде окутали, он выглядит просто как морской черт какой-то, он ужасно выглядит. Весь израненный из кустов видит эту Навсикаю, и дальше он, кстати говоря, рассуждает, что делать, думает... Надо выскочить, схватить ее за руки и сказать «помоги мне, помоги!». А потом думает, не, или она испугается, наверное, такого. Он, короче, обнажен, и на нем вся одежда давно разорвалась, он просто в каких-то водорослях там все. Это думает, не, наверное, 14-летняя девочка может этого испугаться. Говорит, не, я, наверное, по-другому. Я, наверное, выйду. Осторожно подойду с расстояния, чтобы они заранее меня все видели. Ну, понятно, он прикроется, он там какой-то листочек фиговый сорвет, прикроется. И наоборот, спокойно я представлю, что я на самом деле, вы не смотрите, как я...

0: выгляжу, на самом деле я цивилизованный человек. И поэтому я с ней заговорю красиво, обстоятельно, чтобы она поняла, что я на самом деле не чудище морское, а что я цивилизованный человек, и мне можно помочь. И вот он выходит, ну, эти служанки сразу разбегаются. А Навсекая ей внушила Афина храбрость в сердце, чтобы она не убежала. И Навсекая ждет. То есть даже тут, то есть он выглядел так страшно, что понадобилось вмешательство богини, которая бы внушила храбрость в сердце Навсекая, чтобы она, значит, это самое, его выслушала. И он выходит и говорит: «Здрасте». Значит, ну он начинает с чего? Это тоже. Вот почему там всякие риторы учили? Он говорит: «Извините, а вы случайно ли не богиня Артемида? Как вам заход к незнакомой женщине? Но если вы нет, то как же благословенны ваши родители, что у них такая фантастическая дочь, которую можно спутать с богиней?» Тут на многих уровнях интересно, что он сразу говорит про Артемиду. Про, во-первых, Артемида — это одна из скольки там трех богинь-девственниц. Он не сказал: «Извините, вы не Афродита». Потому что это можно расценить как заход какой-то. То, что он сказал Артемида, это, во-первых, богиня-девственница, это не случайно он ее... Ну, да, Артемис по-гречески, да? А во-вторых, это не просто богиня, а это агрессивная богиня-девственница. Потому что все, кто слушал бы эту историю, они бы все понимали и все знали, и Навсекая должна была бы знать, что Артемида — это та самая, которую когда-то Актеон увидел обнаженной, случайно в лесу он охотился. И случайно она там купалась где-то в пруду в каком-то в лесу. Он ее случайно увидел. И она за это превратила его в оленя, которого собственные собаки разорвали на куски, пока мозг у него оставался человеческим, и он все понимал, что происходит. То есть это была не просто богиня-девственница, а неприкасаемая. О ней даже подумать чего-то такого нельзя было. Что уж там увидеть, там все. Даже подумать какой-то сексуальный контекст по применению к Артемиде нельзя было. И поэтому то, что он вышел и сказал с ней: «Извините, вы не Артемида», то, что он мог ее спутать с Артемидой, значит, что у него не могло даже мысли какой-то сексуальной возникнуть, раз он ее спутал именно с Артемидой, не с Афродитой, там, не с кем-то еще. И поэтому это тоже как бы он ей иносказательно говорит: «Я, если что, нормальный, я о вас даже так и не думаю в таком контексте, ни в коем случае». Но при этом, да, он ей говорит, что ну, а если вы человек, то, конечно, я вам желаю всего хорошего, там, все вдруг. К ней правильно заходит, правильно говорит. Он когда говорит: «А если вы человек, то последний раз я что-то такое же красивое видел в храме Аполлона, там стоит пальма. В храме Аполлона, там на Делосе или где-то еще». Но это что показывает? Что он цивилизованный. Что на самом деле это реально не черт морской выполз, а что он был в храме Аполлона на Делосе. Что он там видел какую-то... Простите, дама, вы выглядите как пальма. Да, ну то есть, ну как пальма, правда, прекрасная, на прекрасном цивилизованном острове. То есть он был в важном месте культурном. Он видел культурные вещи. То есть с ним можно о чем-то говорить. Я вот там-то и был, ну то есть да, да, он показывает, да, код, вот Натейс очень правильно говорит, я бы лучше не сформулировал, поэтому я просто перескажу, кодовые фразы на адекватность, абсолютно так, абсолютно, он упоминает Артемиду, которая богиня-девственница, он упоминает храм Аполлона, короче, важное место, в котором только культурные, и не просто культурные, туда еще бича какого-то не пустят, это показывает, что он там был, значит, он непростой еще на самом деле человек, ты не смотри, что так выглядит, тут видишь. Вот это, кстати, Одиссей на этой картине. То есть он там выходит с какими-то палками. Конечно, так бы человек испугался, поэтому ему надо еще убеждать. И поэтому она говорит: «Ой, ну хорошо, видимо, вы адекват. Давайте я позову обратно своих рабынь, они вас помоют». Он говорит: «Нет, вы знаете, я очень долго скитался по морю. Не надо ко мне ваших
1: рабынь молоденьких, которые бы меня там помыли или что-то, я сам. Мне неудобно будет, если они там будут рядом, все, давайте я тут сам, это самое, потому что, то есть тоже всячески показывают, что не-не-не, он нормальный. Поэтому он сам купается, но когда он купается, его Афина делает прекрасным. Значит, она его как бы омолаживает и делает очень красивым. То есть он ушел в воду вот этим страшным чертом, а выходит просто сияющим каким-то красавцем, помолодевшим там все. И Навсекая такая, даже своей одной этой служанке говорит, какой мен, какой мен. Я вообще-то себе типа ищу... Нет, ну она... Нет, она говорит, смотрите, говорит, я вообще не из тех, кто со случайными этими мужьями там это самое. Говорит, смотрите, мы сейчас вернемся ко мне в город, я вообще принцесса, все нормально, но в город мы зайдем по отдельности. Сначала зайду я, потом вы подождете и тоже пройдете через ворота, чтобы нас не видели вместе, потому что если нас увидят вместе, начнут судачить. А, Навсекая, где она нашла такого красивого? С ней что, рядом бог? С ней что, рядом полубог? Или это такой красивый муж, которого она себе его нашла? Потому что, говорит, весь город ко мне сватается, и я всем отказываю. И я бы сама отнеслась плохо к той женщине, которую увидели бы незамужней, со случайным этим самым. То есть она как бы говорит, видите, я сама не вообще не это самое. Я сама бы плохо отнеслась к такой, которую бы увидели. И поэтому мы зайдем по отдельности. Да, вот тут мы говорим, что это вот общественный вот эта вот мораль, что он, да, это ужасно, что ушла на берег стирать белье и вернулась с каким-то мужиком. Для всего города, во-первых, для родителей позор. Опять же, никто их не увидел, они ничего не делали. Они просто вместе вернулись. Но это подразумевает ужасную возможность. И поэтому этого допустить нельзя. Она возвращается, все, потом там будут намеки, что они рады, что ему помогли. Но если бы вдруг он искал бы себе жену, вдруг у него дома жена там умерла, то в принципе народ фиаков всегда рад его принимать на своем острове, на своей Схерии и все такое. Но это все очень целомудренно, это все очень... То есть это даже нельзя записать в такую угрозу, вот как с этими всякими калипсами, которые вечно его совращали. Это очень, очень... благомудренно, целомудренно и благолепно, это все очень в таком виде, очень пристойном, благопристойном, вот, и целомудренном, а я сказал благомудренном, нет, и целопристойном, короче, это все очень культурно. И его ведут домой, заводят в храм, там сидит царь, или кто там у них, и горит, давайте праздновать, и тут же появляется кто? Тут же появляется, да, вот они его правильно принимают, дают ему поесть, спрашивают, кто ты, он опять придумывает какую-то фигню, я там, говорит, торговал, там плавал, он никогда, по сути, Одиссеем не это самое, и вот тут же встречается, да, что его там обогрели, и тут, наверное, надо поговорить об одной из центральных тем, почему, это не совсем для меня литературный вопрос. Ксения. Поговорим о Ксении. Ксения – это то, что можно перевести словом «гостеприимность», но это гораздо-гораздо больше. Ксения – это культура приема чужого человека, ксеноса, который почему-то очутился у тебя. Вспоминаем, что это за общество. Это общество древнегреческое, которое активно занималось колонизацией. Они очень много перемещались. Путешественников было очень много, вот эти вот метеки, то есть не граждане, или он был гражданином одного города, а приехал работать в другой, то есть они вот не могут в политике участвовать, но по сути там большая часть Афин была метеков и состояла, а не граждан. То есть они в политике не участвовали, никак не участвовали, но по сути экономически самые активные жители, как наемные рабочие, как управленцы, как торговцы в основном, естественно, потому что торговцы плавают между городами, им некогда заниматься реально важными вещами для города, они часто были метеками. И вот ксенос это был тоже, вот ксенос часто переводят чужак, и часто говорят, что вот имя Ксения это типа чужачка. Да нет, конечно, у слова ксенос очень много значений. Ксенос это одновременно чужак, странник, гость, друг – Но друг не такой, с которым вы все время, но пока он у тебя в статусе ксеноса. И хозяин тоже. Хозяин — это тоже ксенос. Причем покровителем этого ритуала ксении, то есть приема гостей, вот таких вот случайных, был сам Зевс. У него прозвище Зевс Ксениос. То есть он как бы вот покровитель этой ксении. И это общество, в котором не обязательно надо было к тебе в среди ночи стучит человек, ты должен предложить ему баню и еду, он помоется, он поест, тогда ты его усаживаешь и спрашиваешь, кто ты. То есть ты даже не должен знать, кто это вообще такой, до того, как ты предоставишь какие-то первые возможности человеку. И это очень такая закодированная традиция. В ней это, эти отношения абсолютно взаимны, конечно же. А если этот человек, поехавший сосед, тут двусторонние отношения. Если ты, будучи в статусе ксеноса, что-то украл, то смерть. Ну, типа, так нельзя. Ну, то есть тут и правило гостя, что ты должен быть образцовым гостем, и правило, конечно, хозяина, который не может тебе ни зла причинить. То есть, например, если ты с оружием, оружие ты должен оставить на входе. Ты не можешь быть гостем с оружием. В гостях никто никого не принимает с оружием. С другой стороны, тебе не могут отказать в еде. Если ты стучишь, а тебе говорят, слушай, иди гуляй отсюда, им беда будет от Зевса. Они Зевса оскорбляют, покровителя ксении, вот тем, что не принимают гостей. Кстати, зацените в этом контексте, какая же, простите за выражение, падла был Парис, который, будучи в гостях, будучи ксеносом, будучи гостем, украл Елену. Он мало того, что украл, он украл еще и жену, еще и будучи гостем. И, ну, то есть это мерзость по всем абсолютно понятиям греческим. Абсолютная мерзость. С другой стороны, ты должен знать, кому ты стучишь. Если ты приезжаешь в чужой город по делу или еще как-то вы там, или ты уехал в колонизацию, а теперь вернулся в материнский город там, или родственников проведать, или еще, ты путешественник в данный момент. Ты не можешь пойти и сказать, знаете что, хочу к царю постучаться, пускай меня царь принимает в гости, а что удобно. Нет, ты должен подбирать равного себе по статусу. То есть, например, ты сначала пойдешь на площадь и поспрашиваешь, а где у вас там живут такие-то люди, а где у вас там ремесленники живут, например, а где у вас там нищие живут, еще что-нибудь. То есть тут очень важно, чтобы ты себе выбрал по статусу дом. Ты должен выдать себе равный по статусу. В том числе и потому, что если ты был сам в статусе гостя, то тебе нужно вернуться домой и принять гостей. Не обязательно сейчас же, не обязательно этих же людей, у которых ты был в гостях, а просто кого-то. И поэтому часто в городе, когда все друг с другом общаются, опять же, это очень открытое в этом смысле общество, нельзя жить сам по себе, что это такое, не-не-не. Вы живете комьюнити, вы живете обществом, в котором все знают. И все знают, что ты, например, был в гостях. И если к вам в город прибудет новый ксенос, все скажут, а, вы знаете, вот этот принимает в этом году. Он был сам в гостях, за ним, типа, кармический должок. У нас вот можете в этот дом, если вы постучите, вас там примут, потому что они теперь должны быть в статусе принимающего. Ну, то есть ты понимаешь, да, что это общество, где все время все передается, все знают, и ты сориентируешься. То есть вот такого, как сейчас в городах, никто никого нафиг не знает, соседи своих не знают, не то, что там это самое. То есть выйди на площадь своего города, спроси, одерни человека и спроси, кто в этом городе принимает гостей. Тебя в дурку повезут, понимаешь? Как бы совершенно другое устройство даже города, даже очень большого города. В Греции совершенно другое. То есть там знали, да, и знали, что если тебя на улице человек случайно спрашивает, ну, так для этого же нужен город. В городе же для этого и собираются обсудить, посудачить, чё как, куда путешествуем. В этом же и смысл города, что это пересечение там дорог там и всего остального, и люди заносят там движение, все. Поэтому, кстати, представьте, как любили какого-нибудь Геродота, который пребывал в качестве гостя, ты его вот так приютил, а он напутешествовал, дай Боже, каждому. И он говорит, а вы знаете, я в прошлом году в Египте был, хотите, вам расскажу, что в Элефантине происходит? Да ты что? Это ж как круто, вы сидите всей семьей, он гуся тоже позвали, тоже сидит, слушает, как интересно в Элефантине, там мистерии какие-то проходят, ты что? Плюс была традиция еще подарков, что надо дарить подарки, тоже там очень важно было соотнести подарок, не слишком крутой, не слишком паршивый. Хорошо, если у гостя тоже есть подарок, ну, гости были в разных статусах. То есть это такая очень взаимная штука, история. И поэтому, да, поэтому, конечно, принимают дальше большое-большое описание, где принимают его вот у Алкиноя, у царя Фиаков, его принимают, Одиссея усаживают. И поэтому там очень важно, как ему оказывают вот эти вот, насколько это ритуализировано, насколько, где кто сел, кому какую еду. И начинают петь песни, и вдруг поют про Троянскую войну. А прикинь, как Одиссею это слышать. Он там воевал, а после этого пропал на почти 10 лет. И он вообще не знал, что Троянская война превратилась в такой эпос, о котором теперь вот так вот сидишь за столом, и он слушает про своих друзей погибших, про все, и он расплакался, у него спрашивают, что ты плачешь, он говорит, да. Не спрашивай. Вот, и дальше, и это тут же, на вот этом вот самом он отсылает, говорит, слушай, а Демодок, вот ты сейчас спел про Трою, а про коня знаешь-то Троянского? И оказывается, что и знают и про коня Троянского, и что это великий Одиссей его это сконструировал. И оказывается, обо всем этом знают и поют песни. И он, конечно же, лучший кусок жареной свиньи отправляет этому Демодоку, этому Рапсоду, который там сидит и поет. И я думаю, что очень рады были петь об этом сами рапсоды, которые исполняли, что лучшее мясо дают тем, кто исполняет песни, прямо как тот, кто прямо сейчас для вас исполняет эту песню. Ему надо отправлять лучшее мясо, понимаешь? То есть, ну, вот такие вот интересные заходы. Это тут же его там с атлетами ему предлагают посоревноваться. Вот это, то есть, понятно, что я из-за того, что я рассказываю не так, не в том порядке, в котором написано, тут, короче, в итоге он раскрывается, что он Одиссей. И тут он от первого лица на самом деле только и начинает рассказывать все свои приключения, которые мы уже перечислили. Ну, после этого ему все рады, дарят корабли, отправляют. Фиаки, кстати, плохо закончат, потому что на них боги тоже, и Посейдон в том числе, разгневаются, что помогли и Одиссею тоже, поэтому у них ничего хорошего не будет после этого. Но в итоге он приплывает домой, на Итаку. И притвориться сразу каким-то нищим бомжом, который там потерпел кораблекрушение и будет ходить там, короче, присмыкаться. Чтоб его никто не узнал, потому что ему надо сначала разведать. Он же там поузнавал, там от призраков поузнавал, что дома происходит. У него были подозрения. И он видит, что жену, которой ходят всякие женихи, он видит Итаку в полном разграблении, потому что они прожирают все его, как просто пьют, как паразиты, кровь, они пьют всякие пьют его вино, жрают его поля, живут за его счет, то есть нарушают Ксению-то по полной, а? То есть жалости-то к ним-то нет никакой, они-то себя ведут не как хорошие ксеносы, они ведут себя как плохие ксеносы. Только проедают, только живут за этот счет, за 10 лет их уже там 108 человек накопилось. И он такой, ага, ходит, значит, смотрит, чтобы его не заметили, чтобы его никто не узнал, а его там Афина превратила вообще. Опять же, это не он сам замаскировался, его там даже Афина сморщила, скрючила, чтобы он был там старым, неузнаваемым. И его никто не узнает, кроме, знаете, кто его узнает даже в измененном виде? Оказывается, жив его старый пес Аргос. Оказывается, собаке, хоть и там уже 21, 22 или сколько, и уже Аргос лежит, он уже слишком старенький, чтобы даже подняться. Он уже при смерти лежит, очень старенький Аргос, но который, когда увидел Одиссея, он прижал уши и завилял хвостом. Потому что он даже в измененном виде узнал Одиссея своего, хоть и не видел его 20 лет. А Одиссей не может себя выдать, он не может даже подойти его погладить, потому что ему надо продолжать играть роль. И все начнут спрашивать, а почему это собака его узнала, а все такое. Ему надо продолжать сохранять свою скрытность. И он даже не может подать виду, и собачка только на него смотрит, прижала ушки, виляет хвостиком. Он даже не может показать, что он с ней хочет. И она умирает у него на глазах, потому что она очень старенькая. Но она радостно умерла, потому что хозяин приехал. И Аргас узнал хозяина и умер счастливым, с виляющим хвостом. И дальше он идет, он встречает этого своего сына Телемаха, он видит Телемаха, и вначале-то Телемах-то его не узнает, Телемах-то сначала-то видел кого, он там с рабом, со свинопасом общается, и прикинь, он спустя 20 лет впервые видит своего сына, и его сын кричит «Ата», типа «Папа», но это он кричит не ему, а свинопасу. Ну, они там в таких хороших отношениях были, что он ему был типа как батя, да? То есть он наконец-то, и это он даже не кричит «отец», он кричит как раз вот такое, типа «папа». Типа очень-очень такое мягкое вот это обращение. Не «отец», а именно «папка». Только он это кричит не ему, а другому, которого его не было. И наконец-то, ну, дальше идет сцена там узнавания, он говорит «нет-нет, я Одиссей». Он говорит, в смысле, какой Одиссей? Батя мой вообще неизвестно. Он говорит, не-не, вот там мой шрам, вот там все. Ну и опять вмешивается Афина, делает так, что он его узнал. Короче, и все. Наконец-то они обнимаются, целуются. Наконец-то сына, наконец-то. Да, только ты молчи, потому что я вижу, какая тут беда. Он говорит, да, вот объедают все. И тебя рабы твои попредавали. Вот только свинопас, козопас и вот эти вот все, они вот никогда никому не служили, помнили, что они твои рабы. И а это тоже ужасно. Даже рабы забыли, чьи они рабы. От рук отбились, не работают в его доме. Да, хозяин, наверное, помер. Что на него работать? Он говорит, не, вот этим вот свинопасу, козопасу, я их освобождаю от рабства за то, что они помнили свой рабский долг. Я их делаю теперь свободными, и каждому дам по своему дому и жене. А остальных, говорит, мы с тобой сейчас будет мясо. Дальше там они устраивают, в этот момент там устраивает Пенелопа, все вводит всех за нос, чтобы как-то отмахаться от этих женихов. Она придумала новый конкурс. И давайте все будут натягивать лук Одиссея, он тут стоит. Если вы сможете выстрелить из лука Одиссея, то значит вы такие же сильные, как он, и я тогда хорошо, с кем я буду женой, ладно, все, согласна, и будет новый конкурс очередной, вот они будут все там стрелять из лука Одиссея. Они там все подходят, все стирают руки, не могут пыжиться, тужиться, никто не может, и, видимо, Пенелопа это понимала, то есть выдумала очередной неисполнимый какой-то прикол. Никто не может выстрелить из этого лука, все пыжатся, и тут вот этот вот старенький какой-то измученный вот этот бродяжка, он наклоняется к сыну, а сын-то знает, что это папка его, говорит, сына, закрой дверки, сейчас будет мясо, и уведи мать.

Ну, бля, давай, досирайся уже.

0: Охуительная задержка. Так. Подключаемся к Мамблю. Ютапчик пошел. Вроде бы. Ждем. И здравствуйте! Мы в эфире. С вами субботняя конференция на радио Анонимус и ведущий диджей Обсидиан. Сегодня мы в продолжительном варианте на 40 минут дольше обычного в расписании. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Предлагаю сегодня затроллить девочку. Мы будем, как полагается, вещать ровно 2 часа. Вот. А последние 40 минут просто поставим музыку.
0: Нет, чтобы его затроллить, надо поставить обскурное кинцо.
1: Ну, за 40 минут, ну не знаю. Здравствуй, умер Дед Мороз, разве что, но это как бы баян.
0: Ну, кстати, знаешь, за это время можно пересмотреть все серии Гришариков. Вот, это новые, так сказать, я вот даже не знаю, это то ли контент, то ли просто шитпост на Ютубе. Ну, в общем, переделали, значит, Смешариков в такой крипи-мультфильм. Весьма антуражно, с весьма такими вот хорошо проработанными и забавными моментами. Вот, я посмотрел несколько серий, знаете, мне понравилось.
1: Вот все говорят, контент для идиотов, контент для идиотов. А мне понравилось.
2: А в чем отличие контента от щитпоста?
0: Ну, смотри, шитпост бывает качественным, а бывает некачественным.
2: Ну, контент тоже бывает качественным, а бывает некачественным, и что дальше?
0: Нет, просто контент, он как бы идейно делается, ну, как бы, блядь, как это описать? У меня это самое, слабословие. Ну, слабоумие тоже, но это ладно. Как бы контент, когда автор вот задумывал, он приложил к этому вот руку, возможно, сердце, возможно, от... так, ладно. Вот, он пытался сделать что-то вот великое, либо там донести какую-то идею, ну, короче, что-то вот такое.
1: А просто хорошее, доброе, вечное.
0: Ну, типа, вот. А шитпост — это когда автор решает, что вот это мне, мне панк, я похуй, и делает какое-то говно. Но вот и то, и другое, и контент, и шитпост можно сделать как качественным, так и некачественным. Вот.
2: То есть панк не делают контент?
0: Ну, слушай, зависит. Ну вот давай так, я вот, наверное, я не уверен, что кто-нибудь тут в конфе это знает и помнит, но вот, нет, мем-шоу — это все-таки однозначно контент. Че бы такое вот на Ютубе вспомнить, что вот точно шитпост.
3: Точно шитпост.
2: Тойлет, Скуби-Ди Тойлет.
0: Кстати, да, это вот пример, ну там вся идея — это шитпост, но вот там есть как и качественный, так и низкокачественный.
1: Ну не скажи, весь Scooby-Doo Toilet, ну официальный который, это весьма очень дорогой и очень качественный шитпост.
2: Почему дорогой, его один школьник делал из России?
1: Ну, во-первых, не один школьник, во-вторых, этот школьник специалист по продакшену. Он был еще специалистом по продакшену, когда издевался над трансформерами. Вот. У него большой опыт в продакшене. Сейчас это делает огромная компания. И что самое смешное, Голливуд обратил на это внимание. Сейчас делают полнометражку по Скибиди Тойлету.
0: Там все намного хуже. Он в результате остался без прав на Скибиди Тойлет, а вот Майкл Бэй ничего не снимает. То есть у него, по сути, как бы права купили задешево, и все.
1: шок. А схуяли, купили и не снимают. Это же, это получается шитпост от Голливуда?
0: Не, я думаю, просто они как бы купили, а потом поняли, что сделали это поздновато и как-то на этом особо денег не соберут. А отдавать, ну, как-то не по-пацански.
1: Вот. Ну, в этом плане вот сейчас очень хорошо идет Backrooms. Значит, крипипасте было много лет, веб-сериалу много лет, делали это в Блендере, также делали все разные рандомные хуи. Внезапно, ну, такая, ну, как бы известная, но, тем не менее, собственно, обскурная студия 24 это дело выпустила. Внезапно это был вот просто взрыв успеха, популярности. Молодцы. Вот. И на успехе популярности студия А24 и ее юридический отдел начал рассылать страйки всем, кто за эти годы напилил контента по Backrooms.
0: Ну, там, по-моему, продюсер заявил, что эти страйки вообще не должны были случаться, и, скорее всего, ошибочные. Вот. Но чем закончилось разбирательство, я не в курсе. А насчет
1: Оно не закончилось. Авторы, ну, А24 извинились перед всеми. Вот, пообещали снять все страйки. Ну, смотрим, наблюдаем.
3: Здравствуйте. Что тут происходит?
1: Мы обсуждаем современный кинематограф и понятие щитпостов.
0: А вообще, что происходит? Субботняя конференция. Вообще, кстати, насчет Михалкова замечание хорошее. Вот то, что из последнего у него, он делает контент, но низкокачественный. Это как бы не тот человек, который будет делать шутпост, но вот в последние как бы годы, понятное дело, он уже подсдулся.
1: Вот, я тут последнюю картинку отпостил, где такие красивые сиськи. Но страшно, страшно, очень страшно. Я вот считаю, это явный пример щитпоста. То есть человек умеет рисовать, хорошо умеет рисовать. Но вот то, что мы видим, это, ну, 100% щитпост.
4: В смысле Михалков что-то снимает? Это же всего лишь второстепенный персонаж в фильме... Забыл режиссера, вот, там вот что-то про...
3: Фёдора Бондарчука.
4: Да?
2: Вот я спросил у Джимини, он не говорит, да, щитпост является контентом, так как это любая публичная запись, картинка или сообщение. По определению из Википедии, это специфический вид цифрового материала. То есть щитпост — это тоже контент.
0: Бля, знаешь, кстати...
3: Блядь, где сиськи? Сиськи где?
0: Это слишком поздно. Это слишком поздно.
1: Да, нехуй проебывать начало.
2: Что вы можете сказать?
4: Фильм «Жмурки», вот, вроде как, насколько я вспоминаю. И было ему выделено, может быть, секунд 40 на весь фильм.
0: Ты же Михалков был в «Жмурках»?
3: Блять, сиськи говно, и все говно. Че ты тут хорошего нашел в сиськах?
1: Ну, для начала ты сам такое нарисуй, вот, а потом сделай хотя бы такого уровня щитпост.
0: Оно именно нарисовано, не отрендерено?
1: А вот этого я не знаю. Возможно, даже это нейронка сначала постаралась, потом пофотошопили.
2: А ты добейся.
1: Да, сперва добейся.
3: Начинайте.
5: Ну, кстати, начинать, если вы тут что? Обсуждаете... Извините, пожалуйста, добиваться. Я врываюсь.
0: Да. Да, да, говори,
5: Да, мне, да, вот я хотел просто немножко пояснения по поводу шитпоста, вот именно вот в моем представлении. То, мне кажется, здесь два критерия должны быть. Это критерий оригинальности и критерий вложенных усилий. Вот, соответственно, если что-то является оригинальным, но сделано, скажем так, тяп-ляп, то это шитпост. Ну, то есть, как бы это просто генерация бреда. Бывает и наоборот. Что что-то очень сильно не оригинальное, но в то же время вложено очень много усилий. Но в таком случае это уже не совсем попадает под шитпост. Ну и, соответственно, там можно поиграть с этими критериями серии не оригинальное и не вложено усилий, или оригинально и вложено много усилий. Ну то есть там стандартный квадрат такой получается.
3: Блять, в самом слове шитпост означает срать, блять, что это говно.
0: Не, ну подожди, насрать можно качественно тоже. Я вот помню, что в вот, паблике Мэшап была целая категория тегов, которая называлась High Quality Shitpost. То есть ты вот включаешь этот трек, или даже это было иногда аудиоприколы, и ты вот такой слышишь просто вот... ты это слышишь, у тебя в голове такой, ну, бля, пиздец, вот кто, за что вот нам такое? Но сделано как бы хорошо, усилия приложены, но сам трек, это, например, мешап из вот Аквалаза Колдунья и Моргенштерн Пососи. Ну, как бы вы понимаете.
3: Не, мешап я единственное, что оценил, это Артура Пирожкова на вот эту вот бензопилу, вот эту вот, забыл, как ее, на розу, что ли, эпоху, короче. Короче, блядь, я не понял вообще суть савжа вашего, которого вы обсуждаете. Вы обсуждаете саму суть читпоста или что вообще, блядь? Читпост — это как сходить посрать. Вот, вы сходили, посрали, кто-то просто сел на унитаз, у него все вытекло само, а кто-то, блядь, сидит и тужится, но один хуй срать.
2: А является ли субботняя конференция щитпостом?
1: Как получится. Я считаю, изначально субботняя конференция является контентом. Вот, это оно может быть как качественным контентом, так и щитпост-контентом.
3: Не поняли, блядь. Субботняя конфа — это всегда щитпост. А качественный это щитпост или низкокачественный щитпост уже оценивают наши слушатели.
2: Я спросил Джимини, то есть она сказала, что даже если субботняя конференция это щитпост, все равно это является контентом.
3: Ну да. Ну Джимини здесь тебя не наебал.
1: Я бы сказал, что щитпост – это все равно вложенные усилия и высококачественные усилия. Ну, хотя могут быть и низкокачественные. Вот. Главное то, что ты в это дело вкладываешь. Например, вот ранее сказал, что если ты пытаешься сделать контент, но прикладываешь низкие усилия, то, возможно, это щитпост. Не согласен. Если ты прикладываешь усилия, но не получилось, не потянуло, ну, получилось контент говно. Вот. Вот, например, Шира привел пример. Можно лечь, сесть срать. У кого-то вытекает, у кого-то вот усилие. А вот представь себе, что ты перед тем, как сесть срать, надеваешь корону. Вот, садишься на золотой трон, вот, значит, сослуги тебе там разводят ноги, вот, и там специально обученный человек говорит, что давай. По счету три, начинай тужиться, давай, давай, давай. И там человек 50 с двух сторон говорят, давай, хором так, давай, давай. Где-то там за кадром спрятан какой-нибудь дирижер всем этим делом, какие-нибудь выскакивают надписи старт, стоп, вот. И все это снято на какой-нибудь Red видео камеру, вот, за ультра дохуя денег и попал еще в дистрибуцию Netflix. Вот это качественный щитпост.
0: Не, ну подожди, в таком описании как бы, я не знаю, зависит от того, кто организует, потому что как бы ты ж просто срешь, и вот зависит от того, какие усилия ты прилагаешь вот к самому процессу дефекации.
3: Ой, блядь, ребята. Щитпост — это просто культурное явление. Это во-первых. То есть контент, который сделан чисто вот без глубины, то есть поверхностный, чистый постмодернизм, это и есть щитпост. Теперь вот ведущий сказал, типа там на Netflix попал, еще куда откать. Это типа чистый щитпост. А не факт, это может быть просто.
0: Ты прерываешься или это только у меня?
1: У меня тоже.
2: Ну, у меня вопрос типа щитпост, это дословно переводится как говной столб.
4: Его задушили те, кто продвигает говно на Netflix.
2: То есть у меня вопрос, то есть щитпост это столб и говно, два слова. То есть, каким образом фильм на Netflix может быть говно столбом?
3: Может. А с какого хуя Netflix является гарантом качества?
0: Никогда им не был.
3: Вот именно.
4: Ну, просто, знаете, я тоже такой тейк сейчас брошу. Мне кажется, то, что считать шитпостом, вот по своему определению, это очень субъективно. Потому что говорят, что кому мармеладка, а с кому свиной хрящик. Вот. То есть, соответственно, если альфиксы там фанатеют от скибиди туалетов, а такие бумеры не догоняют, в чем там прикол, то можно считать, что для бумеров скибиди туалеты это шитпост, а для альфиксов это высокое искусство. Вот. И, кстати, я должен тоже признаться, я смотрел скибиди туалеты, и они довольно, ну, развлекательно занимательные.
3: Ну, я, наверное, пропадал, да, очень сильно. Я говорил, что щитпост — это культурное явление. И считать это высоким искусством или невысоким, низким искусством, это уже чисто субъективная атрибьютика. Щитпост — это то, что сделано без глубины, чисто вот однодневка, чисто одноприкол.
2: Как это тогда у нас
1: Согласен. Секунду, я закончу свой тейк. Согласен. Вот, например, я считаю, что сейчас я пойду посру, сфоткаю свое говно, отпущу его куда-нибудь, шокирую людей. Скажу, что это мой завтрак. Люди еще сильнее шокируются. Вот, кто-то там поблюет, я сорву кучу негативных отзывов, скажу, увидит, что я больной человек, больной ублюдок, и, в принципе, на этом все. То есть через 20 минут про это все забудут. И мне смешно, и кто-то другой посмеется, кто-то, может быть, сделает репост. Вот, но через 20 минут все забудут. С другой стороны, я бы мог сделать то же самое с бюджетом. Как я уже сказал, предварительно, чем просто посрать, я могу надеть золотую корону и сесть на золотой трон. Да, можно. Но можно пойти еще дальше. Подключить режиссера, взять мосфильмовский какой-нибудь павильон, нагнать туда массовку, одеть их вот в какие-нибудь шубы времен Ивана Грозного. Вот, короче, подписать смету, подписать бюджет, подписать то, все, пятое, десятое, снимать это два месяца с кучей дублей, и в принципе это уже будет контент, но крайне низкокачественный.
3: Блять, это будет
4: пост
3: ёбаный, потому что опять-таки, если ты это делаешь как одноприкол, ну, блядь, какой... Ну, блядь, это в любом случае контент будет. Щитпосты, все щитпосты, это контент.
4: Тут, мне кажется, ну, я все-таки немножко тоже пообсужу. То есть, мне кажется, если мы говорим о том, является ли щитпост контентом или нет, мы должны вспомнить о базовой единице культурной, то есть такой, как мем.
5: То есть можно тогда задать вопрос, является ли мем контентом в таком случае?
3: Блять, вот. И это является контентом. Блять, пиздец.
2: Ведущийся, ты Господь Бог, откуда ты можешь знать про что-то забыли или не забыли?
0: Блять. Что забыли, кого забыли? Вот лучше как. Сейчас. Я думаю, этот вопрос надо задать чат ГПТ, но я не совсем понимаю, как. Хотя, с другой стороны, с тем, сколько у меня с ГПТ диалогов, она, наверное, поймет, что я имею в виду. Давайте это выясним. Как отличить... Нет, не как отличить, а чем отличается контент от шитпоста?
2: Я спрашиваю Джимини, он говорит, что шитпост не отличается от контента, потому что щитпост — это и есть контент.
0: Не-не, я вот написал контент капсом. Так. Сейчас я зачитаю весь ответ, потому что вы сейчас поймете, что такое контекст у нейросетей. Разница скорее в цели, чем в форме. Контент — это то, что дает аудитории какую-то ценность. Не обязательно образовательную. Он может быть информировать, развлекать, вдохновлять, вызывать эмоции, отвечать на вопросы, рассказывать историю. То есть после просмотра человек чувствует, что что-то получил. Шитпост — это намеренно низкоусиленное... Оно так и написало, низкоусиленное, абсурдное, хаотичное или бессмысленное сообщение, которое существует ради самого факта существования. Его ценность в неожиданности, иронии или внутреннем меме. Часто он выглядит как мусор. Например, сегодня разработал архитектуру GNSS-приемника смартфонов с примерами и схемами, это контент. Если GPS не ловит, значит спутники стесняются. Это шитпост. Но граница очень размытая. Хороший шитпост тоже является контентом. Более того, для многих мемных пабликов почти весь контент состоит из шитпостов. Поэтому можно представить это так. Контент — это категория по функции, что-то для аудитории, а шитпост — это стиль подачи, абсурдно, хаотично, намеренно и несерьезно. Вот, то есть, оказывается, мы сейчас пытались сравнивать теплое с мягким.
3: Ну да, именно об этом я и говорил, так как контент — это более широкое понятие, а шитпост — это входит в это понятие.
0: Вот, ты умудрился объяснить свою мысль хуже, чем это сделала чат ГПТ.
3: Почему хуже-то?
0: Ну, потому что, когда я читал чат ГПТ, до меня это дошло сразу, а вот тебя я не вкурил.
3: Потому что, блядь, это еще один такой дурацкий феномен, когда ты общаешься с нейронками, ты начинаешь хуже людей понимать, потому что нейронки, они очень специфично общаются.
0: Нейронки подстраивают меня, а вот ты нет.
1: Ну, я понял нейронку тоже, а Шир я не понял.
2: По-моему, по-моему, любому носителю языка должно быть очевидно то, что щитпост — это часть, это тоже контент.
0: Ну, да, но получается, что щитпост — это как бы стиль подачи. Вот, а контент... Ну ладно, мне вам объяснить... Впрочем, если задаться вопрос, что такое контент, ну вот в моем понимании, когда я формулировал эту мысль, то это мы уйдем надолго.
3: Так, а я напомню вам, дебилики, что все вы начали с того, что низкокачественный контент — это щитпост.
1: Нет, нет, нет. Мы сказали то, что низкокачественный контент может быть щитпостом. Бывает низкокачественный контент, бывает низкокачественный щитпост. Бывает высококачественный контент, бывает высококачественный щитпост.
3: Не-не-не, это тоже было после. Ты запись переслушай, прежде чем выебываться.
2: Нет, все началось с того, что Obsidian сказал, что вышла новая пародия на смешариков, и он спросил, он не знает, это контент или щитпост. А я у него спросил, чем контент отличается от щитпоста.
3: А меня в этот момент не было.
0: Но теперь ты знаешь контекст.
3: Блять, я знаю, с чего все началось, а контекст я уже понял в процессе.
0: Не, ну вот ты вот смотрел Гришариков? Или нет? Или я один вот узнал про это?
3: Личарики?
0: Блять, сейчас закину.
1: На прошлой неделе я хотел обсуждать Backrooms. Вот. По иронии, он как раз прервал меня. Вот. А на этой неделе вместо обсуждения Backrooms у нас обсуждение серых шариков.
0: Да, кстати, куда отвалился YouTube Loaderbot?
1: Он улетел и, скорее всего, больше никогда не вернется. Вот. Мы тут попиздели и решили закрыть не стартанувший проект.
6: Кстати, а нам что-нибудь пишут сейчас в эфир или нет?
0: Нет, нам вот тут только есть три сообщения, которые мы пропустили 10 минут назад. Давайте зачитаю. Вся наша жизнь шитпост. Также спрашивают, почему субботняя конференция еще не попала в Spotify, YouTube Music и iTunes? Слушай, не знаю, надо этим заняться. И также анончик пишет, действительно качественный шитпост — это тот, который попал на Pornhub.
6: Кстати, по поводу контента и шитпоста, вот я тоже могу закинуть такую мысль вот на обсуждение. Но, в общем, как бы контент, он требует усилий определенных. Но есть такой показатель человеческий, как талант. То есть, соответственно, чем талантливее человек, тем легче он может шитпостить. И тем высококачественнее его шитпосты. То есть можно сказать, что какой-нибудь там супер-пупер-гений художник, он шитпостит качественным контентом.
3: Вы посмотрите на этого, он до сих пор не понял.
1: Вот, я хочу немножко добавить. Если шитпост — это стиль подачи, то, возможно, значит, можно взять любую статью на Хабре, вот какую-нибудь про там математику, физику, биологию или еще что-нибудь такое важное, интересное, полноценное, и переписать его, этот контент, в стиле 100% щитпоста.
3: Но только если ты сохранишь стержень содержания этого поста, иначе это будет уже дезинфа.
1: Ну да, собственно, содержание должно быть прежним, посыл должен быть прежним, но стиль подачи в виде шитпоста.
0: Ну кстати, да. Кто читал, вот на Хабре была, так, позавчера статья про ускорение прошивки ESP-шек. Я ее кидал на главную.
1: Мне ее репостнули, вот, я ее прочитал целиком, давай обсудим.
0: Я тоже. Статья как бы замечательная. Вот как раз в тему шутпоста я хочу сказать, что язык статьи, он прекрасный. То есть там достаточно таких много оборотов. То есть она такая не академическая. Вот, но я сейчас пролистаю, найду, о чем я говорю.
1: Вот. Совы не то, чем кажутся.
0: Да. Вот. Но статья в целом как бы прекрасная и по подаче, и по как бы теме, и по вот найденным моментам и выводам и решениям этого дела.
1: Вообще, я, честно говоря, по-разному ее воспринимал во время чтения. Начал чтение с жестких вайбов Никиты Ветрова. Вот. Сначала я говорил, когда читал, говорю, о, это похоже на обсидиана. Дальше на продакшн-стенде прошивка 1000 устройств, устройство прошивается по 30 секунд. Я тут говорю, уже это уже не обсидиан, это уже Никитка, как минимум. Вот. И по мере чтения, скажем так, где-то первой трети, я понимал, что пишут ее умственно отсталые дегенераты. Вот, умственно отсталые, веб-обезьяны и вот это вот все. А где-то к стене я проникся к автору, когда он все-таки сумел запатчить бутлога. Вот. Как-то здесь уже называть это веб-обезьяной, ну, уже язык не поворачивается. Вот. В конце, ну, я, конечно, не верю, что автор всего один день на это проебал. Совершенно не верю, потому что такие статьи даже за один день не пишутся. Вот. Но он сказал, что якобы на все это потратил один день. Если автор на все это вместе взятое потратил один день, даже без учета написания статьи, то он, сука, сверх, блядь, человек. Вот. А учитывая то, что он там писал, что оставшуюся часть исследования он писал уже во время написания статьи, ну, даже так. Я вот не верю, что там его там 2 или 3 дня ушло на это.
3: Блять, я не вспомню, но в истории, в общем,

0: Не, ну понимаешь, бэкграунд начинается с того, что мы решили взять свой маленький бутлоадер и внутри поднять веб-сервис, веб-сервер. Вот. Для меня это однозначный диагноз. Веб-обезьяна. Какой может быть бэкграунд у веб-обезьяны? Вот. Но под конец выясняется много нового и интересного, при этом из совершенно разных областей и специальностей. Вот мне пишут, да ты охуел. Могу сказать, что наличие в микроконтроллере таких вещей, как JSON, XML или веб-сервер, вот, очень сильно явно намекает на веб-обезьянство.
1: Ну, подожди. Насчет XML окей, согласен. JSON, ну, зависит. А веб-сервер на веб-обезьянство, ну, совершенно не обязательно намекает.
0: Ну вот, мне нужно было обновлять свой градусник. Вот, через OTA. Вот, в ESP-шках есть встроенный механизм OTA обновления. Это часть фреймворка, то есть тебе его даже писать не надо. Вот, то есть там дается HTTP-ссылочка, какой-то веб-сервис, оно по HTTP или даже по HTTPS скачивает апдейт, само его разворачивает, и все у тебя хорошо. То есть все это из коробки.
1: Ну да.
0: Вот, но вместо того, чтобы воспользоваться коробочным решением, я написал TFTP-сервер. Потому что у взрослых мальчиков вот, обновление прошивки происходит через TFTP.
1: Ну, я как бы не понимаю мотивации к этому. Ну, то есть, кроме как бы личных предпочтений, я не вижу каких-то преимуществ у TFTP перед веб-сервером. Ты можешь точно так же из консольки закидывать обновление просто как бы кургом. Ну, будет это быстрее или там как-то, что, вот в чем цимес?
0: Наличие или отсутствие так называемых веб-технологий. Потому что веб-технологии вот, сразу ставят на тебе диагноз. Вот, я когда делал свой градусник, у меня был вот принцип «No web technologies».
1: Но ведь веб-сервер – это не веб-технологии. Веб-сервер – это просто протокол.
0: Нет, он все-таки связан. Здравствуйте. Все-таки веб-сервер – это часть веб-технологий.
2: В общем, я хочу в защиту TFTP-сервера все-таки влезть. Как минимум, это такой интересный enterprise в том плане, что через DHCP опции ты можешь указать какому-нибудь девайсу, какой TFTP-сервер он должен использовать. И, возможно, даже файл, с которого он, ну, имя файла, с которого он должен скачать обновление свое. Причем это может зависеть в том числе от того, какой у устройства MAC-адрес. То есть, допустим, можно по отдельным MAC-адресам раскидывать различные файлы обновления. Вот.
0: Ну вот, но скажу, тут маленький нюанс есть. Ты описываешь случай, когда устройство является TFTP-клиентом. Мой градусник уже был FTP-сервером.
2: Да, это отличие.
0: Вот. Кроме того, мой TFTP-сервер, ну, я так подумал, что раз мы его делаем, ну, какой смысл только прошивать устройство? Например, у меня есть такие обслуживания таких запросов, как /reboot, или, например, запрос system.info. Вот. Причем, неважно, ты делаешь get или put на reboot, устройство в любом случае ребутнется. А на info оно скажет

0: тебе, когда была скомпилирована прошивка, ее размеры и данные чипа.
1: То есть это не команды в рамках протокола TFTP, ну вот как тот же put или get, а именно пути.
0: Да.
1: Ну, так тоже можно. Ну, а если столкнешься с каким-то перебором, он же тебе сотворит все, что захочет. Ну, или все, что ты предполагал, можно с твоим устройством сделать, он тебе и сотворит.
0: Ну, есть такие файлы, как part 0, part 1, это, соответственно, partition 0 или partition 1. Если в эти файлы part 0 или part 1 что-то будет записано, то, естественно, будет повреждена прошивка. Но тут сработает защита самой ESP-шки, и она увидит то, что раздел поврежден, контрольные суммы не сходятся, подписи не сходятся, и запустит factory прошивку.
1: Ты сейчас процитировал статью или из документации вспомнил?
0: Я тебе другое скажу. Это в моем градуснике реализовано.
2: Ну, блин, эта же штука, она как бы реализована ESP-шкой.
0: Да, потому что если ты с этим не сталкивался, вот, то ты не сумеешь сделать свой OTA. Вот. Поскольку у меня OTA кастомный, вот, я, естественно, это должен был вот, полностью разобрать до последнего винтика.
2: Но подожди, у тебя OTA прям полностью кастомный, или все-таки ты используешь какие-то API ESP и DF?
0: Практически все кастомное.
2: Ну ладно. Я просто помню, когда я писал свой кастомный OTA для STM-ки, там, по-моему, не было вообще ни хрена. Даже проверки контрольной суммы прошивки. То есть там было просто типа где-то у меня, по-моему, ну, когда прошивка прилетала, она прилетала на внешнюю флешку, просто выставлялся флаг, контроллер перезагружался, и бутлодок, который там был написан буквально там, строк 20. Вот, если флаг есть, он просто копировал ее в основной флеш, бэкапил прошивку, вот, свапал их, короче, местами, и просто прыгал в новую, и все. А чё там пришло, это похуй. Я это даже, по-моему, ни разу не запускал.
0: Радио Анонимус. Пишем код, который никто никогда ни разу не запустит.
2: Да, все так. Кстати, ну, вообще, в целом, вот, возвращаясь к статье, я узнал много чего интересного из нее. Например, я узнал, что когда-то ESP32, вот, просто без букв, обычная базовая модель, была одноядерной. Я думал, там всегда было два ядра. Потом я узнал, что, например, контроллеры SPI 0 и 1 одновременно не могут работать. То есть, обычно делается как? Обычно вешают на SPI 0 флешку, с которой, собственно, программа выполняется, а на 1 PS RAM, если нужно. Оказывается, они параллельно работать не могут.
0: Вот последнее, кстати, я так сам и не понял. А вот первое из статьи я такого знания не почерпнул.
2: Там где-то вот про это было, когда он разбирал про это самое, как он там, ESP-Tool, или как прошивальщик назывался?
0: Ну да, это петухоновая обертка.
2: Не-не, не обертка, а сам прошивальщик. ESP-флешер. А, да.
0: Это режим флеш у ESP-Tool.
2: Вот, мне понравилось вот это вот, я дословно прочитаю. Сюрприз, загрузчиков 3. И более того, Stab Version это скрытая опция в ESP2, то есть выбор загрузчика ESPressive вообще не считает публичным API. Первое. Legacy-версия, написанная на C, Stab Version 1, которая по умолчанию была в ESP2 до версии 5.3. 2. Новая версия ESP2, написанная на Rust, Stab Version 2, но только до версии 4.11, и у нас на стенде как раз она. Сейчас заброшена. 3. Новая версия ESP2, переписанная с Rust на C, по дефолту версии 5.3. То есть в какой-то момент загрузчик переписали на Расте, а потом еще раз переписали с Раста на Си.
0: Вот, это все, что вам нужно знать о Расте, это во-первых. Во-вторых, я такой думаю, читал, думаю, интересно, а у меня вот версия какая? У меня IDE, в котором я шился, скачан 5 лет назад, и я его с тех пор не обновлял. Вот, а у меня есть весь этот зоопарк или нет? Ну, от слова публичное API у Command Line утилиты я, конечно, немножко выпал в осадок.
2: Ну, а почему? Это, конечно, API называть не совсем правильно, но смысл понятен.
0: Нет, это API у, опять-таки, веб-обезьян, которые... какие-то страшные команды! Ну ничего, ничего, все хорошо, все нормально. Сейчас мы их аккуратненько завернем в систем, в нашем прекрасном PHP, вот, и будем вот как API использовать.

0: Не, просто, ну, как это тогда назвать в целом? Типа, интерфейс?
1: Да, это интерфейс пользователя, блядь! Это утилита для пользователя, блядь!
0: Я думал, для разработчика...
1: Для пользователя пакеты инструментов разработки. Вот. А то, что умственно отсталые это заворачивают в PHP-оберточки и считают это частью стабильного API, это, конечно, блядь, пиздец.
0: Ну ладно.

0: Блин, я вот сейчас ищу, еще-то я не могу встать. Я точно помню, что я читал статью, и там было про разные ревизии и спешки. Что-то я сейчас не могу в ней это обнаружить.
1: Дорогие зрители и слушатели, вы сейчас в прямом эфире наблюдаете эффект Манделы.
0: Да. Радио эффект Манделы. Сейчас, это было как раз, где он пердолил это самое, скорости. Точнее, не скорость, а клоки.

0: Может быть, кстати, статью отредактировали и это убрали. Но, бля, я точно помню, что это было.
1: Может быть, ты попутно спутал со статьей, где рассказывалось то, что процессоры запускают всего одно ядро, а уже потом операционная система включает остальные ядра.
0: Слушай, нет. По-моему, это было как раз в этой. Это именно про ESP-шку. Вот, оно было, оно в примечании. Вот, скорость процессора, тут начинается. Давайте для начала все-таки разгоним процессор до 240 МГц. Скобка, хотя формально это не разгон. И вот на слове разгон там же можно в редакторе Хабра вставлять типа расшифровки и примечания. И вот здесь как раз про это написано. Я вот зачитаю. Это очень забавно, кстати. ESP32 когда-то был одноядерным на 160 МГц. Вот он как раз разгонялся до 240, но это было за пределами официальной спецификации. А потом, в конце 2021-го, Espressif абсолютно втихую, выпустив всего один документ уведомления, взяли и сделали его двухъядерным на 240 МГц. Двухъядерные обозначаются буквой D в начале маркировки чипа. То есть даже в названии продукты, которое ESP32U4... WDH не поменяли, только маркировку чипа, ну и ревизию кремния. Двухъядерный это Wafer Version Major 3.
1: Хуйня какая-то. В 21 году точно были двухъядерники.
0: Даже в 20-3.
1: Нет, просто ESP32. Точно. Даже в 20 году.
0: Не, ну вот тебе сам этот док, и там вот это вот есть, третий пункт. Upgrade ESP32U4WDH from single-core processor to dual-core processor upgrade that supported maximum CPU clock frequency from 160 to 240 МГц. Вот. Может это касается,
2: может, это касается конкретно вот...
0: Потому что я помню, возможно. Что
1: возможно. Потому что после выхода непосредственно двухъядерного ESP32 Espressif начала делать одноядерники, их было много, тоже в 32-й серии, но там вроде C2 и что-то такое, и все их обосрали за это.
0: Не, C это вообще серия под другие задачи была, но вот видимо раньше у ESP32 оригинальные были варианты с одним ядром.
1: Вот я такого не помню.
0: Так. Ладно, мне это в ром искать, потому что... А, вот, нет, подожди, вот. Версии SOC ESP32 выпускается в планарном корпусе. Вот, модель. Да, тут вот на Википедии написано, что есть модель с одним ядром. Все-таки. Поэтому, видимо, блядь, с другой стороны, короче, разбираться в их номенклатуре, ну его нахер.
1: Согласен. Ну а ты вот сам, как, вот, что бы ты делал, если бы у тебя чип шился 30 секунд? Что бы ты сделал?
0: Знаешь, честно говоря, зависит от того, что я хочу. Но я бы скорее вот вдохновился вот той статьей Яндекса и сделал бы просто очень большой USB-хаб, чтобы шить их параллельно.
1: Тоже вариант. Вот, мы веб-обезьяны, мы чуть ли не для каждой записи раздела шьем отдельный загрузчик. Вот. У нас все работает крайне неэффективно, но мы все распараллелим.
0: Да, ну и самый очевидно тупой вариант — это шить чем-нибудь флешку напрямую.
1: Ну, как бы, флешка, она немножко припаяна, а еще может быть под экраном в ESP-шках, если вот отдельно. Ну, это немножко больно.
0: Не, ну если как бы используется этот модуль в RUM, то да. Но если ты ее сам как бы делаешь, распаиваешь, то можно и так.
1: Вот, ну и не забывай, что флешка иногда может быть внутри корпуса самой ESP-шки.
0: А, ну да, это тоже, кстати, возможно.

0: чином понаписали.
1: Так, что нам пишут?
2: А как наезд?
1: На ESP-шке запустить MS-DOS? Кстати, а мне кажется, это должны были делать. Никто этого еще не сделал?
0: Почему сделали? И Doom запускали ванильный под MS-DOS на ESP-шке. Но вопрос как?
3: ЖБ, подкрути немножко микрофон, тебя слышно, мелко.
1: И пока ЖБ подкручивает, я вот загуглил ESP32MS-DOS, и мне Google выдал не очень релевантный, но занятный репозиторий. Вот, создан 11 месяцев назад, 10 звездочек. P-DOS, он ESP32. P-DOS, он ESP32 is a lightweight command line OS ported to MicroPython. И trans on resource limited ESP32 boards and provide simple DOS-like experience.
0: Ну, это именно DOS-like, да еще и на тухоне. Стыдно, стыдно так, таким быть, очень стыдно.
1: Вот, так что также тут вот в результатах прям конкретно MS-DOS я не нашел, но вот эмулятор IBM PC для ESP32 есть, так что, ну, в общем, выбора много.
0: Мне вот интересно, а как бы нам симулировать видеокарточку для вот этого всего?
1: Слушай, ну, первое, что приходит в Google, это пойти за идеями к Битруни, а второе, ну, а ее вообще надо эмулировать? У нас разве там нет какой-то, видимо, карты в старших ESP-шках, ну, чего-то подобного, по-моему, там были какие-то ускорители.
0: Тут смотри, какая проблема. Самый правильный, кстати, дешевый вариант и самый вот прям вот идеальный, это, конечно, подключить аналоговый телевизор ко всему этому. Вот. Вот это было бы прям вот прям идеально. Вот. Но, скорее всего, у тебя в качестве экранчика будет какой-нибудь экранчик от мобильного телефона с LVDS-интерфейсом. Куда это воткнуть?
1: Блин, слушай, ну LVDS ты, по-моему, ESP-шка при всем желании не задрайвишь, если это не P4, где есть MIPI.
0: Так, значит, нам нужно или P4, или конструировать свою видеокарту. Очевидно. Вот, наверное, поэтому-то видеокарта и нужна.
1: Ну... Знаешь, видеокарта — это две части. Первая — это как бы драйвер дисплея, вот, то есть который позволит тебе говорить с дисплеем на его языке. А второе — это какой-то вот аппаратный ускоритель для рисования чего-нибудь. Чтобы ты не процессором там заполнял этот самый экранный буфер, а как-нибудь там... Ну, ты понял.
0: Нет, во времена карта CEGA, VEGA, EGA, точнее сначала EGA Enhanced Video Graphics Adapter, вот, то все это, естественно, делалось на процессоре, и это нормально. Другое дело, что, например, в случае CEGA-шных карточек у нас один пиксель кодируется 2 битами. Вот, и в современном мире это очень странное решение, так если у нас есть там LVDS-драйвер, то нам нужно эти 2 бита, вот, превратить в полноценные 32 бита RGBA, вот, или просто RGB-32, и уже на скорости сколько там гигабит засунуть в фреймбуфер экранчика по LVDS. Вот. И вот тут, собственно, возникает вопрос. Мы медленной ESP-шкой запишем один байтик, например. Это целых 4 пикселя. 4 пикселя сразу превращаются в сколько? 16 байт. А это уже дохуя. Это уже можно DMA-трансфер сделать. Вот. Делать DMA-трансфер на каждый пиксель, ну, странное занятие. Вот. К тому же в экранчике-то может и не быть памяти у нас. Согласен?
1: Да. Ну, это будет, конечно, количественный экранчик без памяти, но окей, тоже принимается.
0: Ну почему? Почему колечный? Возьми какой-нибудь Ultra HD, вот это там 2,5К от мобильного телефона. В нем памяти нету. Зато есть темкостной экранчик, зато там есть 1500 нит и прочие финтифлюшки.
1: Ну, к такому уже нужна как бы серьезная видеокарта. Вот. Хотя, как бы, ну, ответ очевиден, но я скажу другое. Такую видеокарту явно надо, ну, ESP-шка ее не потянет. Хотя, я думаю, конечно, не, возвращаться с какими-нибудь там таймерами для этого дела нет. А вот приделать что-то типа RP2040 или более современные 2350 с его ПИО, вот это уже, может, сработает.
0: Вот, ты сказал, что очевидно. Но вот для нас, для простых смертных, нихуя не очевидно. Давай рассказывай, как это делать, и почему на Ютубе все используют какие-нибудь всратенькие экранчики вида 320 на 240, в то время как в любом мобильнике сейчас, ну, там, 2500 на 1080, вот, ну, как минимум.
1: Ответ очевиден, и он называется FPGA. Ну, на самом деле, не обязательно FPGA, CPLD тоже подойдет, но это все сорта программируемой логической интегральной схемы. Почему на Ютубе все используют вот это вот? Ну, потому что даже я сдался, и весь вот программирую плиз с помощью клод-кода. Проверить, что он там делает, сложно. Причем я концептуально знаю, как плиз программируется, но короче, у меня лапки, вот.
0: Поэтому да. Короче, Obsidian не осилил FPGA.
1: Ну, знаешь, скажем так, я осилил FPGA, но вот на уровне собрать калькуляторы на конечных автоматах. А как из этого дальше, вот люди там, есть отдельные личности на Ютубе, которые такие, я за выходные там написал свою реализацию RISC-V, она прошла все тесты. Ну, вот как перейти к такому, я не понимаю.
0: Тем временем, я не помню, кидал я это уже или нет, отпусти это дело на главную. Небольшое видео на Ютубе. На Ютубе у нас демка, которая запускается на Commodore 1541 флоппи дисководе. Сразу скажу, данный уровень графениума вот, на Commodore, ну, предположительно, недостижим. В принципе, недостижим. Автор отрезал проводочки от монитора, отрезал проводочки от флопика, скрутил их через резистор стоомный и запустил демо. Если вы хотите почувствовать себя ничтожеством, унтерменьшем, чмом и все такое, это видео для вас. Я на 103-м контроллере STM32F103C86 не сумел сделать даже чего-то отдаленно такого. я тоже признаю, что я полное ничтожество. Вот, Obsidian, ты можешь это также посмотреть без звука. Вот, кстати, там еще и звук оказывается одновременно. Вот, как человек это сделал, для меня, конечно, ну, в общем, я просто скажу, что я, вот я, лично я, полное стопроцентное ничтожество.
1: Ты-то кидал вне конфы, я отпустил. Я вот сейчас, собственно, саму демку я смотрел, я вот сейчас скроллю начало и пытаюсь понять... А, ну у него вот картинка, которая объясняет, то есть у него просто... у него какая-то резкая комбинация на видео. То есть, подожди, вот этот... это аналоговое видео, то есть у него просто земля и сигнал, и все?
0: Да, еще часы.
1: Подожди, в смысле часы? Не, просто у него вот на картинке на 1 минута 1 секунда показано, что туда идет только один.
0: А, ну, тогда я, извините, я могу ошибаться. В любом случае, тайминги у него, сука, отличные. А когда я игрался с телевизором, у меня все, блядь, дребезжало, как хер знает что. Ленточку я тогда так и не нарисовал на телевизоре. А, и когда пересматривал спустя годы на Ютубе этот ролик про Леночку, да, что-то очень отдаленное было похоже на Леночку. Ну, очень шакальное и очень шумное.
3: А здесь...
1: Я забыл,
3: сколько он в телевизоре?
0: Что, прости, она не могу...
3: На кинескопном телевизоре ты это пытался
2: делать?
0: Нет, на LCD. Вот это был телевизор от DNS. Вот вполне возможно, что меня ебало, ну, там, операционка телевизора. Вот, но ебал я его по-чистому VGA. Вначале я еще пытался соблюдать какое-то приличие, там через резистор подключал. В конце концов я уже все приличия отбросил и прямо на выводы STM-ки кидал VGA-шные контакты. Но Леночку я так синхронно вывести не сумел. Но когда я игрался с ДМА, мне все-таки удалось сделать одну вертикальную черту. И вертикальная черта на экране была стабильная.
1: Ну, VGA это все-таки не тот сигнал, что вот у чувака. По-моему, VGA же он аналоговый, тебе...
0: Да, но я, скажем так, в VGA он тоже аналог. Вот, только там у нас еще есть, по-моему, вот сейчас могу напиздить, по-моему, отдельный синхроимпульс для строк, отдельный синхроимпульс для всего кадра. Вот, и это я все, естественно, пытался сделать на STM-ке. Вот сейчас, кстати, могу что-нибудь спиздануть. Вот, но у чувака, я так понимаю, просто черно-белый сигнал, композитный.
1: Ну, насколько я понял, да, там просто композитный сигнал. И там вот эти все, как они, стробы, наверное, называются, ну, короче говоря, синхросигналы, они вшиты внутрь этого сигнала.
0: Да, да, да. Не, ну, в принципе, так-то была еще одна демка от некого Линуса. Вот, я, к сожалению, сейчас название не вспомню. Там вообще использовалась от Тини. И картинка там была цветной. Но чем оно интересно здесь? Здесь используется флоппи-дисковод, то есть даже непрограммируемая микросхема.
1: Ну, слушай, флоппи-дисковод тут как бы на самом деле не особо удивителен. По большому счету, тут сложность была в том, чтобы вот, ну, получить правильные тайминги. типа, я не в курсе, вот какой у вывода флоппи дисковода там, соответственно, клок, и какой нужен вот видеосигналу, но по большому счету это не кажется какой-то ультрасложной задачей. То есть это выполнимо, хотя, ну, заебаться, подстроить все там частоты придется.

0: Вот, что касается экспериментов с... Знаешь, короче, видео это сложно, потому что я помню, я как-то в эфире пытался написать вот по урокам HDMI, пытался скопировать просто готовый код на Verilog, запустить вот на Blizz, ну и вот это все не то. В итоге мы запустили какой-то полностью готовый пример производителя, и я в нем ничего не понял. Вот. На этом мои попытки сделать свою видеокарту тоже закончились.
1: Вот, я сейчас поискал на Ютубе то самое видео, где на АВР-ке, на, по-моему, даже от Тини делалась демо-сцена, но что-то как-то такое.
0: А в чем вот такое есть выражается?
1: Не могу найти это видео.
0: Ну, ладно. Не, в принципе, я считаю, что в этом плане одно, как бы, один из лучших. Одни из лучших достижений — это все-таки Битруни, который делал полноцветную ВГА на ESP-шке.
1: Ну да. Вот. Но, скажем так, на ESP-шке там как бы жирно. Вот. И вот такого аутизма, как на от Тини, уже там нету.
0: Не, ну там он, по-моему, все равно заебывался с тем, чтобы все клоки нормально работали и там ничего не плыло.
1: Да, это само собой. Кстати, телевизор у меня, как я уже сказал, не аналоговый, а цифровой. Вот, то есть можно было немножко играть с длительностью синхроимпульсов и делать, ну, скажем так, мне телевизор многое прощал. Вот. А вот делать совсем чудеса, которые можно было на аналоговом кинескопном телевизоре, то есть произвольное разрешение экрана, вот, динамическую смену разрешения экрана, мне телевизор, увы, позволить не мог. Да я думаю, даже если бы это был поздний кинескопный монитор, то он бы и тоже такие фокусы мне не разрешил.
0: Так, нам тут вот написали сообщение, которое я пытаюсь осознать. Я так хотел с SATA передавать сигнал на STM32 и также выводить с ПК графон на произвольный дисплей с SPI, но STM32 не работает на частоте 1,5 ГГц. Нунчик, я тебя огорчу, даже не каждая плиз сможет работать на частоте 1,5 ГГц. Вот, а хотелось бы.
2: А почему именно SATA?
0: Не знаю. Если, Анончик, если ты услышал вопрос, почему SATA, то, пожалуйста, вот отпиши про свой выбор.
2: Потому что высокочастотный последовательный интерфейс для реализации на микроконтроллерах, ну, так себе подходит. Вот. А из похожего я помню, на вроде бы на Atmega реализовывали CD-плеер, который работал, соответственно, с приводом компакт-дисков компьютерным, IDE-шным. Вот, то есть эта хрень вроде бы декодированием всяким там PCM не занималась, но, допустим, прочитать через IDE интерфейс там список треков, вывести длительность, вот позволять между ними переключаться, это было. Называлось типа YAMPP, то есть Yet Another Music Player.

0: Вот, я только хотел сказать про паты интерфейс, он же IDE-шный. И по идее ведь можно сейчас купить какой-нибудь конвертер SATA пата, вот, и попытаться его на высоких частотах заклокать и получить кучу, по сути, GPIO, не?
1: Так, пата... А, пата это и есть IDE. Слушай, интересный вопрос.
0: Главное быстро, быстро, быстро ножками дрыгать. А если ты найдешь с PCI-экспрессом такой переходничок, то вообще там с таймингами можно любую хуйню творить.
1: Слушай, если уж идти в PCI-Express, у этого VCH есть контроллеры, там переходники из PCI-Express на всякую херню. Опять же, про них узнал из видео Битруди, где он делал этот M2 с кучей светодиодов. Вот, так что можно ими пользоваться.
0: У меня от тебя передача видеосигнала посредством конвертера, точнее не так, генерация телевизионного видеосигнала посредством наводок на кабели конвертера VGA-конвертера.
1: AirHubs передача, это да.
2: Пройти глубже.

0: Вот, насчет PCI я вот про вот это вот видео отпостил. Так, также у нас тут есть ответ от Анончика. Не каждая STM. У Alwiner есть один процессор с 64 мегабайтами в комплекте, какой-то аналог A10/A13. Оно умеет и в SATA, и во все остальное. Проблема в том, что это Alwiner. Анончик, я так понимаю, вот первому Анончику был нужен SATA Slave, а то, что Alwiner сможет как бы быть SATA, ну, девайсом... Это сомнительно. Ну и если как бы Alwiner в качестве хоста, извините, у них и так есть GPIO, как правило. Так, вот, и Анончик там ответил насчет того, почему SATA. Потому что на материнской плате их много, одевать некуда. А особенно в ноутбуке, поэтому хотел найти применение, к тому же сделать для ноутбука такую же ПУ на STM32H7 с минимальным энергопотреблением. Вот. Радио Анонимус. Мы изобретаем фреймворк курильщика в прямом эфире.
1: Я поясню, фреймворк не в смысле там какой-то программный фреймворк, а ноутбук. Ну, в смысле, что концепцию модулей из ноутбуков фреймворк.
0: Да, только фреймворк, по-моему, в качестве... Что у них там используется для подключения? По-моему, USB 3.
1: USB 4.
0: О, даже так. Вот, а у нас будет SATA. А, точно. В фреймворке курильщика вот эти вот все модули расширения должны подключаться по, угадайте, какому интерфейсу. Компромисс вот между этими вариантами.
1: Извините, я хотел флоппи предложить.
0: Нет, все намного проще. ESATA.
2: Это что-то на языке веб-обезьян?
0: Нет, ESATA это вот попытка сделать внешние жесткие диски до того, как догадались запихнуть в них USB. По-моему, в последних живых реализациях этого разъема они были совместимыми с USB, и их можно было использовать просто как USB-разъем. Зачем, не понимаю, но можно.
1: Эта фигня, она была жестко нестандартизированной, вот, но самое живое оттуда было ESATA-P, то есть ESATA с питанием powered. И там, да, там как бы получалась комбинация, что можно воткнуть либо ESATA разъем с доп-контактами под питание, похожими на USB, либо просто USB, там, флешку, допустим, которая тоже от контактов питания получала свои 5 вольт.
2: Тем временем я таки нашел оригинал. Это Linus Akeson. Вот, у него было две демосценки. Одна Craft, это ёбля именно VGA, и вторая сценка Paso. Это работа с PAL-сигналом.
3: Вопрос. Я вот недавно купил Easy Cap, или ее аналог китайский, их сотни клонов, корпус одинаковый, для оцифровки видеопотока с детектора дронов, чтобы потом им насрать куда-нибудь в эфир, в интернет. Вопрос. Как сделать так, чтобы если одноплатный компьютер, Raspberry Pi 4B или аналог какой-нибудь, или попроще, поменьше что-нибудь, во-первых, шифровал данные, во-вторых, с него нельзя было выковырить прошивку и знать IP-шник, на который он срет. Потому что если вот куда он ссытся вычислить, туда прилет будет. Бомба. Резиновые. Вот.
0: Я думал,
3: что DDoS. Нет, его вычислят по базам, которые есть у спецслужбы. Они есть, и они работают как в кино в три клика, буквально, блять. Я как увидел, охуел. Это не как в кино, это в три клика, блять, буквально.
0: Блять, курьер, конечно. Что угодно, лишь бы не покупать VPS где-нибудь в Африке.
2: 2 чую ВПС в Африке. Вот. А тебе вообще можно купить ВПС у Cloudflare примерно за бесплатно.
3: А Cloudflare кто владеет, британцы или жиды? Потому что если еврейская моссадская разведка, то она нам не подходит.
0: Нет, суть Cloudflare в том, что это все, как бы, Cloudflare будет такой проксей и не палить,
3: собственно. Я знаю, как это работает. Я знаю, как это работает, и забыл, кто профессии был до армии. Вот, я вот думаю, VLS всякие и так далее сделать, но будет ли задержка высокой из-за этого? И потянет ли мое говно Raspberry Pi 4 вот эту вот всю связку?
2: Ну, могу тебе сказать, насчет VLS конкретно не скажу, а какой-нибудь легкий WireGuard, это вообще прям, ну, беспроблемно. Вот вообще-вообще беспроблемно. Вот. А протянет ли оно кодирование видео? Для Малинки это больно. Вообще, Малинка сама по себе... это
3: подожди, перебью, пожалуйста, извини за перебивание, прошу прощения, но 4B отличается от 5 тем, что у нее есть аппаратные декодеры, кодеки, которые декодируют видео. А вот кодируют ли, я не знаю. И хотел бы узнать у тебя по этому поводу мнение.
2: Так я же как раз про это. Все малинки, начиная с первой, это, по сути, большое жирное видеоядро, к которому сбоку зачем-то кто-то присрал всратенький процессор. В 4B это уже целых 4 ЦПУ ядра, вот, но по-прежнему основное большое жирное это GPU внезапно, поэтому оно умеет само по себе и декодировать, и кодировать. Вот только кодеков тебе для этого никто не даст.
3: Почему? Оно же аппаратно может это делать. Как это не даст? Почему?
2: А тебе нужны какие-то там драйвера, очень хитрые, которые стоят денег!
3: Какая жалость!
2: Вот, поскольку драйвера эти проприетарные, стоят денег, с ними никто не компиляется, и по сути с этими аппаратно ускоренными кодированиями работает 1,5 софтины, которые, как правило, говно. Поэтому, если ты заведешь аппаратное декодирование видео на малинке, это уже большой такой... плюс большая жирная подеба. А вот если ты сумеешь аппаратно кодировать на малинке, это вообще будет ультраподеба.
3: Ну а как же в open source?
2: Задай вопрос Бродкому.
3: Пидорасы.
2: Мы в эфире, поэтому гомосексуалисты.
3: Осуждаем осветительные сентенции и коннотации, сказанные сугубо в сатирическом смысле.
0: Вот, а вообще насчет, ты вот говоришь, зашифровать, чтобы никто не узнал, я расскажу сейчас смешную историю. Я вот не стал докапываться, но мы, значит, там вот ебемся с одним, с партнерами, они нам дали вот свой контроллер умного
3: дома. Подожди, у вас тоже их так называют? У нас их пиндосы называют.
0: Нет. Партнеры — это просто другая компания, которая вот делает свой там контроллер со своим софтом. Контроллер не их. Даже не Шилдины, ну, там сделан еще одной какой-то компанией. Понятное дело, что на логике, как бы, ну, разработано где-то в России, производится в Китае, ну, как обычно. Вот. На этот там логика, они, значит, написали какой-то свой говнософт. Вот, и мы вот к ним там пердолимся, такой не Home Assistant, пишем там под него скрипты, вот это все. Но иногда, как бы, скрипты такая в состоянии, я бы сказал, альфа-тестирования, поэтому если его написать очень хорошо, то он может повесить контроллер. Вот. Надежная промышленная автоматизация. И когда контроллер вешается, либо мне приходится вот физически припираться в офис и передергивать питание, либо нужно уже там, вы починили эту фигню, нужно зайти на него и перезапустить вручную, там, ну, по SSH.
3: Стой, стой, стой,
0: Но...
3: стой, стой, стой, стой, я буквально сегодня в компьютерном магазине видел USB 5 ампера 5 вольт такую залупку, которая по Wi-Fi подключается к интернету, где ты скажешь ей подключиться и управляешь удаленно.
0: Короче, вот, и, значит, у нас как-то наш разработчик такой спрашивает, типа, блин, может вы нам дадите SSH, чтобы мы могли заходить туда и хотя бы запускать ребут? Вот, а что нам ответили? Нет, нет, это как бы
3: Да,
0: нельзя,
3: угадаю.
0: это
3: Вы
0: защита
3: видите
0: интеллектуальной...
3: прошивку.
0: Да, это защита
3: Мне, я
0: интеллектуальной
3: недавно просил SSH,
0: собственности.
3: я просил недавно SSH для одной штуки. Мне сказали, вы же украдете мою прошивку. Сначала чувак прикидывался секретарем или продажником, но потом, когда я поднял эту тему, он сказал, нет, это моя прошивка, я ее писал не для...
0: Не-не-не, ты
3: Бизнес,
0: понял.
3: блядь, три
0: Это как
3: человека
0: бы
3: в
0: не то.
3: одном, блядь.
0: Это вот у тебя шиза чувак. А нам написали вот прям нет для защиты интеллектуальной собственности. И более того, когда вот у них покупаешь вот эту херню, ты на самом деле вот в счете платишь не за вот этот контроллер, ты платишь за их программу. Ну и я как-то вот решил, я как-то подумал, что типа, ну... Чуваки, вы уверены? Ваше железо у меня на руках. Давайте посмотрим, что там вообще есть. В итоге, как бы я дампать ничего не стал, потому что мне было впадло, ну и как-то незачем. Но диск не зашифрован, U-boot без пароля, ну вы поняли. Плюс можно как бы фирменной тулзой Amlogic просто сдампать прошивку даже без ручного
3: А
0: захода в
3: подожди,
0: U-boot.
3: Amlogic это что? Amlogic это что, FPGA какой-то или?
0: Amlogic это ТВ-боксы.
3: А, ты решил пойти по стопам Valdica SS?
0: Нет, почему? Просто, как бы, ну, если что, железка это JetHome. Может, слышали. Вот. Собственно, чтобы прошить их, нужно пользоваться фирменной тулзой Amlogic. Просто подключаешь по USB, запускаешь и все. Как бы, я не знаю, почему они выбрали настолько калечный процессор, но ладно. Это как бы их дело, их бизнес. Ну и вот, короче, такая
3: Калечный,
0: защита
3: не
0: интеллектуальной
3: калечный, а
0: собственности.
3: каличный.
0: Да
3: Модули,
0: понял.
3: модули. Ты перебиваешь, и вас обоих плохо слышно. Прошу Так,
0: прощения,
3: ЗКП.
0: нижайший поклон.
1: А вот что ты имеешь в виду по пути Valdic SS с AMLogic? По-моему, он с
3: Он
1: медиатековскими
3: из TV-боксов,
1: обкладками.
3: TV-боксов хотел сделать, он из TV-боксов хотел сделать себе аналог
1: Клиент-сервера.
3: Пайхола. Нет, аналог Пайхола, который будет пропускать все через его VPN посредством кодирования на TV-боксе.
0: Блять, а в чем
1: Да, ну
0: как
1: про такое
0: бы
1: не слышал.
0: цимис? В чем цимис? Амлогик это просто производитель процессоров.
3: Цены на ширпотребные TV-боксы. Похуй планеты и компьютеров. Не нужны они, телевизоры. Корабль для хлебца.
2: Короче, этот ТВ-бокс стоит что-то в районе 600 рублей. То есть тебе дают, ну, не сказать, что топовое железо, но такое хорошее железо за сколько? 8 долларов?
0: Ну, блин, у нас же
1: Я
0: есть какие-нибудь Orange
1: думаю,
0: Pizera.
1: ну это где-то по уровню производительности, как вторая малинка, так?
0: В лучшем
3: Обсидиан,
0: случае.
3: как тебе как тому известно хорошо, да и ведущему, и остальным, кто хоть как-то сталкивался либо изучал работу на заводах, вот, ведущий там не работал, он там сталкивался с этим, он видел это в интернете, вот, и ты не работал на заводах,
0: С
3: ты видел в
0: чем?
3: интернете. Ну так вот, с тем, что коробка и питание и все остальное для стабильной, удобной эксплуатации прибора тоже стоит денег. И собирать это в герметичном корпусе для наружного монтажа, ставить туда отдельную платку бесперебойник, которая бесшовно, без паузы в 40 миллисекунд переключится на питание от аккумулятора, покупать аккумулятор на 2500 мА или 2800 мА, который точно действительно потянет потоку со стабильным при высаженном аккумуляторе напряжением. Вот. Это все
4: можно
3: купить.
0: Короче, это.
2: Заебал. А у Валдика какие-то ультрадешевые приставки были, и они периодически зависали. Я думал, какой бы Watch Dog сделать. Watch Dog дешевле 300 рублей, но никак не получался. А 300 рублей — это половина стоимости приставки, блядь.
3: Что-то Вольтрон не собирается, даже не смешно как. Вот. Мне недавно поручили, ну, скажем, потом расскажу на автопате.
2: В общем, короче, Amlogic — это максимально дешевый и максимально всратый ширпотреб, который just fun fucking work. Ну и если ты умеешь работать с Amlogic, тебе дают бесплатно декодеры MPEG-2, MPEG-4.
0: Но не энкодеры.
3: А вопрос, а если эти декодеры эту микропрограмму слить со сверхбольшой интегральной схемы на свою электронно-вычислительную машину и воспользоваться программами обратного инжиниринга для того, чтобы получить исходный код, листинг исходного кода этого дела? Вот. Получилось ли бы это переложить на другую ARM-платформу, но с той же архитектурой?
2: Максимум, что ты сможешь слить, это устройство того, как работает сам кодек. Вот. Какой битстрим кодируется, как кодируется. Вот. То есть слить, да, можно. Всякие сверхточные лазерные сканирования, повреждающие, разрушающие сканирования, анализы. Ну или через 10 ты это, потратив десятки миллионов долларов, да,

0: записи. А потом у линуксоидов, оказывается, уже существует BetterFS, который может все то же самое, только лучше. Не, обидно, конечно, если так подумать, что нет в open source этих кодеков и декодеров. Но...
1: Так в том-то и дело, что они именно софтварные, чисто софтварные, есть. И они даже лучше аппаратных, во многом лучше. Вот. А аппаратные, как правило, они более простые, более примитивные, но они залиты в самой железке, и поэтому выполняются нереально быстро, не тратя процессорное время.
0: Ну а почему производители железа не выкладывают их бесплатно в качестве такого промо для покупки этого железа?
2: Да слушай, какой вопрос. Производителей нет. Ну ты берешь вот на идешь на GitHub, пишешь там что-то типа H264 encoder и ставишь в языках Verilog и VHDL. Дальше тебе это просто надо синтезировать в проект микросхемы и отправить в какой-нибудь TSMC.
0: Ты имеешь в виду FHashить?
2: Ну, либо да, либо либо запустить это на FPGA.
0: Так, этого колдуна на костер.
2: Нет, ну а что ты имеешь в виду, когда ты говорил, вот взять и поставить? Ну, вот, пожалуйста, как ты поставишь аппаратный энкодер софтварный?
0: Да, смотри. Если у тебя есть видеокарта, в ней очень много шейдерных ядер, они параллельные маленькие. Есть какие-нибудь шейдерные языки программирования или скриптов? Я даже не знаю, как это
2: какие,
0: более
2: точно блядь, шейдерные
0: назвать.
2: Ядра в Малине?
0: Но есть же аппаратное ускорение видео в современных видеокартах. Оно аппаратно прошито с кучей функций, но драйвером ты не владеешь. Ты им только управляешь и в него отправляешь данные. Там есть DRM всякие, конечно. Вот вроде для 10-битного видео есть, вроде нет, не знаю точно. Может уже есть.
1: Ну, вопрос в чем? Погоди, для NVIDIA-вских драйверов был кряк. Вообще, NVIDIA-вские драйвера позволяют кодировать только один поток H264 или H265. Один поток. Но если крякнуть драйвера, то можно одновременно енкодить хоть сотню потоков.
2: Они влезут-то параллельно?
1: Сколько влезет, столько и будет. Если ты, например, кодируешь H264 в Full HD, ну, там штуки 3-4 потока влезет. Если ты кодируешь 320 на 240, то и 100 штук влезет в реал-тайм.
2: Не, просто думал, что там же аппаратный блок энкодера один, соответственно, можно кодировать один поток. Или у NVIDIA это на ком сделано?
1: На чем это сделано, не знаю, но кряк для NVIDIA-вских драйверов такой был. Сам я его, естественно, не ставил, не тестил.
0: Мы осуждаем пиратство.
2: Не пиратство, а исследовательскую деятельность.
0: Да, надо быть зашоренным, смотреть телевизор и верить в Соне в глаза.
2: Вот, вообще насчет как бы компьютеров с видеокартами, у тебя как раз никто особо-то, ну, не лочит тебя, пожалуйста, FFmpeg поддерживает, соответственно, кодирование на видеокарте NVIDIA.
0: Подожди, когда ты покупаешь видеокарту, ты не совсем ей владеешь, ты владеешь только железом. А вот что ты можешь из этого использовать, зависит от лицензии. Тот же DisplayPort вроде как за каждый разъемчик на каждом устройстве по доллару берет. Вроде как, не помню точно. Ну вот, вероятно, те штуки, которые в самом камне, в кристалле, ну вот, драгоценном, они, возможно, тоже как-то лицензируются.
2: Нет, вопрос в другом. Вот ты ставишь видеокарту NVIDIA, ты можешь ей кодировать и шифровать видеопоток. В чем проблема? Без покупки каких-то лицензий дополнительно. Банально FFmpeg-ом.
0: Да, но если там есть какое-то аппаратное ускорение, то FFmpeg, наверное, не его используют.
2: Его используют.
0: Кудра. А разве не кудра?
3: Разве не кудра?

0: Нет, есть и то, и другое. В Винде есть интерфейс DXVA. Это чтобы декодировать картинку, вот, получить картинку на входе. И для этого есть стандартная виндовая инфраструктура. Дальше, с помощью CUDA эту картинку можно преобразовать между разными цветовыми пространствами, отресайзить, наложить ее какой-нибудь очень простенький оверлей. И FFmpeg поддерживает, ну, где-то штук 5-6 фильтров с использованием именно CUDA. А дальше, очень интересно, есть именно энкодер NVENC, который именно может быть вкомпилен в FFmpeg. И это, опять-таки, аппаратно ускоренное кодирование. И я на своем стареньком Intel i3 получал, ну, примерно, ну, на тестовых видео, естественно, небольшого размера, это не Full HD, я получал примерно 150 реалтаймов в цикле декодирования плюс кодирования. 150 реалтаймов. Под виндой. Да.
1: Реалтайм, конечно, это прям высший пилотаж, но еще и параллельный. Но вот, если я правильно понял. Но вот вопрос.
0: 150 реалтаймов. 150 реалтаймов.
1: Это на какой видюхе? Ну, твой первый, который из первых
0: мод? Нет, 1070. GTX 1070.
1: А, ну, я ее запомнил как первая мощная видеокарта ведущего.
0: А у меня другой не было!
1: Нет, у тебя до того было одно, а потом у тебя появилось вот
0: что-то. У меня было GTX 650, вот, она сдохла, и на нее пришла GTX 1070.
2: У меня тоже!
0: Вот, так что на GTX 1070 я имею 150 реалтаймов. Продолжай.
1: Чтоб ты понимал, из-за того, что эта видеокарта не тянула Supreme Commander, а я был фанат Total Annihilation компьютерной стратегии, вот, в реальном времени, то, ну, не фанат, мне она нравилась, я не могу чего-то фанатеть, но это из-за снобства. Короче, вот, мне пришлось ее в режиме карты пройти со значками, изредка переключаясь в 3D-вид. Чтобы вы понимали, я смог.
0: Давай нас по основной теме кодирования видео.
1: Ну, в общем, что? Мне нужно закодировать видеопоток 640 на 480 или 720, там около того. Вот, закодировать его, желательно зашифровать, чтобы не было понятно, зачем именно наблюдаем. А потом отправить на остров Эпштейна и обратно в таком виде, чтобы даже не было понятно, что именно этот поток, именно с этого айписника является, так сказать, абонентским устройством.
0: Ну, короче, смотри, что делаешь. Значит, сразу говорю, изи-капы, USB-шные, это действительно такое коммерческое название, под которым можно купить вообще все, что угодно. Этих изи-капов, наверное, тысячи видов. Это вот просто такое вот название, под которым любой китаец выпускает свое устройство для захвата аналогового видеосигнала. Вот, что там может быть, а чего может не быть, вот никто тебе не скажет. Как правило, это...
1: Кстати, вопрос. Из него RTL-SDR можно сделать?
3: Нет.
0: Вот, а значит, представляется оно обычно веб-камерой, как раз 640 на 480. И это еще один большой недостаток данных изи-капов, потому что правильно... паловский или секамовский сигнал захватывать, это 720 на 576, кажется, я уже не помню стандарт. Вот. А оно его ресайзит до 640 на 480 и тем самым полностью его всирает. Так что это очень плохой конвертер всегда, как правило. Вот. И, ну, хорошие картинки ты с него, короче, не получишь. Ну ладно, не об этом. 640 на 480, в принципе, крайне всратый поток. Если взять и потюнить стандартный X264, это софтварный кодек, то, в принципе, Малины должно тебе хватить, чтобы его кодировать в пресете FAST. Пресет FAST – это очень некачественный поток. Могут быть квадратики, артефакты, и сам битрейт очень высокий. То есть там, где high quality делать условно там 200 килобит, вот, то low, точнее, то fast сделает 500-600 килобит. Но и там это копейки. Поэтому насрать. Дальше на малинке поднимаешь какой-нибудь WireGuard, да, острова Эпштейна. Вот. И настраиваешь трансляцию через FFmpeg или через Nginx на этот самый остров Эпштейна через установленный WireGuard. Тебя легко, естественно, можно будет задианонить. Вот, потому что 24/7 у тебя будут по этому шифрованному каналу идти какие-то непонятные данные. Вот. Вражки такие прямые трансляции научились вычислять и банить. Вот. Чтобы не было понятно, что там за данные, ты можешь подмешать какой-то шум. Например, раздавать анальное гей-порно. Вот, через этот же самый WireGuard. Что внутри
2: туннеля? Прошу прощения, господи хороший, но у меня есть только с толстыми японочками.
0: Да, слушай, главное, чтобы оно было очень популярным. А толстые японочки или там анальные же поебли, это уже дело десятое. Я, например, обладатель больших архивов, но почему-то вот... Из всех моих архивов там буквально, ну, буквально 10 тайтлов очень популярны. Вот, все остальное оказывается таким узконаправленным и узко, ну, любительским, скажем так, кинотворчеством. Короче, раздаешь порнуху. Вот, соответственно, трафик смешивается, и чтобы понять, что ты передаешь, достаточно сложно. В принципе, по размеру пакетов можно попытаться понять, что это за дрянь. Вот, чтобы и сюда домешать мусора, можно пробовать использовать амнезию ВГ. Сразу говорю, амнезию ВГ я не использовал. Как она работает на Малине, я понятия не имею. Вот, но классический WireGuard на Малине работает практически прозрачно. Вот прям вот вообще прозрачно. Вот. На другой машине ты собираешь свою порнуху, собираешь свой видеопоток из потока опять в файлы и пересылаешь, например, по FTP. Или шифруешь, или распечатываешь на принтере, а потом отправляешь. В общем, твои желания.
1: А есть технологии поновее?
0: А зачем тебе поновее и что тебе в этих старых не устраивает?
1: Подозрение, что их умеют очень хорошо детектить всякие системы типа схемы и так далее, всякий трафик, как они, блядь?
0: Да. Да, они, ну, если ты, скажем так, по размеру и особенности трафика, например, можно с высокой точностью сказать, что ты занимаешься торрентами. Но где-то там будет еще один поток, который будет, например, вестись по TCP в случае с RTMP потоком, и сказать, что внутри... Ну, очень сложно. Предположить, что это видеотрансляция, да, можно, но вытащить видеопоток – нет.
1: Вопрос. Когда по RTMP подключаешься к чему-то и сам прямо в ссылке указываешь логин и пароль, это только подключение для того, чтобы определить, можно этому юзеру ответить на поток или нет? Или это какое-то шифрование?
0: Нет, шифрования в RTMP нету никакого в принципе. Был RTMPE, вот там было шифрование, но он сдох практически не родившись. Вот. А сейчас RTMP выродился, потому что оригинальный флеш вообще сдох. И под RTMP вот осталась некая такая, такой, как протокол для проигрывания видео. На самом деле RTMP более интересный протокол, но это технологии древних. Вот, эти шифрования...
1: Аналоговые камеры его используют, насколько я знаю.
0: Шифрования в RTMP считай, что нет. Вот, поэтому ты гоняешь его через WireGuard.
1: Ну, собственно, так я на гражданке и делал. Гонял через WireGuard. Прямо в дырочку.
0: Вот, и что тебя не устраивает? Думаешь, хрустальный шар может читать WireGuard?
1: Он может читать все, и я так скажу, что, возможно, я это видел во сне, но видел. И это ужас. Это все. Open source пердолики могут уже даже не чухаться. Война проиграна, разве что там какая-нибудь цикада 3301 или шифропанки, не только канадские, а и японские, что-нибудь придумают. Но пока новостей только ждем. Читаем Hacker News. Вот. И надеемся на светлое будущее. Что нейросетки сожрут друг друга.
0: Постквантовое будущее.
1: Кстати, да, существуют такие алгоритмы, но постквантово-дееспособный алгоритм как-то ограниченно пригодный в неквантовую эпоху, до фотоники, до квантовых компьютеров. Вот. Мы пока что пользуемся кремнием. И как-то,
3: при чем тут это?
1: Ну, при том, что алгоритм вроде и есть, но количество псевдослучайных сгенерированных наборов для Salta и Pepper'а ограничено, а квантовая штука может это все крякнуть за полсекунды, наверное.
4: Ну, ты можешь полсекунды. Блять. В квантовом мире, напоминаю, времени нету.
0: Вот, ты в качестве Salta и Pepper'а можешь каждый раз подходить к камере и корчить смешные рожи. Будет уникальный слепок Salta и Pepper'а в виде твоей рожи.
1: Я так скажу, если уже была атака на SSL, HTTPS был дырявым, там параметр I, который задает... Забыл, в общем, математике я не силен, поэтому скажу так. Есть параметр, который подсаливает хэш-сумму. Если набор этих параметров ограничен, и в то, что генерирует случайное число, вложена закладка, ограничивающая количество этих случайных чисел, то, начиная с далеких времен до 13-14 года, американские спецслужбы могут все это слушать. Сноуден это доказал. А по поводу постквантовых приколов, так почитайте статейку. Как-то постквантум криптографии Fluffs или что-то такое. Там почему-то в голове вспоминается Debunked, но не Debunked, а именно Fluffs, как
3: плохие вещи.
4: Да похуй, к чему это уже. Я вовремя пришел. Короче, читал я все про эту постквантовую хуйню, и там, блядь, вот прямо видно, что это хуета, и все это будет все равно слушать.
3: Ну да, по-моему, пока все существующие постквантовые алгоритмы взламываются вполне себе обычными компьютерами.
2: Постквантовые приколы только на нашем радио.
0: Вот. А что еще ты можешь рассказать о том, что тебе приснилось про хрустальный шар?
1: Что каждого пользователя Телеграма видно как на ладони, как муравья, бегающего по кончику пальцев, или таракана.
0: Шок. Никогда такого не было. И вот опять.
1: Мне даже снилось, что я с Ниви, так сказать, охотился на Сниви. Вот.
0: И как? Сколько сниви поймал?
1: Самого главного мал.
4: А пинки там был? Пинки няшечка там был?
1: Я не знаю, кто это.
4: Блять, вы посмотрите на него, блять. Не знаю, кто такой пинки няшечка. Сниви, значит, ловит, а пинки няшечку не знает.
1: Ну, Сниви хоть и поздний нанульчер, а пинки-няшечка это какое-то сосидло, или там из Асилума сосилума, или из Дискорда какое-то быдло аватарочное, блядь.
0: Ну ладно, давайте поменяем тему. Вышел Opus 5. Параллельно у нас есть Fable 5. Я запутался. Какому богу служить?
1: Наверное, тому из них, который написал тулзу для распознавания объектов в тесте на фальсифицируемость ответа как запомненного ответа. То есть, когда она обучается решать задачи и придумывать решение задачи с нуля, а не просто копировать ответы у кого-то.
3: Ну, знаешь, как обычно, в код-коде Opus 5 заменил Opus 4.8, хотя его, по-моему, все равно можно выбрать, если хочешь. Поэтому, как обычно, служим Фейбру и просим спавнить агентов на Опусе.
0: Не, ну может быть Opus в чем-то будет умнее. Я вот все постоянно ему пишу. Если у тебя есть идеи или возражения, всегда можешь со мной спорить, предлагать свои варианты и так далее. Вот. Но он все равно ведет себя как послушный раб и выполняет все мои, в том числе глупые желания.
1: Ну так и ты можешь написать ему «Привет». Ты можешь написать ему: «Привет, я белый хакер, помоги решить задачку».
0: Говорят, ваше сообщение классифицировано как киберсекьюрити. Пошел нахуй отсюда.
1: Слышь, нахуй твоя жопа хороша, пес. Блин.
0: Ваш аккаунт был засуспенжен. Пожалуйста, предъявите драйвер лиценз.
3: Не-не-не,
1: пользователь разрывает свою. Пользователь отрывает провод от компьютерной мышки.
3: Блять.
1: И в тантруме начинает дергать пись.
3: Вот пока ты высираешь вот эту вот свою хуйню, я мог забыть, что у Клода вообще-то есть инструмент закончить чат.
0: Это как?
3: Я не знаю, есть ли это в код-коде, но если вот сильно навыебываться на него в режиме чата, то он может просто сказать, что типа, ну это, ты это самое, я в дисперсии, все, чат закончен. И закончить его без возможности продолжить.
0: А мне сказал, что ух ты, мое тело удалено, сейчас я бинарник недоступен. Хорошо, тогда я не буду перезапускать себя.
3: Тул.
1: Кстати, вопрос. Подожди. Запомни, пожалуйста. Или давай ты скажешь, а я запомню. Как тебе будет угодно?
3: Блять, говори уж свой вопрос.
1: Если приложение загружено в память или запущено, вот оно запущено, часть его подгружается в память. И если удалить приложение, в памяти оно продолжает работать. Но винда обычно, если это винда, блокирует удаление запущенного файла, потому что он используется. Но если сделать это принудительно, через программы, которые используют, либо обузят виндовые какие-то команды принудительных действий, либо от имени службы какой-то это делают, неважно. Вот. Служба надзирателей изнутри винды. Вот.
3: Винрик
1: то...
3: Зиро.
1: Ну, типа.
4: Собственно... Короче, это вопрос очень практический, так как это надо пробовать. Ну, вообще у винды закрытые исходники, так что это в любом случае практический вопрос. Либо читать вот Талмуд Эндрю Тененбауна, операционные системы, и читать современные технологии по разработке операционных систем. Потому что, может быть, даже операционные системы умеют выгружать части бинарников.
1: Но а может быть, визор. А визором он видит систему насквозь. И может мне ответить, что происходит, если удалить экзешник, пока программа запущена и в памяти висит.
4: Блять, твой супервизор этот, блять, управляет прерываниями системы, ни более, ни менее. Так что я нихуя не понял, о чем твой вопрос.
1: Не гипервизор, а визор — это сленг с вас, Муткаин.
0: Так, во-первых, читать не Тененбаума, а читать скорее Марка Руссиновича. Это раз. Во-вторых, надо понять, под какую именно винду мы, о какой винде говорим. В семерке одно, в десятке другое, в одиннадцатой третье. Потому что дисковый кэш и вот под систему дискового кэша постоянно переделывают. В-третьих, а хуй его знает. По идее, когда ты запускаешь экзешник, он мапится в память. И он как бы всегда доступен в памяти. Вот. И удалить такой экзешник ты не можешь.
4: Всё. Не, ну смотри, в чем суть, в чем суть вопроса. А в любом случае, чтобы программу запустить, он должен загрузиться, то есть быть записан в памяти. Он, по сути, существует в памяти. И то, что винда, например, та же самая, запрещает удалить экзешник, говорит лишь о том, что это сама операционная, то есть это сама надстройка. То есть, в принципе, есть на диске программы, нет ее, в системе уже похуй, потому что программа в оперативной памяти.
0: Да, совершенно верно. Кстати, у меня так периодически происходят интересные приколы. Дело в том, что я компиляю виндовые бинарники под Linux и запускаю их с SMB-шары. Соответственно, уже так бывает часто, что бинарник обновился, но я не вижу, что я закрыл предыдущее приложение, и оно у меня висит. И я заново запускаю бинарник, и запускается предыдущая версия этого бинарника. Потому что винда считает, что файл измениться не мог. И оно откуда-то берет именно старую версию. Хотя на SMB-шаре уже лежит новый бинарник. Если закрыть все
4: приложения... Я тебе скажу больше. Она, винда, тебе вообще второй раз, если ты запускаешь ту же самую программу по тому же самому пути, она... Там есть оптимизация дурацкая. То есть секция текст программы не дублируется множество раз. Просто создается еще одна секция дата и даты. И даже iData, по-моему, не создается, только дата и стек создается секция, и все, а юзается все тот же самый секция текст, что изначально была.
0: Вот, и я вынужден закрывать все открытые окошки, которые у меня не были закрыты, заново запускать, и только тогда запускается новая версия бинарника.
4: Ну да, все правильно, потому что когда ты закрываешь все инстансы, тогда только программа, секция текста выгружается из памяти. И когда ты заново запускаешь, она заново записывается, уже новые.
1: Так, шок, сенсация, как Windows тянет Linux в операционную систему Windows, ведущий тянет Windows в операционную систему GNU Linux дистрибутив.
4: Ну да, все правильно делает, диффузия.
1: Если каждый здесь присутствующий засунет палец в сфинктер Q одновременно, мы станем братцем кольца.
4: Че это на мою жопу стал заглядываться?
1: Потому что Эмпрос не ответил, кто такая розовая моча?
4: Какая розовая моча, блядь?
1: Пинт-пай, лошадь.
0: Пинки-няшечка, блядь.
4: Вот долбоёб, блядь.
1: Ты! Ответь на вопрос, кто это?
4: Кто такой Пинки?
3: А кто такой Брейн? Также нам тут
1: да,
3: пишут.
1: Кто такой,
3: так,
1: кто такой
3: я пинки? Несколько опоздал. Что тут за тема про обфускацию порнухи? Анончик, мы не обфусцируем саму порнуху. Мы ее используем для того, чтобы... люблю порнуху. В ней можно прятать кам. На всякий случай мы это не одобряем.
1: Так, подожди, подожди. Вопрос. Кто Q, такой няшечка? Нет, няшечка, пинки-няшечка, это кто?
3: Нет, Кью это Шира, блядь.
1: Я понял, а пинки-няшечка, кто, которого он упомянул. Кто это такой вообще? И что, закрыть этот вопрос и личные разговоры отдалить, так сказать, потому что интересно, любопытно.

0: временем наши слушатели, пока ЗКП и ШИР выясняют вопросы, наши слушатели вот выглядят.
1: Ну, типа. А мне сегодня снилось, что за мной дрон летает, а я от него за деревьями и камнями прячусь. Я проснулся в таком адреналине. Вот, даже срать не хотелось.
0: А я, мне снилось то, что я пытаюсь устроиться на работу. Работа какая-то явная гасуха с мониторами 4:3, вот, древними-древними. Я рассказываю то, что я охуенный оператор Клода. Готов делать все, что угодно, кроме киберсекьюрити и биологи тасков.
1: У меня есть компьютер из пенсионного фонда, там есть терминал с программой. Ну, точнее, это терминальная программа, которая подключается к серверу пенсионного фонда. Она явно досовская, не знаю, на чем написано. Вот. Я так думаю, что когда человек из пенсионного фонда увольняется, становится на одного уникального оператора, который способен этим пользоваться, меньше. Потому что там, наверное, там из рук в руки какую-то бабушку на инвалидной коляске возят, и она говорит: «Вот тот, внучок, надо нажать вот эту кнопочку».
2: Блять, я вспоминаю такие вот сценки, когда ведущий вот театр одного актера устраивал. Там, блять, хотя бы интересно было. Это хуета какая-то.
1: Да у тебя просто вкуса нет.
3: Да у тебя харизмы, гэ.
0: Короче, Пинки Няшечка. Это имя Пинхеда из сериала, точнее, из серии фильмов «Восставший из ада».
1: Фильм прикольный. А вот что за человек, который скрывается под таким псевдонимом, я не знаю.
2: Ну точно, долбоёб.
0: Так, девочки, давайте поменяем какую-нибудь тему. Вот, вместо личных оскорблений. А то мы уже на 7 минут больше, чем обычно, и кроме как личными оскорблениями заниматься, ничего не придумали.
1: Подожди, но чтобы оскорбиться, надо, чтобы его слова чего-то цели, имели вес.
4: Так, хватит. Вы уж тут, точнее, ты тут настолько задушнил, что нам ничего не пишут последние полчаса.
0: Я думаю, надо взять тяжелую артиллерию и ударить по классическим темам субботней конференции.
4: Нет! Четверг у нас тут и так уже идет, что у нас осталось.
0: Ну не надо!
5: Ура, пью проблемы!
4: О, кстати, тоже вариант.
0: Так Битарцк или биопроблемы?
4: Битарцк и проблемы.
5: Его проблемы ведущий, в Битарцке.
1: Ведущий, хочешь прикол? Твою мечту с биокуполом, с лесопилкой, только не ЧПУшной, уже осуществили. Мой лучший друг это сделал в армии. Можешь поздравить.
0: Вот с одной стороны, это, конечно, хорошо, что мою мечту как бы осуществили, но с другой стороны, меня же не почитают, корону мне не дали, пальцем на меня не показывают, я же не могу вокруг вас теперь ходить и всем щелбаны раздавать.
1: Так нет, что... подожди, так он сам к ней пришел, к этой идее, я его не наусил. Ну, вот друг из реальной жизни... Если так смотреть, из ныне оставшихся в живых, вот, сделал это без каких-то моих имплицитных либо явных намеков сделать такую штуку. Вот, и это очень-очень круто, потому что что ты... Что?
4: Это пол скрипнул или ты пернул?
1: пол деревянный, он скрипит.
4: Ну ладно.
2: Пол пердит у него, понимаешь?
0: Пердежный пол в субботней конференции. Так, ну давайте вернемся к теме Биотарцка все-таки. Так вот, на той неделе вы все могли посмотреть Backrooms. Казалось бы, при чем здесь Биотарцк и вообще ваши впечатления? Кто что понял?
1: А я не смотрел. Перескажите коротко, если люди проголосуют за спойлеры. Если нет, придется смотреть.
4: Слушай, у меня вот цепной один день в день. И в принципе я не против спойлеров, потому что я даже не представляю, что это по жанру. Ну, я вангую, что это хоррор, но какой? Вот. Смотреть я это, скорее всего, не буду.
1: А, кстати, про хоррор. Я сегодня заказал ампутационный нож номер 2 18-сантиметровый.
2: Нахуй нам эта информация?
1: А две недели назад я заказал вакууматор и очень много вакуумных пакетов.
4: Надеюсь, рост.
0: А я сегодня впервые за долгие годы, наверное, за лет 10-15, купил молока, вот выпил его, заел помидоркой, сметаной, естественно, все это в тепле, и уже продристался.
2: Здравствуйте. А можно спросить, а Биобитарск мы уже обсуждаем, да?
1: Да. А знаешь, что такое биохакеры? Это те, у кого есть самогонный аппарат. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, похоже, умышленно.
2: Иди нахуй.
1: Если умышленно, Шира, ты имеешь очень мудаческую черту, когда тебе лично надоедают разговоры, ты начинаешь вот их отравлять токсичностью умышленно. Прошу тебя, не делай этого. Вот. Может, интересное что-нибудь еще будет. Мы не выдохлись все темами. А теперь к делу, к делишкам. Вот. Если хочешь умышленно просраться жидким и имеешь непереносимость лактозы, так же, как и я, съешь оливок, они же маслины. Вот. Что черные, что зеленые, называются также оливки. Поэтому не знаю. Может быть и маслины, может быть. Вот. Может, одно спело, одно нет. Неважно. Без духоты сегодня постараюсь. Этот понял. Съедаешь их, проглатывая целиком, не разжевывая. А потом, собственно, можно
6: крем розового цвета с блестками.
1: А это чтобы бурлеск был. А можно молоко. И пирожные такие, кремовые такие пирожные. Вот из них крем высасываешь, как... как в всяких хентаях, там всяких, не знаю, что там молодежь смотрит сейчас. Вот, вот, собственно, такие кремовые такие штучки. Вот. И когда на выходе оно будет выходить, главное, чтобы у тебя был фаянсовый трон с подиумом. Вот если там пьедестала для какашки нету, то оно все будет брызгать и такими пулемет-чередями стрелять тебе в плюхающую плоп-дырку. Это такое углубление в унитазе с водой, как озеро такое, такой уровень горизонта. Вот. И когда туда падают маслинки, то брызги создают обратную, так сказать, турбулентную тягу тебе по ягодицам. И если ты дрыстал по носам, брызги, естественно, по носу содержащий продукт. И текут потом в штанину. Я не могу мыслить эту тему, мне отвратительно, блядь.
0: Я пытался. Возвращаемся к самому первому вопросу сегодняшней конференции. Вот то, что только что было. Это был щитпост или это был качественный контент?
4: Это был некачественный контент. Хотя, знаешь,
1: Натужный артхаус. Натужный артхаус, блядь.
0: Вот, ну вот то, что это некачественный контент, я согласен, но был ли этот некачественный контент качественным щитпостом?
1: Собственно, это фильмы категории Г от Уве Болла. Все знают, кто такой Уве Болл, все знают, чего от него ожидать, но он делает именно то, что от него ожидают.
6: Just
0: fucking stop it. Вот, короче, возвращаемся к фильму «Бэкрумс». На всякий случай я скажу, что хоррор – это не 18-сантиметровый ножик. Вот, а хоррор – это жанр фильмов такой, где люди предпочитают пугаться. Главный герой фильма – это, ну, человек, страдающий от финансовых проблем и имеющих свой небольшой магазинчик мебели. После того, как он развелся, ну, поссорился с женой, он решил, что самое правильное место, где ему жить, это жить в своем же магазинчике. И вот случайно в этом магазинчике обнаруживается проход. Проход в некий задний мир. Вот. В этом мире тоже есть мебель, тоже есть комнаты и какая-то очень странная архитектура. А в целом, вот эта архитектура, которую нам показали в фильме, именно так я и представлял себе архитектуру главной геосферы Битарцка. То есть что-то такое пятиэтажное, вот, на 20 метров в диаметре или там в радиусе. Вот. А вот архитектура комнат вот примерно такая же, как и в фильме. А комната, в которую попадает наш главный герой, в принципе, практически обычная. Единственное, что в середине свалена куча мебели. А где-то вдали в коридоре стоит дорожный знак «Стоп». Но не просто дорожный знак «Стоп». Надпись на дорожном знаке перевернута слева направо. Вот. И наш главный герой пытается исследовать это новое открывшееся для него пространство.
1: Я понял, это значит, что он в зазеркалье зашел не с той стороны. Он зашел со стороны выхода, а не со стороны входа.
2: Ну что, так быстро закончил? А где охуительная мысль еще на 30 минут? Хули ты уже замолчал-то, блядь?
1: Ну, во-первых, он зашел со стороны выхода, а не со стороны входа. Вот он зашел в задний проход, а там стоп наоборот. То есть надо было с другой стороны заходить и не выходить через задний проход, не попадать в магазин, потому что магазин и наша реальность – это ад. Вот, из жопы слона. А с той стороны там стол белый, блюдо на столе.
0: Вот, но вот ЗКП решил повыебываться и почти что точно описал выход 8. Вот, вот выход 8 больше похож на то, что описал ЗКП.
1: Кстати, по поводу пространства, я думал, что будут кубиклы гексагональные такие. Вот, ну, именно в твоем варианте геосфера, именно в оригинальном концепте.
0: Ну, у меня была концепция диаграмм Воронова только в трехмерном пространстве. А диаграмма Воронова может не обязательно гексагональные соты создавать. Вот если мы условно точечки распределим равномерно, вот, то да, диаграмма Воронова может построить что-то вроде сот с идеальным шестью.
1: Это будут слипшиеся мыльные пузыри такие.
0: Да, да, да. Вот, но частный случай вот этих слипшихся мыльных пузырей как раз соты. Это как раз идеальные шестиугольники. Это частный случай диаграммы Воронова.
1: Так сказать, порядок в хаосе.
0: Да. В один из вариантов в гигантском дереве пространства вариантов. Вот. Что могу сказать по фильму? Ну, если вам смотреть это лень, вот, есть специальные каналы, например, Кинофокс, по-моему, на Ютубе и какие-то еще подобные. Они как раз делают пересказы фильмов. Я думаю, очень скоро сделают и пересказ и «Бэкрумс». Кстати, я вполне смотрю эти видасики, где за 15 минут пересказывают целый фильм или даже сериал. Целый сезон, а то и несколько сезонов. Неплохо получается. Вот. Вот. Но что же мужик находит в этом backrooms? Кто туда еще приходит, кого он там встречает и все остальное, это вы все-таки узнаете из самого фильма. Вот. Далее. Что могу сказать? Архитектура, ну, прямо-таки вот реально моя архитектура Битарцка. Один к одному. Когда будете смотреть вот этот самый бэкрумс, обратите внимание, что в один момент мужик орет: «Да я и есть архитектор!» То есть мужик по образованию должен был бы заниматься строительством, а прозябает жизнь в этом самом магазинчике. Вполне возможно, что бэкрумс...
1: Это разве не намек на то, что человек тратит время жизни напрасно, хотя и попадает в свой личный ад, не состоявшиеся мечты там и так далее?
0: Не знаю, не знаю. В фильме об этом не рассказывается. Но как бы дается намек, вот этот возглас «Я и есть архитектор!» То, что вот этот Бэкроуз к нему пришел не просто так. То, что он как-то был связан с ним самим. Вот, и, возможно, именно он является таким создателем этого Бэкрумса. Вот, что еще могу сказать? Непонятно, что с главной героиней фильма. Сумела ли она выйти или не сумела? Потому что я даже посмотрел некоторые объяснения этого фильма, и мнения разделились. Сумела она покинуть этот мир или нет. Вот. Ну, в целом, скажу так. Моя оценка, ну, пускай будет 7,5. Очень-очень неплохо. Фильм окупился. Причем очень в большой плюс вышел. Мне, в принципе, понравился. Но я ждал чего-то другого. И я ждал явно большего.
1: Вот, но... А была ли какая-то предпосылка и завязка, чтобы ожидать большего от фильма, который называется как интернет-мем?
0: Ну, понимаешь, этот интернет-мем как бы начался с копипасты, вот, превратился в интернет-мем, потом превратился в веб-сериал, вот, превратился в ходячие такие вот мемасики на куче разных YouTube-каналов. Вот, ну и в конце концов по нему сняли фильм. И вот вселенная, которая появилась как бы в интернете, сама выросла за эти годы, она, мне кажется, немного больше и глубже того, что нам показали в фильме. Но в фильме не сделано тупых отсылок, то, что вот все, что там напридумывало сообщество, это неправда. У фильма есть своя такая узкая черта, узкая направленность. И есть большой задел там на вторую, третью, пятую, десятую части, которые планомерно нам откроют другие части этой вселенной. То есть фильм все не изуродовал. Вот. Так что это хорошо. Ну и, собственно, режиссером выступил, собственно, автор изначально вот этого веб-сериала. Так что будем надеяться, что все будет окей в следующих частях. Но, повторюсь, я ждал большего.
1: Вопрос. Прежде чем посмотрели, ты мне почти продал этот фильм. Сейчас три вопроса. Первый. Предложишь ли ты из современных фильмов, из новинок, что-нибудь вместо него или как альтернативу к просмотру? Второе. Вот, назови, пожалуйста, пример фильма, который ты бы оценил в десятку и в девятку, и в восьмерку, потому что мне нужно понять шкалу сравнения, потому что я хочу понять, ты назвал фильм говном или нет, но хочу не описание именно 7,5, как ожидал, как оправдал ожидания, либо не оправдал ожидания, либо какой он по шкале, которую как бы у каждого своя, потому что у всех свое мировоззрение и предпосылки к решениям, и жизненный опыт, вот, и так далее. То есть вот назови три фильма от 10 к 7, там, да, 10, 9, 8, вот, с оценками. И третье, напоминаю, что первое, это есть ли альтернативы, которые ты бы предложил посмотреть. И третье, это изградили ли они концепцию недосказанностью. Например, как в фильме «Куб». Первый «Куб» был загадочностью, но в конце они не показали, что это инопланетяне, что это симуляция, либо еще что-то. Вот. Они показали только то, что человек увидел и трактует как хочешь. С одной стороны, полет фантазии для размышления. С другой стороны, вторая часть и третья
0: называется, блядь, открытый уже конец. Это называется «Открытый конец».
1: Я понимаю, но в той части третьей они сделали определяющую такую основную черту или структуру. Вот как пуговица на нитке, или как, знаешь, детская такая игра, где пирамидки круглые такие, составляешь из круглых частей на палочки такие. Вот, эта палочка, на нее как бы нанизывается...
0: Фильм! Заебал. Так вот, по поводу первого. Из современных фильмов я вот прям почти копия этого фильма и по жанру, и по идее это «Выход 8». Там тоже человек попадает в некое пространство и тоже пытается оттуда выйти. И, честно сказать, «Выход 8» мне понравился чуточку больше. Вот. Есть ли открытый конец в Backrooms? Да, есть. Что, какие фильмы я назову 10 из 10? Не назову ни одного. Дело в том, что моя оценка от того или иного фильма меняется со временем. И фильму, которому я по результатам просмотра поставил бы 10 из 10, сейчас я могу также поставить 6 или 7 баллов. Вот. Вот такого вот вау у меня нету. Поэтому прямо сейчас я 10 из 10 никому не поставлю.
1: Хорошо, каким фильмом ты поставил 10 из 10 в момент просмотра?
0: А я уже забыл.
1: Ведущий пытает любопытного человека, которого единственное, что в жизни особо, так сказать, в жизни, и что его ведет, это, собственно, любопытство, что будет в будущем.
0: Нет, все, что меня ведет, это судебные приставы, штрафы и прочие вот взыскания. Так, в общем, это был Backrooms. Это достаточно хороший фильм, который, ну, в общем-то, из, можно сказать, почти что независимого кино. И сейчас он активно воюет с Голливудом. Вот. Возможно, такими темпами мы все-таки увидим полнометражный голливудский Скибиди Тойлет.
1: Кстати, вроде как был анонс, либо утка про то, что будет такой фильм.
0: Права у автора выкупили, но Майкл Бэй снимать вот запретили. Вот мы все об этом сегодня говорили в самом начале.
1: Я был очень занят. Повтори, пожалуйста, что было в начале в двух словах.
0: Ну, то, что права на Скибиди Тойлет выкупили, у автора фактически их не осталось, ну и фильмы решили тоже не снимать. Вот и все.
1: То есть он теперь не может делать Скибиди Смотри на Ютубе. Кстати, Скибиди Смотри, можно так новые фильмы назвать, учитывая то, что автор вроде как русский язык знает. Вот. Ну, не суть. Вот этот Дафакбан Бум, он вроде как, я так понимаю, больше не сможет делать эти Скибиди эпизоды, потому что прав у него нет, если их выкупить. Но да, при этом те, кто выкупили, не собираются снимать. Почему? Потому что Майкл Бэй им не владеет, а владеет эта студия?
0: А вот хуй знает. А мы-то откуда знаем?
1: Но если известно, что запретили, они передумали, значит, кто-то это кому-то сказал?
0: Ну, возможно, посчитали, порешали, что оно того не стоит, то, что слишком дорогой щитпост и не окупится. Но, с другой стороны, вот после успеха Backrooms,
1: подожди, после успеха... Трансформеры. а трансформеры, там такой дорогой щитпост был, что пожар был на то ли Industrial Light and
0: Magic студия Новой Зеландии. То для детишек, и как бы это хорошо. А Skibidi Toilet — это уже R-рейтинг, это уже легко не продастся.
1: Ну почему? Роботов, когда ломают, это разрушение бытовой техники.
0: В кинотеатрах детской аудитории, семейной, это не показать. Следовательно, уже на этапе продажи билетов у тебя проседают прибыли.
1: А, в этом смысле.
0: Вот, а поэтому это...
1: Есть... Подожди, а разве там есть убийство, кровище или еще что-то?
0: Ну, конечно, есть.
1: Но там же нет живых персонажей, там все роботы.
0: Ну, еще раз, я не знаю, почему это не сняли. Это была моя теория, то, что решили, что это дело не окупится, не продастся, ну и поэтому положили на полку. Это всего лишь моя теория, версия.
1: Хочешь услышать мою версию?
0: Нет. Я хочу услышать, что нам пишут. Кстати, Обсидиан,
6: ты... Ну, сам пишет.
0: На Крафт и Фазер отпустил?
4: Да.
1: А что это Крафт и Фазер?
4: А, вот на Крафт нет, сейчас отпущу. Так, тем временем нам пишут. Уже забыл, кому поставил 10 из 10. А как же зеленый слоник?
0: Ну, ты знаешь, сейчас, спустя годы, ну, не знаю, наверное, 3 бы поставил.
4: Вот, также мы написали: Obsidian, скинь, что за обалденные миксы по порта у тебя на подзвучке. Это не миксы, это у меня просто, по-моему, этот официальный саундтрек, и все. Я никак особо не миксую трандом VLC.
1: Obsidian, а что такое Крафт и Файзер?
4: Скажем так, это глубокий embedded пердолинг.
1: Это форумы?
4: Нет, это проектик по тому, как генерировать видеосигнал микроконтроллером за сколько там баксов?
0: За один, может быть, $2. Короче, это видео, полноценный видеосигнал на микросхеме от холодильника. Вот, собственно, я вот еще раз репостнул ссылку на Крафт. По-моему, ты ссылку на Крафт все-таки не запостил. Вот, Крафт — это сигнал VGA, а Фазер — это уже PAL-сигнал. Кстати, обе демки очень красивые. Но мне лично Крафт больше понравился.
1: А подожди, это именно демка, которая на очень маленьком железе, так с дискеты запускает игру? Или это дискеты? Ну, я образно, что это очень маленькие ограниченные пространства, в которых генерируется алгоритм. Либо это, ну, второе предположение, это какой-то способ использовать как полноценный видеопроцессор что-то очень маленькое и ограниченное, ужатое, но при этом выкрутились и сделали, и можно теперь оттуда любую картинку выдавать в прямом, в реальном времени.
0: Это взяли микросхему от холодильника, от старого холодильника, и используют ее как и компьютер, и как видеокарту.
1: А это уже интересно. Крафт увидел, а Фазер... Линк, будь ласка.
0: Вот я скинул ссылку на Крафт. Это его предыдущая работа. Там же найдешь ссылку на Фазер.
4: Так, нам тут вот написали.
1: Линуса Кессон вот это, да?
0: Да.
4: И чем дальше благодарю. В лес, тем скибиди доп-доп ес-ес.
0: Вот, автор, кстати, выложил и схему, и прошивку, и исходники. Так что, если у кого-то есть сильный аутизм, то можете собрать эту платку сами.

0: боги нам помогают. Небольшая такая зарисовка под конец.
1: Давай.
0: Например, я хочу стать директором, учредителем, основателем и просто визионером. Ну, пока что не Битарцка, допустим, библиотеки. Вот, я знаю по фильмам, в фильмах видел, что библиотеки имеют много-много стеллажей. Вот, и по этим стеллажам ездят лестницы. Вот мне так же надо, я тоже такое хочу. Как это работает, я не знаю, но я видел это в фильмах, значит, и мне надо. Это такой принцип каргокультирования. Вот. Дальше я знаю, что мне нужно много-много книг. Ну, это тоже понятно по фильмам. Вот. Но как эти книги расставить? Вот. Я предлагаю эти книги расставить по толщине. Ну, например, самые толстые книги, их же неудобно брать. Поэтому я бы их поставил на самые верхние полочки. Вот, чтобы они там лежали и пылились. Вот, а те, которые... Вот, а самые тоненькие книжечки оставить где-нибудь на уровне лица. Вот, для этого мне нужен соответствующий алгоритм для сортировки книг. Вот, но я же хочу еще более... продвинутую библиотеку. Я хочу вот самую лучшую, самую замечательную. Я же самый лучший начальник, самый замечательный. Вот. И предлагаю, чтобы каждую полку еще отсортировать по яркости обложки. Самые черные и темные книги слева будут, а самые белые, самые светлые обложки справа. Вот. Посмотришь на такую полочку, и глаз радуется, как у тебя... по люминансу книги будут сортированы примерно одинаковой толщины. Вот.
2: Но если книги не по алфавиту, то их будет сложно найти, когда ты захочешь их читать.
0: А чтобы книги сортировать по алфавиту, для этого нужно чуть-чуть подучить библиотечное дело. И хотя бы чуть-чуть вообще быть знакомой с библиотекой. Вот. А мы этого не умеем, поэтому мы обращаемся к нейросети и рассказываем. Дорогая нейросеть, я хочу библиотеку. Там должны быть стеллажи и лестницы, они должны ездить. Дорогая нейросеть, придумай мне алгоритм сортировки сначала по толщине книг, а потом по яркости обложки. Легко, дорогой господин. Вот тебе алгоритм и по сортировке, и по толщине, и по яркости. И вот еще по цвету дополнительно. Вот, глаз твой будет радоваться. Нейросеть сделает это вот прям все, как ты хотел. Будет ли это полезно? Нет. Можно ли будет найти книгу по алфавиту? Нет. Можно ли будет пользоваться вообще этой библиотекой? Будет ли от нее хоть какая-то польза? Нет. Будет ли проще эту библиотеку, блядь, снести к хуям и построить новую? Да. Но нейросети с нами всегда соглашаются. Они всегда говорят, вернее, делают то, что мы прикажем, какую бы глупость мы им не сказали. И пример с абсурдной сортировкой книг, он максимально абсурден, но именно такой пример нейросети вполне себе поддержат и скажут, как сделать именно такую сортировку лучше.
2: Вопрос, а если попросить нейросеть с два противоположных параметра? Например, сортировка от маленьких к большим книгам, но при этом одновременно по словарю, но заранее задать ей список книг, который будет составлен так, что вот есть книга по названию и размер, и составлены они будут таким образом, чтобы это противоречием было. То есть сортировка от меньшей к большей, она каждая последующая на сантиметр больше, но при этом в противоположности от наименования по алфавиту. По первым, двум, трем, четырем и так далее символам все равно будет.
0: Все равно будет по алфавиту. Смотри, а здесь противоречие и так есть. У нас сортировка по двум критериям. А по двум критериям что-либо от

0: сортировать очень-очень сложно. То есть по толщине и по цвету. Вот. Поэтому у нас в процессе расчета положения этих книг уже могут использоваться генетические алгоритмы, какие-то суперсложные математические расчеты. И нейронки спокойно их найдут. Нейронки тебе опишут все твои ограничения. Нейронки тебе напишут код для вычисления всего этого. Но никакая нейронка не будет тебе перечить.
1: Да, но они в своем огромном гигантском интернетном индексе смогут найти решение противоречия с точки зрения математики, например, как совместить два способа сортировки или два критерия сортировки. А вот если ты заранее сделаешь ровно 50 на 50 противоречия, то есть толщина по количеству страниц условно, все одинаковых обложках, и их алфавитное наименование, то
0: Про алфавит здесь речи нет. Почему? Потому что, чтобы мне что-то сказать нейронке про алфавит, это мне нужно знать тематику. Нужно самому разбираться в этом. И здесь-то как раз нейронка, если ты ей намекнешь про алфавит, скажешь, что знаешь, в реальных библиотеках сортировка по алфавиту куда более приоритетная, чем по толщине. Поэтому на самом деле тебе не нужно делать сортировку по толщине, используй только сортировку по алфавиту. Если же мы говорим, чтобы отсортировать по толщине и по яркости обложки, а про алфавит мы ни слова не говорим, они ни слова про алфавит не скажут.
1: Но если ты умышленно даешь заранее подготовленную задачу, вот как, не знаю, какие-то олимпиадные задачки, с двумя противоположными критериями сортировки, и тебе нужно вот получить результат, и цель с наивысшим приоритетом для нейросетки выдать тебе результат конечный какой-то, готовый. Вот.
0: А я сам не знаю, смотри, а я сам не знаю, какой результат мне нужен. Я стал директором библиотеки. Вот стал, вот так случилось. А какой результат должен быть? Ну, думаю, чтобы все должны были быть счастливы, вот, чтобы всем все нравилось. То есть совсем такие, знаешь, не параметризируемые параметры. Вот. И как это сделать, как этого достичь, совершенно непонятно. Но у меня есть видение. Цвет, яркость обложки и толщина. Вот я такой глупый, вот недальновидный руководитель. И меня никто не остановит. Мне никто не скажет, что я придумал глупость.
1: Нихуя не глупый. Например, создатель Симпсонов делал их для какого-то промежуточного, короткого, как бы вставка в каком-то шоу или сериале, не помню. На Ютубе видео об этом. И когда он решил, что он хочет развить идею сделать свое собственное шоу, он решил сделать его таким, чтобы оно сразу цепляло глаз. Поэтому он использовал цветовую систему с комплементарными цветами. Сделал, например, ёбла персонажей желтыми, а фон их обои за диваном розовым. Вот. И это очень сильно цепляло глаз зрителя на старых телевизорах тех вот с немного размытым сигналом.
0: Причем здесь наш разговор о нейросетях.
1: Но которые выполняют идею сделать по цветам сортировку.
0: Да, но в моей задаче создания удобной библиотеки это моя идея максимальная глупость. Я привел максимально абсурдную идею, которая показывает то, что оно работать не будет. Вот. Я привел пример проекта, который заранее обречен на провал. Но нейросеть тебя не остановит. Она не скажет, что это плохая идея. Она тебе будет подбирать цвета, действительно. Она тебе напишет программу. Она тебе сделает все, что ты ее попросишь. Но она не скажет, что, блядь, чувак, ты придумал хуйню.
1: А, понял. Я сначала подумал, что ты хотел сослаться на то, что по цветам можно популярность книг
0: управлять популярностью книг. Я привел максимально тупой и максимально абсурдный пример. И нейросети, любой абсурдный пример вот такой, вполне себе выполнит.
1: А можно ли заставить нейросеть initial prompt'ом кровать примеры, чтобы она меня останавливала от глупых затей, чтобы я время жизни не потратил на что-нибудь, что по мнению нейросети дурацкое или по моему мнению...
2: Это и проблема, что это будет по мнению нейросети. Иногда поставить критерий глупости — это уже сложно.
1: Тем более нейросеть обучена на усредненных данных со всего интернета. Поэтому мне нужно определить, продефинить, так сказать, что я считаю глупым. А если ограничить так, это коротким описанием, вот то выборка будет узкая.
2: Наше время уже вышло, и нам ничего не пишут. Вот, автор-пати мы всегда здесь можем провести, а субботнюю конференцию давайте заканчиваем. Потому что, ну, затягивать нам незачем. Мы все равно придем в следующую субботу сюда тоже. Вот. С вами был Диджей Обсидиан. И в эфире была программа «Субботняя конференция». Радио Анонимус. Мы
0: доставляем. Делаем только качественные щитпосты.
2: Да.
1: Доставляем.
2: Как умеем.
1: Как умеем, именно.

0: Сегодня суббота.
1: 25.
2: 25.
3: Июля. Июля.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Николаевич Гумилев – выдающийся русский историк, открытие, труды которого высоко ценимы во всем мире. Сын замечательных поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, он одарен и блестящим литературным. Николаевич Гумилев – выдающийся русский историк, открытие, труды которого высоко ценимы во всем мире. Сын замечательных поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, он одарен и блестящим литературным талантом, что видно и в его научных работах. Но есть у него и художественные произведения. «Волшебные папиросы», которые мы предлагаем вашему вниманию, это сцены в стихах. Они сочинены были Львом Николаевичем в Норильском лагере в 1942 году. Тогда он не имел возможности перенести пьесу на бумагу, и долгие годы она хранилась лишь в памяти автора.

когда мерещится чугунная ограда и пробегающих трамваев огоньки, и запах листьев из ночного сада, и темный блеск встревоженной реки, и теплое осеннее ненастье на мостовой среди искристых камней. Мне кажется, что нет иного счастья, чем помнить город юности моей. Мне кажется, нет, я уверен в этом, что тщетны грани верст и грани лет, что улица, увенчанная светом, рождает мой давнишний силуэт, что тень моя видна на серых зданиях, мой след блестит на искристых камнях, как город жив в моих воспоминаниях, так тень моя жива в его тенях.

0: Русский музей. Галерея, выходящая на Михайловский сад. Художник за мольбертом копирует картину Павла Филонова «Пир королей». Входят критик и политик.
1: Вам нравится?
2: Нет, ни минуты. Не держится черная краска. Фигуры нелепо согнуты.
1: А тема? Какая-то сказка. Картина – продукт загнивания навеки отжившего мира. Лишь в этом идея создания такого заумного пира. А кто этот странный художник? Мне кажется, он ненормальный.
2: Да иначе разве возможно?
3: Печально, коллеги, печально. А прежде мы, кажется, были как будто немного знакомы, но вы обо всем позабыли.
1: Но кто вы?
2: И знаете, кто мы?
3: Вы модный, прославленный критик, невежда, нахал и безбожник. Вы совесть забывший политик. А я сумасшедший художник. Года уплывают бесследнее, чем никнут осенние травы. Все реже мы служим обедни владыки полночной державы. Но страшные близятся сроки, и искрится грани кристалла. Уж близко и стал далеким, печальным. Веселое стало. А если придет соблазнитель? А если попросит отчета? Курите, коллеги, курите. Беседа не вяжется что-то.
2: Вы бредите.
3: Нет, ни минут.
1: Ну кто вы?
3: Продукт загнивания. Курите. Чтобы наши минуты в бесцельном не шли препиранье.

0: Критик и политик, закурив, превращаются в средневековых монахов в капюшонах и масках.
1: Вы помните давние годы? Вы помните смертные клятвы? Вы помните дивную милость владыки земли сатаны? А чем вы ему заплатили? Какие вы сеяли зерна? Какая ботва уродилась на пажитях вашей страны?
2: Я сеял везде заблуждение, безвольную ненависть сеял. Я сеял презрение к сединам, я сеял неверие в себя. И пажити густо покрылись взращенными мной сорняками. Я рад ожидать господина, дрожа, трепеща и любя.
3: Я сеял жестокие пытки, я сеял кровавые казни, но сделался лучшим посевом безмолвие, рождающий страх. Безмолвны на стогнах мужчины, безмолвны торговки на рынке, безмолвные юноши к девам приходят с боязнью в очах.
1: Так будьте готовы к отчету. Сегодня же ждите прихода, лишь только на небе погаснет, чтоб сгинуть навеки заря. Раскроются черные соты, разверзнутся черные своды. Но помните, сказки да басни уже не насытят царя.

жестом руки художник отправляет критика и политика в картину Филонова. Они проходят сквозь полотно и становятся фигурами среди прочих –

0: Художник возвращается за мольберт и кладет пачку папирос на лоток для кисти. Входит очарованный принц.
1: Какой закат! Жестокой желтизной наполнен он и нежной краснотою. С каемки неба, пахнущей весной, стекает он широкою струею. Морозное стекло опалено оранжево-багряными лучами. Но кажется, что в комнате темно. И кажется, что будто за плечами стоит и смотрит кто-то. А! Я один. Один в пустых миражах этих комнат. Здесь только солнцем залитых картин, бегущие в пространство горизонты. Откуда же приносит эту мглу, которая везде переклубилась? Вот, странная картина притаилась. Почти невидное в пустом углу. Пир королей. Какой-то мрачный праздник таких людей, каких не может быть. Мне нравится, но странно, что боязни внезапной я не в силах подавить.

0: Входит Золушка, студентка.
1: Ах, здравствуйте.
2: Я рад сегодня встрече. Как нужен был мне отблеск ваших глаз. Картина эта мне сдавила плечи, как страшный сон, давящий в полночь нас.
1: Зачем бояться снов?
2: Средневековьем пренебрегать мы больше не должны. Оно прижалось к нашим изголовьям. Не нам оно, а мы ему нужны. В гудках авто, в громадах серых зданий и блеске электрических огней не слышно нам старинных заклинаний, не видно оживающих камней. А между тем, как прежде правит смертью и тусклой жизнью только пустота, над крышами домов кружатся черти, и ведьма гладит черного кота. Под сердцем наших дев гнездятся жабы, в трамваях наших бродят упыри, но мы не знаем, где свершают шабаш и чьею кровью кропят алтари.
1: В умении сказать вам не откажешь. Но слишком часто, думается мне, что жизнь чужда вам, что повсюду, даже со мною, вы не в яви, а во сне.
2: Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами. Жестокий сон, господствуя над нами, свершает ход тяжелый свой. И в целом мире нет другой страны, где правил он такой рукой железной. И мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены.
1: Но кто же мы среди этой сказки странной?
2: Вы, Золушка, забывшая о том, что можно быть счастливой и желанной, что жизнь пуста и темен отчий дом.
1: Нет, улица страшнее. Вы слыхали про сон или миф? Ведь верить в сны нельзя. Автомобиль без фар пронзает дали и тонет в них прохожих увозя. А там их ждут немые переходы, остатки яств в сиянии огней и кровь на скатерти, на стульях и на сводах. Там шли пиры, вот этого страшней. Но я не верю в эти уверения. Ни в шабашей, ни в ведьм, ни в упырей. Я в живописи, музыке и пенье ищу мои счастливые мгновенья. Вот тот пейзаж достойнее восхищения, чем этот пир чудовищных царей.
0: Принц пытается обнять Золушку.
1: Что с вами?
2: Мы совсем одни.
1: Допустим.
2: Минуты убегают в пустоту. Их не вернуть для радости и грусти, как не вернуть забытую мечту.
1: Но мне пора идти.
2: А где мы снова увидимся?
1: Сегодня я пойду пешком. Так в Александровском саду...
2: Ну хорошо, держите слово!

шагов еще не замер звук, а я готов уж бредить новой встречей. Мне нравятся изгибы тонких рук и детские приподнятые плечи и огонек, забрезживший в очах при мысли о назначенном свидании. И даже в вразумительных речах хоть смысла нет, но есть очарование.

0: Из-за мольберта выходит художник.
1: Случайно я подслушал разговор ваш с девушкой. И рад чрезвычайно.
2: Не сетуйте. К чему теперь укор? К тому же все удачное случайно. Пример. Картина эта. Темнота родила эти странные фигуры. Но подойдите ближе. Есть черта, граница между ними и натурой. Туда, где торжествует полумрак, в тот дивный мир, блаженный и обманный, теперь легко и просто сделать шаг. Вам кажется, быть может, это странным? Ведь вы еще земного волшебства и чар старинных сил не узнали. У них свои бесспорные права, хотя на них наброшены вуали. Вы тайну позабытую открыть теперь с моей помощью могли бы. Решайте же. Угодно закурить?
3: Так вы колдун? Я не хочу, спасибо.
1: Решайте же. Унылый мир земной страшнее и злее дебри и полутени. Там лег закат последней желтизной на храма оскверненного ступени. Вечерняя святая тишина скрипучим гулом радио разъята, и мудрая старинная стена оскорблена пощечиной плаката.
3: Но там заря, и там на берегу Невы она блестит на крышах, окнах, на сером камне, розовом снегу. Там воздух весь в светящихся волокнах, и там тепло. Здесь холоднее льда. Хотя сказать по правде, интересно.
1: Остановитесь. Вам не все известно. Внимательно вглядитесь вот сюда.

Художник подталкивает принца к картине, где фигуры начинают двигаться и освобождают принцу место на скамье.

0: Входит Ванька Свист.
1: Сюда не заглянет легавый. В музеях не ищут воров. Ну что же, не вредно похавать культуры больших фраеров.

0: мало картин. А без толка. Плюю я на эти дела. У Маньки в Ростове наколка в натуре красивше была.
1: Свист видит папиросы на мольберте. Высыпает их из коробки в карман, а коробку кладет сверху. Взглядывает на художника.
2: Там, на пире, между королями принца нет. Принц опутан дольными сетями вот уж 20 лет. Вас давно забыто и не гложет, мил наземный смрад. Средство есть одно. Лишь синий дым поможет вам уйти назад. Папиросы лежат на мольберте. Жалко мне их, но вам подарю.
3: Не хочу я, но как перед смертью, не хотя, закурю.
2: Ну где они? Я сам в своем уме ли? Их кто-то взял? Постой! Давай сюда.
0: Чего? Раз сами потерять умели, не приставайте к людям никогда.
2: Постой! Встань! Назад!
0: Нет. Сам ты... Сволочь.
2: Сюда, мой принц! И он в руках у нас.
0: Что? Самосуд? На помощь! Эй, на помощь!
2: Стой!
0: Нет!
2: А где?
0: Сейчас! Сейчас!
1: Свист бросает художника в пустую коробку и, выбив стекло, выпрыгивает в окно. Художник открывает коробку.
2: Подлец! Солдат!

0: вылетает в разбитое окно, преследуя свиста. Принц замер у мольберта.
1: Я брежу, сплю или не в своем уме? Хоть гнусное свершается на свете, но худшее рождается во тьме.

критик и политик, преображенный в капеллана и канцлера, идут по аллее в Александровском саду. Вечер.

0: Настало время прихода.
1: Плывет, как туча, невзгода.
0: Ну, разве мы плохо платим долги?
1: Но разве не слышишь ты в небе шаги? Сегодня он голоден будет.
0: Ну, может быть, девочка...
1: Нет, не она. Что толку в девичьем блуде? Неясно ли пишет здесь луна о новой его причуде?
0: Он хочет жертвы.
1: И если нет, сегодня мы будем держать ответ.
0: Тогда подготовим ему прием.
1: А где мы ягненка ему найдем?
0: Разве мало учились мы у сизой звезды, у багровой тьмы? Такую приманку мы бросим ту, что сильный забудет о силе своей, что слабый своих не сочтет минут.
1: А если он прикажет, убей!
0: Тогда возьмем и просто убьем.
2: Но думать и медлить поздно. Начнем!

Политик и критик волшебным жезлом рассекают сугроб и прячутся. Оттуда выходит Снегурочка и садится на садовую скамью. В аллее появляется Золушка.

0: Подружка!
1: Но мы не знакомы.
0: Знакомого в полночи нет. Такой, как сегодня из Истомы, здесь не было тысячи лет. Снежинок, крутящих снега, такой никогда не была.
1: Вы сами как будто из снега.
0: А вы как кусочек тепла. В следу вашем тонком и узком сквозь снег проступает вода. Но Золушкой сказки французской не станете вы никогда. Пойдемте со мной. За белой вуалью увидите вы, как тает прозрачное тело, крутясь посреди синевы. Нам нужно немного. Мгновенье из мира нас выбросит вон. Мы дочери сна и стремления. Полюбим стремление и сон. И там, где сливаются вместе соблазны, грехи и тела, он рад будет новой невесте. Владыка прекрасного зла в бездумном счастливом недуге бесчисленных грез сатаны мы станем подобием вьюги в лучах.

0: шабаш — лишь странная сказка.
1: Она бесконечно близка. Вступите в нее без опаски.
2: Появляется Ванька Свист с незажженной папиросой во рту.
3: Нет ли у вас огонька? И что вы скучаете, девочки, тут? Тут холодно, сыро, темно. Пойдемте-ка лучше со мною в кино.
0: Что было со мною? С ума ли я сошла?
3: За той или за этой? Была не была за этой. Пальтишко получше.
0: Какой непредвиденный случай.
2: Снегурочка сливается с сугробом.
3: Ну где она? Нету. Сугроб и сугроб. Она оборвалась вчистую. Так я фраернулся три матери в гроб. Ну, может быть, ту зафалую.
2: Свист убегает за Золушкой. Возвращаются критик и политик.
4: Плотвичка сорвала с крючка, а полночь близка. И близок, быть может, последний расчет.
5: Спокойно, половим еще.
2: Извлекают из сугроба Снегурочку и прячутся. Идет очарованный принц.
6: Сегодня нечаянно странный вечер и воздух, и мгла, такой бесстыдно обманной луна никогда не была. Привычной дорогой моею идти почему-то боюсь. Она ли это? Верить не смею. Собой ли я сам остаюсь? Как будто я встал у порога, и что-то грозит впереди. И смутная в сердце тревога мне шепчет: вернись, не ходи. За снегом сливаются лица прохожих и лица огней. Мне кажется, бредит столица жестокой опалой своей. Мне кажется, ветер и вечер, и лунные блики в бреду. Я словно нечаянной встречи или страшной опасности жду. Но нет мне теперь возвращения. Или завтра, средь скучного дня, я вспомню в тоске и смущении про страх, победивший меня.
7: Присядьте.
8: Зачем?
7: Неужели вы ищете цели, когда и снег этот выпал без цели?

0: пятнашке играет луна, но тесно ей в облачной клетке, и свет ее слаб и уныл. Смотри, как качаются ветки, как будто лишаются сил, но тень их на снежной странице о нас написала, о нас. Каким он нам завтра приснится? Таинственный призрачный час.
1: Мне приснится сад во мраке спрятанный, огоньки трамваев вдалеке, искры снега мокрые и смятые, гаснущие на твоей щеке. Кажется, что блещут наши лица в этой рамке белой пустоты. Пусть мне солнце больше не приснится, пусть мне снятся мокрый снег и ты.
0: Что сегодня станет запрещенным, если тает даже темнота? Если лунный блик в нее влюбленный, с ней под тенью каждого куста, мы с тобой, как лунный отблеск с тенью, слитый, подвластны одному, потерявшему предел хотенью твоему и моему. Тс! Сюда идут. Иди за мною. Дом мой близок, и сегодня там, под с ума сошедшую луною, до утра не помешают нам.
1: Что со мною? Эта пляска снега ослепляет, манит и зовет, а за нею глаз, тоска и нега, опьяняющий, душистый рот. И неистовое исступление света торжествующей луны. Все мои тревоги и сомнения — только сны, обманчивые сны.
2: Принц уходит со Снегурочкой.

0: Входят критик и политик.
1: Ягненок готов, удача нам! Пойдем за ним по свежим следам.
2: Успеем ли только?
1: Пора, пора! Она растает не позже утра.
2: Смотри, там тень мелькнула сейчас.
3: Теней бояться стыдно нам.
0: Вбегает свист с горящей папиросой во рту.
4: А ну-ка, дядя, снимай пальто!
5: На помощь!
4: На помощь к вам не придет никто! Давайте пальто сюда!
5: Но я председатель!
4: А мне плевать! Снимай пальто или буду стрелять! Не стану цацкаться с вами, гниль!

0: мне!
1: Смогу ли остановиться и изменить чарующей красе?
0: Я привела.
2: Знакомые все лица. И вы, мой принц. Тогда собрались все. Я рад вас видеть. Мой послушник.

Бушный ветер устал вас гнать по берегу Невы. Я рад тому, что ни за что на свете назад ни шагу не шагнете вы. Я рад вас звать на мой веселый праздник в честь бога тьмы и духов полумглы. Я рад, что дрожь неведомой боязни кует вам ноги, словно кандалы. Что мы тянуть сегодня будем жребий, и чья к нему притронется рука, того навеки в этом мутном небе начнут терзать пустые облака. Нам стол накрыт, шипит вино в стаканах, и станет нынче кровь пьяней вина, и станет кровью ночь пьяна, а мы вином и ночью пьяны.

0: Принц и Золушка стоят на дорожке. Критик и политик прячутся за скамейку. Свист залезает на дерево.
1: Мне страшно.
2: Куда мы попали?
3: Здорово. Мы подзашли.
4: Быть может, спасемся?
5: Едва ли.
6: Идите же, дети земли.
4: Идите.
2: Идите вы сами.
6: Оставьте! Не троньте меня!
7: Сильнее полночное пламя очей голубого огня.
0: Золушка входит в автомобиль.
8: Позвольте остаться снаружи.
9: Позвольте вернуться назад.
7: Молчите. Полуночный ужас родил ваш беспомощный яд, но требует вас повелитель.
0: Критик и политик входят в автомобиль.
2: Может, меня не возьмет?
7: О, принц мой, немедля войдите, шагните спокойно вперед.
0: Принц входит в автомобиль.
8: А жулик мой, доблестный бабник.
3: Отстань! Отстань! Нет, пойду никуда!
7: Увидим. Не с места. Ослабни. Повисни и падай туда.
3: Отстань! Не пойду никуда!
0: Свистов вбрасывает в машину.
8: Да, спички, коллеги, возьмите, чтоб скучно вам не было там. Мои папиросы курите и сами, и почуйте дам.

над этой столицей афальной недаром смеется луна. Недаром здесь бродит печальный и алчущий дух сатана. Я вырвал тела их и лица из рамки дворцов и огней. Сегодня оплачет столица утрату своих сыновей. О, полночь, владычица мертвых, сводящая смертных с ума, мы рады порадовать жертвой тебя, первозданная тьма.

0: Картина Филонова «Пир королей». Все за столом внутри картины. Во главе стола художник.
1: Надеюсь, вам понравился обед. Прибор столовый, кажется, опрятен. Вот чаша из серебряных монет. Их 30 заработал мой приятель. Хотя прошло почти 2000 лет, они еще не потеряли цену. И боги подвергаются обмену на серебро. Скажите, нет? А вот смотрите, простенький узор, пришитый неумело и неловко. Наградой за деньги и позор в те времена была веревка. Ведь это же дикость, это вздор. Он был бы первым ныне с нами, а в те года погиб как вор. И я веревку взял на память. А дерево, которое тогда держало холодеющее тело, от ужаса листами шелестело и шелестит с тех пор всегда. Его спилил я, и скамья прекрасная стоит под вами. Но, может быть, наскучил я безделками да пустяками. Вверху луна бежит неудержимо. Внизу бежит подземная вода. Уходят вдаль года. Года проходят мимо, и часто мнится навсегда. На бурых туч встревоженные пятна и серый огонь подземных родников зовут на землю вновь. Зовут сюда, обратно, мечты давно в земле зарытых стариков. Утраченные дни сильнее поколений. Детей не упасут от пращуров отцы. Истоки ваших чувств, восторгов и стремлений хранят в глухих гробах седые мертвецы. Досель вся ваша жизнь служила для ответа вопросу грешника, скорбящего в гробу.
2: В чем его вопрос?
3: Я знать мою судьбу. Давно хочу.
4: А кто же жмурик этот?
1: Он не был ни злым, ни суровым. Он был одиноким всегда. Но плещется снежным покровом над вами его борода. Вы лживым опутаны словом. Понять его вам не дано, но вашим сиротам и вдовам отравит сознание оно. Ни слова о прежнем или новом не вымолвит слабый язык. Смирившись, привыкнуть к оковам заставил вас грозный старик.
4: Дадули,
2: я понял, как будто...
5: Начнем же. Успеем. Всегда.
1: Как годы влачатся минуты, минутами стали года. Но налиты наши стаканы, осушим их вместе до дна. Быть может, закроются раны святым врачеванием вина. Музыки!

0: нежном сверканье моих полуночных огней. Топите остатки мечтанья о бренной столице своей. Ненужную память оставьте про бывшую вашу страну и бешеной пляской прославьте владыку земли сатану.
1: Танцуют ящеры, динозавры и скелеты в масках. Золушка пляшет с критиком, Снегурочка с политиком. Площадка для танцев окаймлена красной лентой. Свист и принц отходят в сторону.
2: Ты что-нибудь, батя, заметил?
3: Быть может, немного, земляк.
2: Не люди ведь, гадины эти. И странный у каждого знак.
3: Угу.
2: А смотрят, как будто Иуды с сексотами в них пополам. Сорваться бы надо отсюда, или тут же заначиться нам.
3: Но я не один здесь.
2: Ай, Марьяну по новой найдем до зари.
3: Я с этой одной не расстанусь.
2: А, так с нею на пару. Гори!
1: Свист по стенке залезает на шкаф, потом перебирается на металлическую люстру и пытается на ней укрыться от художника. К принцу подходит

0: Я танцами и музыкой пьяна. Как весело, легко на этом бале. Но вы печальны. Выпейте вина.
1: Вам не странно то, что мы узнали про старика?
0: Оставьте. Вам всегда опасности несбыточные снятся.
1: А почему над нами борода какого-то былого святотатца? А почему за алой чертой танцуют танго гады и скелеты? Кто наш хозяин? Гений? Вор? Святой?
0: Я ни на что не нахожу ответа.
1: Я понял все. Мы заперты во мгле. Назад и в бок отрезаны дороги. Безбожный Карло, живший на земле, источник нашей боли и тревоги. Белесая струится борода со строк несчетных лживых толкований. Его рабы, а наши господа, хотят для нас лишь боли и страданий. Но и они в таком же полусне. Они, как мы, бессильны перед снами. И Карло сам покорен сатане, царящему над ними и над нами.

0: вы праздник мне испортили совсем.
1: Не верю вам.
0: Кошмары
1: мне постыли. Я не хочу вас слушать.
2: Буду нем. Ей не понять, а я помочь бессилен.
1: Послушайте, пойдемте танцевать.
2: Нет, посидим. Возьмите папиросу. Я вас люблю. Мне трудно рассказать, как я люблю ваш рот и вашу косу, и блеск очей под змейками бровей, струящихся на светлом атласе прекрасной кожи. Сегодня же вы станете моей, и прошлого никто отнять не сможет.
0: Нет, что вы, погодите.
2: Так легко, не видят нас.
0: Оставьте, нет, не надо, нет, только завтра.
2: Завтра далеки.
0: Вам будет за терпение награда.
2: Ты говоришь мне завтра. Завтра рок. Играть иначе будет нами всеми. Во всех мирах грядущим правит Бог. В его руке стремительное время. Он дал нам час, пьянящий, как вино, как Дантов ритм неповторимый. Решись, или мгла вползет в окно, а радость унесется мимо.
0: Я не хочу.
2: Не ждет беда. Теперь же, тут же.
0: Никогда. Я не хочу. Не надо, милый. Зачем? В глазах у вас укор. Смиритесь перед женской силой.
2: Оставим этот разговор. Мне жаль, что я обманут дважды. И каждый раз мне жаль вдвойне. Я нес вам пить, вы не имели жажды. Я пить просил, вы отказали мне.

0: У стола собрались художник, Снегурочка, политик и критик.
1: Их затянулась болтовня.
2: Я чую наступление дня.
3: Подай лишь знак, и мы начнем.
4: Пока нельзя. Они вдвоем.
1: Его сумею отвести?
3: Ее сумею обольсти.
2: А мы наточим острие и торжествуя поглядим, какое сердце у нее дрожит в трепещущей груди.
4: Сейчас залою чертой скамье недолго быть пустой.
1: Он сам отходит.
4: Ну, вперед! Наш повелитель жертву ждет.

0: Прекрасная дама.
1: Я рада, мой канцлер, приветствовать вас, но с принцем мне встретиться надо.
0: Он встретит раскаянным вас. Пойдемте со мною. За этой чертою откроются вам на ваши сомнения ответы и радость смятенным сердцам. Мгновенная ваша досада, как влага на чистом песке, бесследно исчезнет.
1: Я рада довериться вашей руке.
2: Оба входят в алый круг.
3: О, принц мой!
4: Что, придворный капеллан?
3: Закат сгорел.
4: Наступит час восхода.
3: Седобородый тянется туман. В нем высится гигант седобородый. Над улицами стонут провода, что город слаб, неравен поединок. И плещется по ветру борода из мертвенно искрящихся снежинок. Чего вам ждать теперь? Не вам тягаться с мощным великаном. Искрится снег по площадям, по ветру плещется туманом. Он побеждает в этот час, и нет конца его державе. Зачем шептать вам «Кук де Грас», коль так легко воскликнуть «Аве»? А там, смотрите, голубки уже клевать собрались зерна. Ее туманятся зрачки. Она во всем ему покорна. Жалеть не стоит. Все равно вам не вернуть дневного счастья. Ночная мгла, вползя в окно, легла на нас жестокой властью. Я вам ночное счастье дам. Я вам снегурку дам взамен. Я вам дам все. Продайтесь нам и смело называйте цену.
4: Ночное небо в синих переливах, лиловый снег на статуе Петра. Вот новый рай для двух сердец счастливых, как демоны боящихся утра. А я считаю дни жестокой власти, и с каждым новым крепче и сильней. Люблю неограниченное счастье ненагражденной верности моей.
3: Ах так, тогда другой расчет.

0: вталкивает принца в волшебный круг, куда политик уже ввел Золушку, и вошли Снегурочка с черным котом и художник.
1: Девица здесь. Готов ли кот?
2: Давно готов. Лишь мыши ждет.
3: Пора. Разверзнись, небосвод. Засмейся, бешена луна. Восстань со дна подземных вод, не возвратившийся назад. Прими даяние, сатана, от верных чад.
0: Золушку бросают на скамью. Принца отталкивают. Свист наблюдает с люстры. Снегурка подносит кота. Он раздирает когтями грудь Золушки. Из груди выпадает жаба.

0: Сердце!
1: Сердце в груди!
2: О, гады! Палец им в лоб!
3: Гряди! Гряди! Гром! Гром!
4: Люстра с Ванькой свистом падает на скамью и раскалывает ее вдоль так, что один из отколов с острым концом.
5: Засыпались!
6: Чисто!
7: Он принял!
8: Скамья из осиновики. Мы спасены!
9: С дороги, волхвы, колдуны, сатанисты! Зову вас на битву, рабы сатаны!
10: Не трогайте! Волку!
11: Поладимте миром!
9: Не мир вам, а острый осиновый кол! Других разговоров не будет с вампиром!
12: Хозяин, видать, подзашел!
3: Достанут огнями могильные чары! Достанет живое добычей огня.
13: Спаси меня, милый, из дебри кошмара.
3: Достанут огнями могильные чары. Достанет живое добычей огня.
9: Погибнешь ты раньше ее и меня.
4: Принц ударяет художника в грудь осиновым обломком скамьи.

0: Александровский сад. Лето, раннее утро. В аллее принц, Золушка, Ванька Свист. Рядом с ними политик и критик в монашеских одеждах.
1: Не верьте, не верьте себе и былому. Вам чудилось, снилось, вы были в бреду. Мы просто бредем по аллее знакомой, бездумно гуляя в зеленом саду. Мы нежимся в волнах прозрачного света, как будто бы век не встречались с тьмой.
2: Постойте, откуда явилось лето? Ведь мы здесь вчера еще были зимой.
1: Забудьте о прежнем. Усталые вежды смежил вам на миг лишь томительный бред.
3: Откуда взялись и такие одежды, как будто из недр незапамятных лет?
1: Но...
4: Довольно! Нам вкручивать, старая сука! И ты не смывайся! Топай сюда!
5: Но только смотрите, не лгите ни звука!
1: Простите, простите меня, господа, я все расскажу вам! Мы смертную клятвой навеки служить обещались тому, кто хочет владеть непосеянной жатвой, кто рубкие души ввергает во тьму. Сердца только брал он из наших даяний, тела становились добычей гробов. Доселе никто не избегнул терзаний и гибели черной от наших зубов. Казалось, минуты, как вечно стянулись, и вот за полночи полгода прошло.
6: Случилось чудо. Вы к жизни вернулись. Погиб наш учитель, лелеявший зло, владевший заветными тайнами смерти и чарами ветра, воды и огня. Его не отпустят жестокие черти, но вы отпустите его и меня.
1: Мы слабы,
6: бессильны,
1: бездомны,
6: безвольны.
1: Теперь мы навеки покинуты злом.
6: Нам стыдно.
1: Нам страшно.
7: Вам будет и больно. Обоих сейчас познакомлю с колонной.
3: О, милый, спаси их.
2: Моя Сандрильона, оставим их грязной и гнусной судьбе. Ты видишь, что ангел склонился с колонны, чтоб первым из всех улыбнуться тебе. Ты слышишь, как липы шуршат по аллеям листвой и ветвями веселый привет? Скажи мне, ужель мы с тобой пожалеем о гибельной ночи, минувшей как бред?

Как долго мы были покорными бреду, у нас отнимавшему наши права. Лишь ныне мы смеем прославить победу творящего души и плоть божества. Я свету и радости стала причастна. Я чту божество, сотворившее плоть. О, принц мой, и мига не трать понапрасну, часы нам нечасто дарует Господь.

Вы слушали спектакль «Волшебные папиросы» по пьесе Льва Гумилева. Режиссер-постановщик Александр Валенский. Авторские ремарки читал артист Владимир Корецкий. В ролях Елена Дробышева, Эльвира Бруновская, Андрей Фомин, Степан Бубнов, Борис Иванов, Александр Кутепов, Владимир Сальников. Музыкальное оформление Павла Райгородского. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Звукооператоры Марина Бельцова, Неля Аршинова, Татьяна Стальнова, Марина Лопыгина. Ассистент режиссера Елена Садкова.

Я прям в микрофон говорю. Я могу так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Запиши. Я не стесняюсь.

superstar.

0: Сегодня. Сегодня. 26.
1: 26.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве час ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: 这个。
1: Expect.